В уголок, да смотри, лови хорошенько. Сова взмахнула мягкими крыльями и взлетела на перекладину под крышей. «Неужто она с крысой справится?» – удивились колхозники. «Может и справится», – улыбнулся учитель. Заперли дверь и разошлись по домам. Рано утром все уже вновь были возле амбара. Пришел и Николай Иванович. «Ох, не осрамилась ли моя совушка? То-то будет насмешек». Открыли дверь. Сова сидела под крышей, все на той же перекладине. Верно, всю ночь и не сдвинулась с места. «Ну хорошо, хоть сама уцелела», — усмехнулся кто-то. «Да ее там ни одна крыса не достанет», — отозвались другие. «Ты, Николай Иванович, принеси ей покушать, а то она верно за ночь проголодалась». Учитель был очень смущен. «Может, крысы вообще в эту ночь не вылезали из своих норок?» «Нет, вон опять мешок с мукой прогрызли». Осрамилась совушка. Николай Иванович поставил лестницу, влез на нее, забрал сову и под общий смех отнес обратно в школу. А вечером прибегают к нему колхозники. «Николай Иванович, виноваты мы перед твоей совушкой. Пойди в амбар, глянь, что она там понаделала». Пришли, поглядели. В углу в амбаре пустой закорм из-под зерна, а в нем целая куча мертвых крыс. Значит, совушка ночью их задушила, а съесть всех не смогла. Вот себе про запас и припрятала. Снова ее в амбар на ночную охоту снесли. Только теперь уже не с насмешками, а с почетом и уважением. «Лови, мол, побольше крыс, охраняй колхозный хлеб». Так с тех пор ее и прозвали «Крылатая

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогая церковь, друзья дорогие, слава Господу! Слава Господу! Прекрасное сегодня служение. Очень много мы слышали вдохновенного, назидательного и хорошего слова. Господь с нами, прекрасное пение, прекрасные молитвы. Это особое благословение, которое нам Господь дает в таких служениях, подкрепляя наши души, давая нам правильное направление и благословляя нас своим особым присутствием. Слава Господу! Я хотел бы сегодня говорить на тему «Не потеряй свою веру». Если мы скажем на английском, это будет «Don't lose your faith». «Не потеряй свою веру». Мы откроем книгу «Исход», 14 глава, и прочитаем 6 стиха чуть-чуть ниже. «Исход», 14 глава, 6 стиха. «Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, не увидите более вовеки». Аллилуйя, братья и сестры! Аллилуйя! Мы видим эту историю, которую только что прочитали. Народ израильский вышел из Египта, и когда они были в Египте, мы понимаем, что фараон не хотел терять бесплатную рабочую силу. Написано, что израильтяне, евреи, они построили города для него, для запасов, города построили, они были бесплатная рабочая сила. И никакой царь не хотел отпускать эту бесплатную рабочую силу, и потому Богу пришлось послать 10 жестоких казней для того, чтобы в конце концов фараон отпустил народ израильский из Египта. И настолько Господь стеснил фараона, сжал его, поставил его в тяжелые обстоятельства, что Писание говорит, что когда израильтяне выходили из Египта, то их прямо поощряли или даже выгоняли из Египта, просили, чтобы они быстрее ушли, давали им золото, серебро, украшения и драгоценности. Настолько страх был на народе египетском, так как Бог показал себя великим, могущественным, сильным, вот эти вот казни, которые были в Египте. И я верю, друзья дорогие, что вот то, что евреи видели, то, что это, возможно, и было часть плана Божьего провести народ израильский через такой сложный выход из Египта, чтобы израильтяне увидели вот это могущество, эту славу, эту силу Божью, и увидев вот эти вот 10 казней, которые произошли в Египте, увидев то, что когда тьма была над землей египетской, над Израилем не было тьмы, когда мошки, когда жабы, когда все остальные казни были, они только распространялись вот именно на египтян, увидев это могущество и величие Господне, что Бог положил различия между народом египетским и израильским, видя эту руку Божью, сильную, могущественную, они должны были поверить, поверить навсегда, что Бог силен провести их через все испытания, что Бог силен провести их через море, через пустыню, через определенные трудности, там, где нету пищи, там, где нету воды, там, где нету еды, что Бог способен, что Бог не ограничен, что рука Господня, она не сократилась, чтобы миловать и спасать. И вот Бог показал это им все в Египте, и написано, народ израильский вышел, как полчище Божье написано, великое, огромное, с детьми, со стадами, со скотом своим. И они вышли торжественно, вышли, как великое полчище Божье. И вот мы читаем, пройдя некоторое время, написано, фараон, он изменил свое решение. Написано, он запряг колесницу свою, и он взял 600 колесниц отборных, и он взял, и он погнался за народом израильским. И написано, когда фараон приблизился, сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили израильтяне к Господу. Видите ли, до тех пор, пока египетские колесницы были далеки от Израиля, народ израильский даже и не переживал, что Бог с ними. И до тех пор, пока не было слышно стука колесниц египетских, народ израильский не сомневался в Божьей силе, не сомневался в Божьем могуществе, не сомневался в Божьем присутствии, руководстве в жизни. Они верили, что Бог с ними, они были на правильном пути. Но вот как только, написано, приблизился фараон, как только они услышали стук колесниц, как только они оглянулись, они увидели приближающего фараона и пыль столбом от этих колесниц. Написано, в этот момент израильтяне весьма устрашились. И посмотрите, что они говорят, разве нет гробов в Египте? Зачем ты вывел нас? Начинается сразу ропот, недовольство, начинаются все эти негативные чувства проявляться, качества в их характере. Зачем мы вышли? Зачем нам эта борьба? Зачем нам эти переживания? Зачем нам эти трудности? Зачем нам эти сложности? Лучше бы мы были в Египте, как и мы были до этого. Друзья дорогие, смотрите, путь, которым Господь вывел народ израильский из Египта, это прообраз нашей жизни. Это все мы можем увидеть, смотря на себя, на свою жизнь, на свои обстоятельства. Господь выводит нас из этого Египта, из этого мира. Господь выводит нас от рабства греховной жизни. Он избавляет нас, Он избавляет нас, Он дает нам благодать. Мы видим Его руку великую, могущественную, как Он одним моментом всякие силы тьмы отгоняет от нашей души, дает нам благодать и силу. Но вы знаете, друзья дорогие, когда мы идем за Господом, когда мы идем вот этим духовным путем, когда мы идем этим духовным путем, приходит момент, когда колесницы фараона начинают нас догонять. Когда колесницы фараона, какие бы то они ни были, написано, он взял отборные колесницы, то есть он избрал, он выбрал, он взял какие-то особые колесницы. И в нашей жизни каждому из нас враг может подбирать свои колесницы. У каждого из нас есть свои слабые места, у каждого из нас есть качества нашего характера, которые слабые. И враг избирает эти колесницы. Они могут быть очень разные. Для кого-то это простая обида. Я знаю человека, который был в служении, который служил Богу, который участвовал в церкви Господней. Его кто-то обидел, кто-то неправильно с ним поступил. И он больше не в служении. Общаясь с ними, говорю, почему ты не можешь простить, перепрыгнуть через это, перейти и дальше служить Господу? И вот человек не может. Его сильно огорчили, с ним неправильно поступили. И вот колесницы фараона догоняют. Для кого-то это какие-то другие обстоятельства, это желание плоти, похоти какие-то. Разговариваю с одним молодым человеком, говорю, ты давно не был на служении, ты раньше проповедовал, почему ты сейчас не участвуешь? Он говорит, да знаешь, столько искушений, так тяжело. И вот эти колесницы египетские, они догоняют человека. И, друзья, их очень много. Иногда мы смотрим только на большие грехи. Мы говорим, там блуд, там прелюбодеяние, какие-то другие вещи страшные. Но, друзья, есть очень много. У них было 600 колесниц. И вот каждая колесница, это может быть отдельный какой-то недостаток, отдельное какое-то качество в нашем характере, какая-то слабость в нашем духе, в нашей душе, в нашем разуме. Самое простое Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Оказывается, лень — это очень серьезный грех, о котором мы вообще не говорим. Вот если я знаю, что нужно делать добро, я вижу нужду, но я не делаю, потому что мне просто лень, я не хочу или мне жалко. Писание называет это серьезным грехом. Христос обличал фарисеев намного больше, чем блудников и прелюбодеев. Он говорил лицемерие, гордость, вот это самолюбие, себялюбие. Это серьезные большие грехи. И Христос говорит, что блудники и мытари, и грешники быстрее вас идут в Царство Небесное. То есть вот этих вот колесниц, их очень много. Но суть в том, что они начинают догонять, они начинают догонять, они приходят к человеку в жизнь. И написано, когда оглянулся народ израильский, когда начали приближаться, вот в этом проблема, когда эти колесницы приближаются к нам, вот очень легко потерять веру, Мы читаем в Захарии 3 главе, написано, что Захария, он видел первосвященника, который стоял пред ангелом Господним, и сатана, написано, стоящего по правую руку и противодействующего. В английской Библии написано, который accused him, то есть осуждал его, обвинял его. И вы видите, написано, что Иисус был одет в запятнанные одежды, на нем были грязные одежды. И потому и сатана стоял по правую руку, у него было право клеветать, у него было право противодействовать, у него было право противостать, у него было право предъявлять какие-то осуждения, потому что первосвященник был в запятнанных одеждах. И вот эта вот ситуация, когда сатана, он догоняет человека, и вроде бы однажды человек, вышел из рабства египетского, вышел из состояния неправильного, вышел из состояния того, которое не угодно Господу, вдруг в какой-то момент вот эти колесницы египетские, они могут догонять, настигать его, и сатана стоит, он обвиняет, он осуждает. И в этот момент очень важно не послушать голоса врага. Враг будет говорить: ты не прав перед Богом, посмотри на себя, что ты делаешь. Если бы ты на самом деле покаялся, если бы ты на самом деле отдал свое сердце Господу, тебя бы не преследовали эти мысли, в твоей бы жизни не происходили такие обстоятельства. То, что с тобой происходит, это конкретное доказательство того, что ты не с Богом, что ты не прав пред Богом. И вот эти вот искушения дьявольские, вот эти вот accusation на английский, противодействие, обвинение, которые враг пытается принести в жизнь человека, чтобы сломить веру человека. Ты лицемер, ты говоришь одно, поступаешь по-другому. Если бы все знали твое внутреннее состояние, Бог давно забыл тебя, Бог оставил тебя, у тебя ничего не получится. И вот мое слово сегодня, чтобы в момент, когда дьявол настигает нас, чтобы в момент, когда колесницы дьявола приближаются к нам, чтобы мы не потеряли веру. Писание говорит: стойте, не бойтесь, смотрите на спасение, посылаемое вами. И апостол Иаков говорит, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И апостол Петр, он также говорит: возлюбленные, огненного искушения для испытания посылаемого вам не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. И в этом месте употреблено слово «не чуждайтесь», то есть не бойтесь, не противьтесь этим искушениям. Это то же самое слово, которое в оригинале было употреблено в том месте Писания, в котором написано «будьте страннолюбивы». Будьте страннолюбивы, гостеприимны. То есть именно вот это вот же слово, то есть когда приходят эти трудные обстоятельства в нашу жизнь, Писание поощряет нас, чтобы мы не боялись, но принимали это с верой и упованием на Господа. Посмотрите, что Давид говорит в 48-м псалме, 6-м стихом. «Для чего бояться мне в дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня?» Для чего бояться мне в дни бедствия, когда беззаконие путей моих? Давид осознавал, что в его жизни были беззаконные дела. Он осознавал, что он в жизни посеял что-то неправильно, сделал что-то неправильно. Давайте скажем, согрешил пред Богом. Он понимал это. И к нему приходили также эти искушения. Да, ты согрешил, может быть, ты покаялся, но это беззаконие настигнет тебя. Но ты пожнешь это, но к тебе это придет, и Бог воздаст тебе. И ты будешь мучиться, и ты увидишь проклятие в своей жизни. Но Давид говорит: для чего бояться мне в дни бедствия, когда беззаконие путей окружит меня, даже если и оно придет ко мне, даже если враг ополчится против меня, даже если он будет пытаться что-то взять из моей жизни, достать прошлого. Он говорит в 16 стихе: но Бог избавит душу мою. Аллилуйя, братья и сестры. О, у дьявола много есть в его багажнике тех дел, которые мы сделали. Но написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И этот ангел говорит: да запретит тебе Господь, сатана, да запретит тебе Господь Аллилуйя, братья и сестры. Аллилуйя. И вот эти колесницы, они настигают. И я верю, друзья дорогие, вот в этом моменте есть очень много падений в жизни человека, когда человек, он не может различить свое отступление от давления демонических сил. Очень часто мы принимаем то, что приходит от дьявола. Вот это серьезное духовное искушение, которое приходит от дьявола, мы принимаем, что это наша собственная душа, это наше собственное желание сердца. И человек разбивается в вере, и он падает. И он смотрит на себя и говорит: я такой нечистый, я такой неправый, я такой беззаконный. Но есть большая разница между нашим собственным желанием и желанием, которое приходит от дьявола. И поэтому Давид говорит в 64-м псалме, 4-м стихом: «Дела беззаконий превозмогают меня». То есть они как будто бы сильнее меня. Они превозмогают, одолевают меня. Но ты очистишь преступления наши. И потому, друзья дорогие, если дьявол приходит к человеку, если дьявол приходит к человеку, и он приносит вот эти серьезные искушения в жизнь человека, нам очень важно не потерять нашу веру. Мы видим на народ израильский, как они потеряли веру, они опустили руки, и они говорят: не это ли самое мы говорили? Мы знали, что так будет. Мы знали, что Бог не избавит нас. Видите, в их сердце не было этой веры. Малейшая сложность, малейшее то, что не по-ихнему, они попали не в комфортную ситуацию. Они не хотели доверять Богу. Но Бог говорит: стойте, не бойтесь, вы увидите спасение Господне. Видите ли, я прекрасно понимаю, что мы находимся в серьезной борьбе. Написано, что была на небе война. И Михаил, и ангелы воевали против дракона, и его ангелы воевали. Была серьезная война. И когда мы читаем, что Гавриил, ангел, он был послан к Даниилу, то написано, что он воевал с этими силами тьмы. И написано так, что он не мог сам даже одолеть их. И на помощь к нему пришел Михаил, архангел. И тогда, когда Михаил пришел на помощь, тогда Гавриил смог пройти через эту тьму демонических сил. Есть серьезные духовные силы в Поднебесной, и нам не

встречаются и с братьями вашими в мире». Посмотрите, что апостол Петр говорит: «Противостойте ему, противостаньте». То есть дайте ему отпор твердую верою, твердую верою. Посмотрите, например, Давида. Давида, мы знаем его, что когда он пришел в Сикилаг, вернулся с поля боя в Сикилаг со своими людьми, написано, он увидел, как амаликитяне, они забрали всех жителей, забрали их жен, их детей, имущество, а весь город сожгли огнем. И когда они это увидели, написано, что они упали на землю и подняли великие вопли, плакали так, что у них не стало силы. Так что у них не стало силы, и народ захотел побить Давида камнями. И написано, в тот момент Давид сильно смутился. Сильно смутился Давид. Видите, я уверен, что дьявол в этот момент шептал Давиду то же самое слово. «Посмотри, тебе конец, Бог оставил тебя, ты в изгнании. Посмотри, где твои дети. Посмотри, что с ними, враг всех увел в плен, они в плену. Они у врага, посмотри, жены все в плену, ты все потерял. Твоей жизни конец, твоему служению конец. Все, что ты делал, все, к чему ты стремился, оно не достигло никакого успеха. Если бы Бог был с тобою, Он бы не допустил этого в твоей жизни». Но посмотрите, что Давид говорит, написано: «Давид укрепился надеждою на Господа». Давид, он знал, что есть Господь. Как он пишет в Псалме: «Поднимаю очи мои к горам, откуда приходит помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Если враг пришел, если враг забрал, если враг одолел, если враг наступает, может быть, у него временный успех, но я знаю, аллилуйя, аллилуйя. Давид говорит: «Много скорбей у праведника, но от всех их избавляет его Господь». И, друзья, я говорю о разных проблемах, могут быть духовные искушения, могут быть физические проблемы, болезни. Посмотрите на Иова. Иов, муж праведный, благочестивый. Писание, даже сам Бог засвидетельствовал о его праведности. Говорит: «Нашел ли ты, спрашивает у дьявола, нашел ли ты на земле такого мужа, как он? Нет такого». И написано: «И пришел день злой в жизнь этого мужа праведного, благочестивого. Пришел, потерял всех детей, потерял весь скот, потерял все имущество. Более того, здоровье потерял. Жесточайшая болезнь, проказа. Написано, от головы до ног покрылся этой тяжелой проказой. И он не мог сидеть даже, он должен был скоблить себя, свое тело черепицей. Это серьезно. Не было тогда никаких медикаментов, не было обезболивающих, не было там никаких наркотиков, чтобы эту боль усмирить. И он скоблил это себя под жарким солнцем. Друзья пришли, вместо того, чтобы поддержать его, вместо того, чтобы слово поддержки дать, помолиться, поддержать, они против него подвернулись, и как дьявол через них и через жену начинает говорить ему: «Послушай, Бог забыл тебя, послушай, вся жизнь твоя была лицемерная, послушай, это результат того, что ты был неправ пред Богом. Если бы Бог благоволил к тебе, Он бы не допустил это в твоей жизни. Кто из святых проходит такое? Кто из тех, кого Бог любит, проходит такое? Как Бог любящий может это поступить так в твоей жизни?» И вот этот голос врага, колесницы египетские, они пытались поразить эту веру Иова. Но вы знаете, друзья дорогие, несмотря на все это, голос дьявола, несмотря на этот голос, Иов знал, в кого он уверовал. Он говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, а я знаю». Несмотря на то, что дьявол говорит, у Иова была твердая вера, непоколебимая вера. Он знал, что Господь жив и Господь с ним. И он говорит: «И в последние дни он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей увижу Господа». Не глаза чужого, мои глаза увидят Господа. Друзья, очень легко потерять веру, когда трудности в жизни. Очень легко потерять веру, когда в нашей жизни происходит не по нашему плану, не по нашему желанию, не так, как мы планировали. Очень легко тогда начать себе копаться, и дьявол в этот момент, он добавляет очень много мыслей, очень много искушений духовных для того, чтобы мы поверили в то, что мы вышли из Божьей воли, и мы не находимся больше в Божьем водительстве. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на пророка Илью. Это записано в Третьей книге Царств, в Третьей книге Царств, в 17 главе, когда была засуха. Видите ли, духовная засуха.

которая была в Израиле, она принесла материальную или физическую засуху. Засуха была на всех уровнях. Илья даже сам, молясь пред Богом, говорит, что всех пророков убили, один я остался. Это было серьезное духовное опустошение, и в то же самое время Господь послал именно материальную засуху. Материальную засуху. И написано, 17 глава, 2 стих. «И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб, и мясо поутру, и хлеб, и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Это было нелегкое время для Израиля. Это было нелегкое время для пророка Илии. Но Господь говорит, иди к этому потоку. Иди к этому потоку, я буду кормить тебя. Когда весь народ, когда весь Израиль умирает от голода, когда весь Израиль не знает, что делать, как выжить, у Бога есть свои сверхъестественные пути, как кормить пророка. И Бог дает ему воду, и он пьет из этого потока. Вороны, хлеб, мясо приносят. Как-то вообще не по-человечески, сверхъестественным образом Бог начинает давать все необходимое для этого пророка, чтобы он выжил в это трудное время. Заканчиваются эти ресурсы, Господь отправляет его вообще к вдове, у которой ничего нету. И Господь там сверхъестественным образом кормит. Вы знаете, друзья дорогие, в нашей жизни будут трудные обстоятельства, в нашей жизни будут трудные испытания. Я помню, однажды я молился, мне трудно было духовно. И проходя определенные моменты в жизни, молясь пред Богом, вдруг Дух Святой сказал мне, если ты будешь достаточно времени проводить в моем присутствии, я дам тебе все необходимое в трудные времена. Братья и сестры, есть не только материальные трудные времена, есть духовные трудные времена. Есть времена, когда весь ад ополчается на душу человека. И Господь говорит, если ты будешь достаточно проводить времени в моем присутствии, если ты будешь стоять на коленях, если ты будешь искать мое лицо, когда тебе хорошо, то во время трудное день злой не одолеет тебя. То когда колесницы египетские будут настигать тебя, у тебя будет достаточно веры противостоять голосу врага. У тебя будет достаточно внутренней силы надеяться на Господа и держаться Его слова и обетования Его. Но если мы наше время мы не проводим в Божьем присутствии, братья и сестры, если наше время мы не проводим в Божьей благодати, то придет день злой. И написано, воды поднимутся, и ветер наляжет на дом тот, и дом тот упадет, и падение его будет великое. И вот мы видим про этого Илью, как Господь его кормил в трудные времена. Таким же образом Господь и нас будет кормить, друзья дорогие, в трудные времена. Вот это ключ победы во время наших испытаний, какие бы они ни были, заключается в нашем провождении время с Господом до того, как эти проблемы приходят в нашу жизнь. До того, очень часто, если мы начинаем искать Господа, когда у нас уже постигло искушение, очень трудно в тот момент нам справиться с голосом врага. Недостаточно веры у нас, не накопили мы силы духовной, чтобы распознать голос Божий от голоса врага. И тогда эти колесницы, стук колесниц египетских, он так громко стучит в ушах наших, и он все больше и больше захватывает наше сердце, и рождается дух неверия, и мы не видим выхода, и мы не видим спасения, и мы не видим Бога милующего, Бога спасающего, и в нашу жизнь приходит поражение. Многие люди пали, многие большие люди пали, потому что однажды в своей жизни они потеряли вот это личное присутствие Божие, вот это поиск Божий, они стали больше делать, а меньше время проводить в Божьем присутствии. И тогда теряется распознание, тогда теряется духовная чувствительность. И человек, увлекаясь различными, даже нужными церковными делами, у него нету силы противостать демоническому давлению в жизни, которое приходит каждому человеку. Друзья, не все последователи Иисуса Христа выходят из испытаний как победители.
Не все, кто отдаст свою жизнь Господу, победят в искушениях. Не все смогут пройти испытания серьезных болезней или потери в родстве, в семье, не сказав против Бога ропотных слов. Не у всех есть на это сила. Мы вошли во время, когда дьявол со всей яростью вышел на эту землю, потому что он знает, что ему мало время. И у него есть сотни путей, тысячи путей, каким образом восстать на человека. И вы знаете, я верю, чем дальше мы, чем ближе мы к пришествию Господнему приближаемся, чем ближе мы туда приходим, тем больше будет демонических атак на душу человека, искушения невероятных вещей будут на разум, на сердце, и молодых, и пожилых. У дьявола нет различия. Но Господь обещает, кто будет проводить время в Его присутствии, тому Он даст силу не потерять веру в Божье обетование. Мы приходим ко времени большого финансового, экономического кризиса. Нам не нужны даже большие пророчества об этом. Посмотрите на историю Израиля. Всякий раз, когда Израиль отступал от Бога, приходил кризис именно в материальную сферу. И мы видим этот мир, как он отступает от Бога, как сильно и церковь отступает по всему лицу земли. Такие вещи происходят, которых раньше не было. И мы можем, просто смотря на историю, предсказать, что осталось недолго времени осталось до того, как эта духовная засуха воплотится в материальную. И могут прийти моменты, когда будет трудно финансово, трудно с едой, трудно с деньгами. И, возможно, будет это в ближайшем скором. Но вы знаете, Бог обещает прокормить свой народ. Бог обещает человеку, который ищет Его лицо, что в трудные времена у Бога есть все необходимые ресурсы. Друзья, я знаю, церкви закрываются. Даже я знаю несколько славянских церквей в Америке, довольно крупные, 300-400 человек. Они закрываются, потому что нечем платить за здание. Забирают здание у них прямо вот сейчас, как мы говорим, проходит процесс. Отбирают церкви. Люди не могут уже столько жертвовать, чтобы содержать церковь. Работы теряют. Но я верю, для тех, кто проводит время в Божьем присутствии, для тех, кто в правильном отношении с Богом, для тех, у кого правильные приоритеты, кто ищет Господа, не суетится. У Бога будет все необходимое. Даже во время финансового кризиса. И Бог будет через них делать большую работу. У них будет достаточно финансов. У Бога есть свои каналы. У Бога есть свои источники. У Бога есть сверхъестественные пути, как Он будет распространять Евангелие по всему лицу земли. И для Него кризис. Это не кризис. Для Него нету проблем. Бог может это сделать. Но Ему нужно сердце, которое будет искать Его присутствие, которое будет стремиться к Божьей благодати. И если мы будем теми людьми, которые поставим правильные приоритеты, распределим свое время, и мы будем искать Господа, мы сможем во время трудное не потерять веру, то, что Господь с нами. Мы смотрим на пример Израиля. Колесницы догоняют, и стук, чем ближе, тем сложнее. И народ израильский возопил Господу. Возопил, это не была молитва веры, это была молитва осуждения, огорчения, ропота. Это была молитва, неугодная Господу. Но Господь говорит: верьте мне, я с вами, я не оставлю вас. Друзья, последнее место перед тем, как мы закончим и будем молиться, это записано в Евреях, 6 главе, послании Евреям, 17 стиха. Апостол Павел говорит, что поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души нашей есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Немножко сложный текст, но смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, что Бог, желая показать свою благодать людям, Он употребил клятву, давая обещание, Он употребил клятву. И вот это обещание вместе с клятвой, апостол Павел говорит, оно должно стать для нас, как этот безопасный якорь, за который мы должны ухватиться. То есть, что такое якорь? Мы понимаем, есть корабль, большой корабль. И вот этот большой корабль, он может быть на море, где шторм, волны, буря, где все это, стихии эти носятся.
И вот когда спускают этот якорь, казалось бы, небольшой по сравнению с кораблем, но его спускают на глубину. В чем сила якоря? Если этот якорь висит на корабле, то он не удержит корабль от ветра и волн. Если этот якорь даже немножко спущен в воде, он не сможет удержать, корабль будет носить. Но вся сила якоря в том, что он спускается на глубину, на дно моря, туда на глубину. И какой бы сильный ветер ни был, только потому, что якорь на глубине, и там глубина вод, которая держит его там, вот этот якорь способен удержать во всякой буре вот этот корабль. И апостол Павел, делая этот прообраз, говорит, чтобы мы могли в трудное время, во время испытаний, во время искушений, чтобы мы могли ухватиться за обетование Божие, как за якорь, братья и сестры, на глубину. Именно он говорит, который входит за завесу, за завесу. Если наша вера, она поверхностная, если наша вера только в притворе Соломонова храма, если наша вера только у жертвенника даже, там, где прощались грехи, жертвенник стоял вне храма, он во дворе храма стоял, то это недостаточное основание для нашей веры. Апостол Павел говорит, что в жизнь могут прийти испытания, в жизнь могут прийти моменты, когда нашу ладью, нашу лодку будут в стихии вот этого мира трясти в разные стороны. И он говорит, нам нужно ухватиться за якорь, который идет дальше, который идет на глубину Божьего присутствия, который входит во внутреннейшее храмово святое святых, там, где присутствие Божье обитает. И вот если мы идем туда, если мы способны заходить во святое святых, братья и сестры, вот здесь ключ к победе во всех испытаниях, вот здесь ключ к победе не потерять веру. Если мы способны войти во святое святых, какие бы волны ни были, какие бы искушения ни были, какие бы испытания ни были, какое бы давление ни было, какие бы обстоятельства и потери ни были, мы входим во внутреннее, за завесу, там, где первосвященник Иисус Христос. И Он сказал, не бойся, я с тобою, не смущайся, я Бог твой, я поддержу тебя, я сохраню тебя, я проведу тебя. И даже если будешь переходить через воды, они не потопят тебя. Если будешь идти через огонь, он не обожжет тебя, потому что я Господь с тобою, я Искупитель твой, святой Иакова. Да пусть Господь поможет нам входить вот это во внутреннейшее, за завесу, куда вошел первосвященник Иисус Христос, этот наш безопасный якорь, за который мы должны ухватиться. И пусть приходят испытания, и они придут, братья и сестры, и многие не устоят. Многие дети Божьи, которые не проводят время в Божьем присутствии, придет момент серьезного давления на душу человека, на дух человека, и многие отпадут. Христос говорит, что есть почва, на которую сеется семя. И написано, это семя всходит быстро и начинает расти. Но когда восходит солнце, так как там мало земли, так как там каменистая почва, когда восходит солнце, эти испытания приходят в жизнь, то это растение начинают засыхать и увядать. Нету веры, недостаточно веры. И это очень серьезное предупреждение, чтобы Господь дал нам эту силу, дал нам эту силу. Пусть Господь поможет, благословит. Я верю, что Господь, Он сильный, Он с нами, Он победил. Нам нечего бояться, Господь с нами. И мое слово — это слово ободрения. Пророк Аввакум говорит в последнем стихе 3 главе, «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Господь Бог, сила моя. Я, друзья дорогие, не проповедую силу врага, но я знаю, есть моменты, когда нам недостаточно просто частицы Божьей благодати. Есть моменты в нашей жизни, когда нам недостаточно особая мера Божьей капли, как мы просим, капля, как поем, благодати. Есть моменты в жизни, когда, как пророк Аввакум говорит, «Сам Господь Бог, сила моя». Есть моменты, когда нам нужен Бог во всей своей славе, во всей своей силе, во всей своей полноте. И вот когда мы погружаемся в Его присутствие, тогда, как Давид говорит, «Спокойно ложусь я и сплю, спокойно ложусь я и сплю, и встаю, ибо знаю, что Господь защищает меня». Знаю, Господь сражается за душу моей жены, за душу моих детей, и враг не похитит. Знаю, что даже если и похитил что-то,
написано, что может ли быть отнята у сильного добыча? И Бог говорит, может. Аллилуйя, Бог сильный, Господь сила моя, и Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аллилуйя. Братья и сестры, давайте мы поднимемся.

мой хлеб и кров. Скажу в сердцах, что этот прах погряз в грехах, а это крах. Надежда в том, что я Христом спасен крестом, чтоб быть с Отцом. Его любовь, завета кров, обет даров, мой хлеб и кровь.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

В 20 милях от Эдинбурга на пути Глазго лежит небольшой городок Бадгейт. В 1811 году он был маленькой и неприметной деревней, где коровы бродили в окружении играющих детей по взбирающейся вверх и спускающейся вниз главной улице. Только иногда им приходилось уступать дорогу проезжающей мимо повозке, запряженной лошадьми. Дэвид Симпсон и его жена содержали деревенскую булочную, чего едва хватало, чтобы свести концы с концами для их большой семьи, в которой было 6 сыновей и 1 дочь. Фактически они были на грани банкротства, когда в их семье в 7-й раз совершилось великое событие, и с помощью деревенского доктора появился на свет Джеймс Симпсон. Джеймсу было всего лишь 9 лет, когда умерла его мать, и ведение всего хозяйства легло на плечи сестры. Дети росли в ужасной нищете, но семья была очень дружной. Джеймс был крепким, коренастым мальчишкой, склонным ко всяким решительным действиям и пристрастившимся к чтению книг. К 13 годам он был самым образованным в семье, и вся семья единодушно решила отправить его учиться в колледж. В 1825 году 14-летний Симпсон, нуждающийся в материальной поддержке, стал студентом Эдинбургского университета. Прошло 2 года, прежде чем он решил посвятить себя изучению медицины. Студенты-медики работали в Эдинбургской королевской больнице, где на верхнем этаже была расположена знаменитая операционная, известная тем, что в ней оперировал хирург Роберт Листон, который быстрее любого другого хирурга мог ампутировать любой орган у человека. В первый день практики студент Симпсон расположился в числе других студентов возле операционного стола. В то время не было стерильных стен, спецодежды и масок у врачей, и что хуже всего, не было анестезирующих средств. Оперируемый лежал на столе с искаженным от ужаса лицом. Ассистенты прижимали его тело к столу, а к оперируемой части тела подставляли сосуд для сбора вытекаемой крови. Затем хирург Листон в фартуке, надетом поверх черного парадного костюма, взял в руки нож и на глазах у побелевшего от ужаса Симпсона вонзил этот нож в тело пациента. Душераздирающие вопли просто потрясли воздух и навсегда остались в памяти Симпсона, который поставил себе целью положить конец таким мучениям в хирургии. В то время врачей готовили очень быстро, и в 18 лет Симпсон уже закончил колледж. Некоторое время он был ассистентом сельского врача в Бидгейте, а затем вернулся в Эдинбург для получения степени доктора медицины и стал ассистирующим врачом в больнице. Он зарабатывал 50 фунтов в год и пользовался любой возможностью для проведения исследовательской работы. Все свои усилия он прилагал к тому, чтобы приобрести хорошую репутацию, и ему это удалось. Его исследовательская работа была очень успешной, так что в 24 года он уже был избран президентом Королевского медицинского общества. Но, несмотря на эти лавры, он начал испытывать скрытое чувство неудовлетворенности и беспокойства в жизни. «Вчера мне исполнилось 26 лет. И какая ужасная потеря времени стоит за этим маленьким числом! Страшно подумать о том, насколько неправильно употреблено это время. Я всегда испытываю грусть в день своего рождения». А вчера мне было печально, как никогда. Я пережил один из дней, исполненных мрака, когда прошлое предстало предо мной, как напрасно утерянное время, а будущее — как лабиринт неприятностей и разочарований. Симпсон спрашивал себя, для чего живет человек? Но его честолюбивые планы не позволяли ему долго размышлять над этим основным вопросом жизни. Он верил в материальный мир,
и думал, что работа принесет ему успех и счастье. Этим все и ограничивалось. Удивительно, как много работал Симпсон в молодости для того, чтобы достичь успеха. В возрасте 27 лет он уже стал читать лекции по акушерству в университете. Его лекции общепризнанно считались блестящими как по содержанию, так и по мастерству изложения. Слава о нем ширилась, и студенты приходили слушать его лекции, чтобы получить удовольствие не только от уникальности примеров Симпсона из его практики, но и от его личного обаяния. Слава и богатство Симпсона быстро росли. В скором времени он уже мог отказаться от аренды квартиры и приступить к поиску собственного жилья. Он отвел комнаты на нижнем этаже для проведения медицинской практики, так как резко возрос поток его частных пациентов. Даже городские торговцы стали обращать внимание на то, что содержатели гостиниц и ряд других предпринимателей начали процветать благодаря посещению Эдинбурга богатыми людьми, которые приезжали на консультацию к Симпсону. Дальнейший расцвет его карьеры наступил в 1839 году, когда в связи со смертью предыдущего руководителя освободилась должность профессора акушерства в университете. Неудивительно, что честолюбивый Симпсон очень желал получить звание профессора. Но он был не единственным претендентом на это звание, и между претендентами разгорелась ожесточенная битва. Около 16 врачей подали прошение на получение этого звания. Но кроме этого, Симпсону пришлось столкнуться еще с двумя серьезными препятствиями. Ему было всего 28 лет. И что еще хуже, он был неженатым, что автоматически исключало его из кандидатов на получение звания. Но так уж случилось, что он ухаживал какое-то время за девушкой из Ливерпуля. И вот любовь и расчет соединились в его письме с предложением к ней. Он писал: «Моя милая Джесси, несколько дней назад я подал прошение на звание профессора. Я пишу тебе, делая формальное предложение стать моей женой». Джесси согласилась, и к ужасу своих оппонентов Симпсон перестал быть холостяком. Наступил знаменательный день выборов, и собрался совет университета. Представители из городского совета, все торговцы, поддержали кандидатуру Симпсона. Члены академического совета не очень-то хотели выбирать сына какого-то булочника и голосовали за соперника Симпсона, доктора Кеннеди. Результаты выборов были 17 против 16. Он написал домой: «Джесси, наш с тобой медовый месяц начнется завтра. Сегодня большинством голосов я избран профессором». Назначение Симпсона вызвало много зависти среди медиков. «Греться в солнечных лучах на отмели», — писал некто, — «не в правилах Симпсона. Он очень редко не участвовал в войне или перепалке». У студентов же и больных было иное мнение о Симпсоне. И в возрасте 31 года его годовой доход составил 4000 фунтов в год, что было огромной суммой для того времени. Внешне казалось, что Симпсон был верующим. Он регулярно посещал церковь Святого Стефана в Эдинбурге, где проповедовал доктор Мур. Но в действительности он считал, что христианство хорошо при смерти, но не при жизни. Однажды, вернувшись домой после лекций, он обнаружил, что его маленькая дочь серьезно больна. Никакое лечение не приносило облегчения, и ее состояние резко ухудшалось. Когда она умерла, отец был ошеломлен случившимся и испытывал острую тоску. Какой бессмысленной и жестокой показалась ему жизнь! Существует ли жизнь после смерти? Вновь и вновь в его разуме возникало много вопросов. Но оптимистический дух этого человека вновь и вновь возвращал его к работе и прежним амбициям.
Симпсон не мог долго сосредотачиваться на размышлениях о цели и смысле жизни, поскольку все его мысли были заняты окружающим его материальным миром. Затем, в 1846 году, пришло известие, что в Америке открыто анестезирующее средство — эфир. В течение нескольких месяцев Роберт Листон пытался применять его в Шотландии, но опасность и недостатки его использования были настолько велики, что появилась необходимость в получении анестезирующего средства с лучшими свойствами. Симпсон много работал над разрешением этой проблемы, и в течение лета и осени 1846 года он со своими сотрудниками испытал огромное количество препаратов. Они вдыхали их и пробовали их воздействие на самих себе. В числе испытуемых образцов был и хлороформ. Поначалу свои услуги в изготовлении хлороформа предложил местный фармацевт, но он не смог произвести даже одной бутылки. С присущим ему нетерпением Симпсон затребовал препарат из другого города, но при его исследовании он с сомнением покачал головой. «Я сомневаюсь, что такая густая жидкость может когда-либо пригодиться». В течение нескольких дней вещество оставалось нетронутым, а затем как-то вечером Симпсон решил попробовать ее. Его помощники, доктор Данкин и доктор Кейт, поставили перед каждым по стакану, и Симпсон налил вещества понемногу в каждый из них. А затем они принялись глубоко вдыхать пары. Сначала не было никакого эффекта. Затем доктор Кейт начал громко смеяться. Доктор Данкин начал как ребенок приплясывать, а Симпсон почувствовал себя как будто сильно выпившим. Внезапно все трое потеряли сознание и повалились на пол. Они открыли анестезирующее средство с такими хорошими свойствами, что его сразу же стали использовать при операциях, причем с ошеломляющим успехом. Симпсон впервые употребил хлороформ при родах. Рожавшая женщина была настолько потрясена его обезболивающим действием, что назвала рожденную дочь анестезия. Открытие анестезирующих свойств хлороформа в одну ночь сделало Симпсона известным по всей стране. Однако он обнаружил, что не может наслаждаться этим событием в той степени, которую он предвкушал. Вместо этого он чувствовал себя обремененным, обеспокоенным и даже виноватым, словно бы он убегал от проблем в жизни, а не преуспевал в ней. Надоедливые вопросы юности, желание узнать смысл жизни — эти вопросы вновь и вновь возникали в его голове, и он знал, что на них нужно найти ответ. Когда некоторые люди пытались оспорить применение анестезирующих средств с религиозной точки зрения, Симпсон опубликовал ответ, в котором он приводил ссылки из Библии. В результате этого в периодической печати его стали называть врачом-христианином. Но в глубине души он знал, что это определение ошибочно. Он знал, что поклонялся успеху и отвергал всякую возможность личного общения с живым Богом. В это время произошло событие, которое произвело глубокое впечатление на метущуюся душу ставшего известным молодого врача-акушера. После продолжительной болезни умер его очень близкий друг, врач по имени Джон Райт. Доктор Райт по-настоящему обратился к Господу Иисусу Христу, когда он серьезно размышлял о евангельской вести, много раз слышанной при посещении церкви. Конечно же, он рассказал Симпсону, что такое обращение и как его нужно искать. Симпсон был свидетелем мучительных страданий доктора Райда и был потрясен его необычным присутствием Духа. Он слышал, как тот вслух молился своему Спасителю и слышал его предсмертные слова. Этот мир остался позади. Симпсон, жизнь которого зависела от мира и мирских благ,
не мог забыть, что он видел и слышал у смертного одра своего друга. Серьезнее, чем прежде, он начал искать ответы на свои духовные вопросы. Его друг доктор Дан свидетельствует. Его часто можно было видеть, задающим вопросы о разных местах Священного Писания. Доктор Райт лично познал Христа, и Симпсон тоже начал искать личного общения с Господом. Он пробовал достичь Царствия Божия своими собственными усилиями, и его друзья, посещающие церковь, очень удивились, когда Симпсон предложил им свою помощь в церковных делах. Но приближался тот момент, когда он начал понимать, что для того, чтобы прийти ко Христу, необходимо признать себя падшим и виновным грешником и даром получить от Господа прощение и новую жизнь. Это понятие пришло к нему, когда его позвали к больной женщине-инвалиду, которая была обращенной христианкой. Пока он прописывал ей курс лечения, она стала беседовать с ним о его душе. И позже он обратился к ней с письменной просьбой написать ему слова ежедневной молитвы. В своем ответе пациентка обратила внимание на духовную нищету его обеспеченной жизни. Она написала слова, которые он начал произносить своими устами. «Когда не будет тех, кому надо будет оказывать милосердие, когда уже не будет больных и болезней, когда все, чем я занимаюсь сейчас, станет ненужным, что тогда будет наполнять мое сердце, мои мысли и мою волю?» Многие годы Симпсон задавал эти вопросы, но никогда серьезно не искал на них ответа. Но вот теперь он пришел к осознанию греховности своей жизни и пренебрежительного отношения к всемогущему Богу. В душе его разгорелась битва. Он был привязан к почестям и богатству, но желал прощения грехов и познания Бога. Наконец, борьба стала невыносимой, и он поспешил к дому своей знакомой христианки. Он сказал: «Я почувствовал, что я должен куда-то пойти сегодня вечером. Я хочу прийти ко Христу, но я не могу увидеть Его». Знаменитому доктору было предложено покаяться перед Богом в грехах и поверить, что Христос умер ради нашего спасения —

У друзей воскликнул: «Какое странное психологическое явление представляет собой этот шаг Симпсона! Я этого объяснить не могу». На лекциях Симпсон рассказал студентам о пережитом им обращении, назвав себя самым закореневшим грешником и самым молодым христианином среди всех собравшихся. Какие изменения произошли в нем с обращением? Он сказал своим студентам: «Во Христе вы найдете Спасителя, друга, советника, брата, который любит вас большей любовью, нежели может постичь сердце человека». До обращения Симпсон целиком находился под влиянием этого мира. Он любил мир и жил ради него, и он воспитал своих детей для мирской жизни и для достижения в нем успеха. Потому что всякий, кто считает себя человеком науки и широких взглядов, на самом деле предельно ограничен материальными вещами. Но после обращения его тщеславие и самолюбование умерли. Его жизнь началась сначала, и он стал проявлять заботу о том, чтобы угодить Богу. Он стал переживать о том, чтобы его дети также осмыслили свое назначение в жизни и пришли к познанию Христа. Симпсон стал намного более серьезным человеком, с большим усердием, заботящимся о благополучии людей, особенно об их духовных нуждах. Ближе к концу своей жизни, когда ему было уже за 50, Симпсону было присвоено дворянское звание. Он внес весомый вклад в развитие анестезирующих средств, открыв свойства хлороформа, который получил столь широкое практическое применение, что даже королева Виктория родила принца Леопольда с применением хлороформа при непосредственном участии Симпсона. Симпсон заложил основы для развития гинекологии как науки, и некоторые его работы являются лучшими среди трудов по гинекологии в том столетии. И все же, несмотря на все это, когда Симпсона однажды спросили на публичном выступлении, какое было его самое великое открытие, он, не колебаясь, ответил: «То, когда я нашел Спасителя». Сэр Джеймс Янг Симпсон умер, когда ему было 58 лет. В день его похорон в городе никто не работал, и около 2000 человек следовали за катафалком. Его свидетельство получило широкое распространение среди шотландцев. «Мы ничего не в состоянии сделать, чтобы смыть свою вину перед Богом. Но Христос совершил все, что потребовалось. Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь».

Я вам хочу сегодня пожелать, чтобы небо было вам всегда открытым и изливал Всевышний благодать на каждый миг, что вами здесь прожитый. Пусть светит солнце и идут дожди над полем тем, где вас Господь поставил, что постоянно там росли плоды и бури им созреть не помешали. Пусть сердце наполняется теплом и не устанут от нагрузки плечи. Останется Господь вашим вождем и раны все сердечные излечит. Я вам хочу сегодня пожелать всего того, что дать Господь желает, и с мудростью все это принимать за каждый миг Иисуса прославляя.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Духовные размышления на каждый день. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Откровение 1 глава, 1-2 стих. Пролог в книге Откровения. Свидетельство Иисуса Христа. В данном отрывке сказано, что Бог дал Господу Иисусу откровение для того, чтобы Он показал его своим рабам. Размышляя над этим, мы видим, что, будучи Его рабами, мы должны служить разумно, в соответствии с намерениями Бога в отношении Его возлюбленного Сына. Что же касается этого пророческого откровения, необходимо помнить следующее. Во-первых, что это Слово Божие, и им не следует пренебрегать, так как все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3, 16 и 17. Во-вторых, что это свидетельство Иисуса Христа. Иоанн был занят этим свидетельством, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Оно заключается в том, что тот, кто некогда смирил себя, теперь возвышен, и Бог проследит, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. В-третьих, что тому, что видел Иоанн, надлежит быть вскоре. Эти стихи говорят нам о божественном авторитете и происхождении видения, которое должен был получить Иоанн. В книге Откровения есть около 300 ссылок на Ветхий Завет. Отец дал это откровение Сыну, а Сын поделился им с нами.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва, да благословит каждого вас Господь». И мы сегодня вновь с вами в этот час молитвы, где вместе собрались, чтобы вместе вновь молиться. Друзья, какое прекрасное время, когда мы отделяем эту, скажем, суету от нашей, знаете, духовной жизни, где мы отходим от суеты и приходим к молитве, приходим к тому, чтобы проводить больше время с Господом, иметь общение, иметь духовное отношение с Богом больше в этой суете. Пусть Бог благословит нас, чтобы каждый из нас, мы наоборот, больше и больше получали благословение и назидание от этого. И будем больше ценить и радоваться в том, что Господь доверяет, дает нам. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать, оставить свои сообщения и дать о себе знать, ваши желания, нужды, переживания. И мы будем молиться, друзья. И, как всегда, мы рассуждаем над местом Писания или над темой, которая оставлена нам на эту неделю, и мы молимся. И мы молимся и говорим Господу все свои желания, все свои прошения, хотения. И приглашаю вас к тому порассуждать над темой, которая на эту неделю, это прилагать усилия. Друзья, прилагать усилия в том, чтобы Царство Божие все ближе было для каждого из нас. И место Писания на это оставлено. Матфея 11 глава, 12 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его». И здесь, в это место Писания, Иисус говорит о том, что прилагающий усилия восхищает Царство Божие. То есть тогда, когда пришел Иоанн Креститель, когда родился Иисус Христос, где мы знаем, где было водное крещение, Иоанн Креститель крестил, Иисус тоже пришел к крещению, и Он ему преподал, сошел на Него Дух Святой. И Иисус говорит, после Иоанна Крестителя до ныне Царство Божие, кто прилагает усилия, тот восхищает Его. Давайте над этим порассуждаем немножко, посмотрим с разных сторон, с разных ракурсов и будем молиться. Прилагающие усилия, возлюбленные, насколько важно сегодня нам прилагать усилия. Прилагать усилия тому, чтобы Царство Божие мы с вами восхищали. То есть принимали, получали, более-более достигали, более-более переживали в своей жизни, ощущали Царство Божие. Знаете, это можно уподобить тому, когда, знаете, люди собираются, скажем, в поход, да, подняться на какую-то великую гору, где сделать какие-то открытия или подняться очень-очень высоко. То есть приготавливают себя к этому, и они начинают выдвигаться. И они, чем выше они поднимаются, тем больше они видят красоту. Красоту Божью, которую Господь создал, которую Господь сотворил. Они видят окружение, скажем, природы, реки, озера. Они видят это и наблюдают, и восхищается их сердце от увиденного. Так же самое здесь, Царство Божие, когда мы прилагаем больше усилия в молитве, в постах, знаете, в чтении Слова Божьего, прилагая к этому усилия, где мы отделяем время отношения с Богом, отделяем время в молитве, отделяем время в постах, мы, знаете, друзья, больше и больше познаем Господа Иисуса Христа. Мы все больше и больше, знаете, да, можно так даже высказаться, мы приобретаем этот вкус Царства Божьего. О чем идет речь? Идет речь о мире, радости, знаете, успокоении, восхищении в Боге. Мы радуемся, мы видим славу Божию, мы восхваляем Его имя. И это все абсолютно тот, кто прилагает усилия. Тот, кто прилагает усилия, он получает, он видит, возлюбленные. И хотелось, чтобы каждый из нас, мы обратили на это внимание, чтобы каждый из нас сегодня, мы проверили себя, насколько я прилагаю усилия. Старание и делаю это для того, чтобы в моей жизни я видел все больше и больше Божью славу. Знаете, мы можем тоже видеть в нашей жизни людей, которые прилагают в этом усилия. Они переживают, они молятся, они, знаете, отделяют время в постах, находятся в чтении, в изучении, и Бог все больше и больше начинает им открывать. Они больше и больше начинают переживать Господа, приходят откровения, приходят, знаете, истолкования из Слова Писания, и они начинают больше понимать, они начинают четко слышать голос Божий, они начинают реагировать то, что Господь говорит, указывает, показывает. Они начинают, друзья, видеть Божью руку в своей жизни. В то же самое время люди, которые ходят и не прилагают усилия, мы можем их слышать, которые они говорят: я сколько раз молюсь, ничего нету. Сколько раз я читаю Библию, никакого откровения не получаю. Для меня все закрыто, для меня все. Господь меня не слышит. И ты когда говоришь с человеком, он вообще не прилагает усилия. Он вообще не прилагает старания. Он просто, скажем, где-то, скажем, уделяет какие-то секунды на это время, остальное его все забито суетою. Мысли. Разум, все забито суетою. И знаете, и действия забиты суетою. Человек видит вокруг себя суету и создает суету, увлекается суетой. И он не видит Божьих действий, он не видит Божьих то, что делает Господь. Друзья, и хотелось бы в этой молитве молиться вместе с вами, чтобы каждый из нас, мы прилагали усилия, старания. Мы восхищали Царство Божие. Знаете, познавали Царство Божие. И тот, кто не прилагает старания, усилия, тот, кто сегодня, знаете, не прилагает к тому, чтобы услышать, что скажет мне Господь. Что Господь желает мне посоветовать? Друзья, вот это то, что сегодня очень важно в нашей жизни, чтобы мы разумели, Господь дал нам эту возможность, чтобы Царство Божье, оно было внутри нас, чтобы Царство Божье, оно наполняло наш дух, наше сердце. И знаете, мы видели Царство Божье, действие Царства Божье в жизни нас и радовались, друзья. Это то, что сегодня многие братья и сестры получают. То, что в жизни они проходят, они ощущают, они видят, они радуются. И когда они делятся с близкими, родными, друзья, для многих это непонятно. Для многих это непонятно. Для многих даже это чуждым становится. Как так? Как это можно понимать? Как это можно переживать? Что это за радость? Что это такое за мир? И мир нас этого не может понять, друзья. Почему? Потому что мы все больше и больше наполняемся Царством Божьим, когда мы прилагаем усилия. А когда мы не прилагаем усилия, когда мы не прилагаем старания, когда мы просто, знаете, игнорируем, когда мы просто, знаете, проводим время в этой суете и приходим, скажем, домой и стали на колени: Господь благослови эту ночь, и легли спать. Утром проснулись: Господь благослови этот день, и мы пошли на работу. Если возможность была открыть Библию, зачитал один стих и положил, и пошел на работу. Друзья, мы не прилагаем старания. Мы не прилагаем усилия. Это просто для того, чтобы, знаете, поставить галочку. Я помолился. я почитал Библию. Но на самом деле это не так. Да поможет нам Господь, чтобы мы сегодня искали этого, друзья, чтобы мы сегодня прилагали усилия, чтобы мы сегодня делали эти шаги, шаги веры, делали эти шаги молитвы, чтобы мы, прилагая, молясь, ища лица Господне, говорили: «Господь, сотвори во мне, сделай во мне более того, чего я нуждаюсь». Друзья, и те люди, как мы вначале говорили, которые пошли в поход, скажем, подняться на высокую гору, они прилагают усилия подниматься. И чем выше вы поднимаетесь, тем тяжелее человеку становится. Почему? Во-первых, твой организм устает. Во-вторых, там нехватка кислорода. И в-третьих, это там, где, знаете, даже может быть и ветер, и быть в состоянии трудно, тропа очень тяжелая, где тебе надо быть очень аккуратным и, знаете, обращать внимание, куда становится твоя нога. То есть ты прилагаешь усилия, старания. Так же самое здесь, друзья. Когда мы больше и больше вникаем в Слово Божие, когда мы больше и больше начинаем пребывать в молитве, в постах, мы все больше начинаем ощущать этот ветер. Мы начинаем ощущать, может, даже летят в сторону нас камни. Где-то, знаете, мы начинаем видеть, что нам становится очень трудно, тяжело, потому что враг душ человеческих, он начинает восставать. Он начинает восставать абсолютно с разных сторон, чтобы с той целью, чтобы человек не достиг того Царства Божьего, чтобы он не восхищал Царство Божие, чтобы он не радовался Царством Божьим, чтобы он не переживал в радость в Святом Духе Своем, который Дух Святой дает. И тема наша на этой неделе, как мы говорим, прилагать усилия. Возлюбленные, мы будем сейчас молиться. Я призываю вас, давайте мы будем прилагать усилия и старания, искать лица Господнего. Будем прилагать усилия, старания, чтобы Дух Святой делал в нас гораздо более того, чего мы просим. Чтобы мы сегодня не сдавались. Друзья, как многие люди сдались. Как многие люди, знаете, на полдороги остановились. И они не прилагают усилия. Они говорят: мне трудно, мне тяжело. И, знаете, когда ты говоришь с такими людьми, говорят: я больше не пощусь. Я больше и столько времени не молюсь. Я устал или я устала. Я не могу. У меня столько начинается проблем. У меня столько начинается искушений. Я этого больше не буду делать. Почему? Потому что человек начинает подниматься все выше и выше. И температура и давление воздуха меняется. Так же самое и в духовной жизни. И обстановка меняется, обстоятельства меняются, отношения меняются, и враг душ человеческий все больше и больше начинает создавать давление, чтобы человек остановился. Происходит задышка, происходит, знаете, может, головокружение, могут многие вещи происходить, и в этих путях дьявол пытается, чтобы человек, он не пошел дальше. Да поможет нам Господь. Друзья, чтобы мы сегодня уподобились, знаете, как в Слове Божьем говорит, тем мудрым девам, которые искали, которые запасались, которые имели масло в запасе. И вот это то, что сегодня является. Это молитва, это разговор с Богом, это прилагание усилия и старания, чтобы Царство Божье, оно было сегодня видимо в нашей жизни. И мы ощущали, переживали Божью благодать. Будем вместе с вами молиться. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за этот день, Господь, где мы с братьями, с сестрами собрались, имеем этот час молитвы, где мы молимся сегодня, где мы нуждаемся в Тебе, где мы сегодня рассуждаем, что прилагать усилия, прилагать усилия для того, чтобы сегодня, употребляя усилия, мы будем восхищать Царствие Твое, Господь. Мы будем ощущать Его. Мы будем видеть то, что делает Твоя рука. Мы будем видеть, как Царствие Твое расширяется на этой земле, Господь, и производит работу и действие, как нам это сегодня необходимо. Боже, благослови нас, наполни Твоей благодатью. Наполни нас силой Твоей. Помоги нам сегодня, чтобы мы искали лица Твоего. Господи, помоги нам, чтобы мы сегодня больше и больше, Господь, обращали свой взор на Тебя, полагались на Тебя, доверялись на Тебе и шли за Тобой. Во имя Иисуса Христа, Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало, конец. Боже, кому нам идти? У Тебя все есть для того, чтобы мы сегодня имели эту радость, имели это благословение, имели, Господь, и переживали эту силу, силу Духа Святого. Будь прославлен, Господь, и будь возвеличен. Произведи в нас действие, работу все более и более того, чтобы мы, Господь, сегодня имели эту благодать в жизни своей, Отец Небесный. Дай нам прилагать усилия, дай нам прилагать старания, дай нам, Господь, сегодня прилагать все больше и больше к тому, чтобы сегодня рука Твоя действовала в жизни нашей. И мы переживали Твою благодать и помазание. Видели действие Твоей руки, Господь. И радовались то, что делает Твоя рука в жизни близких, родных, друзей. Ты видишь, сколько нужд сегодня, сколько переживаний, сколько проблем, сколько сегодня моментов у братьев и сестер, которые сегодня имеют, Господь. И они молятся и просят. Помоги нам за них сегодня молиться, Господь. Помоги нам сегодня за них их благословлять, чтобы рука Твоя, она производила работу, действие в жизни каждого из них, Господь. А мы благодарим Тебя о том, что мы можем сегодня рассуждать, о том, что мы сегодня можем вникать и слышать то, что Слово говорит нам. Хвала и честь Тебе, поклоняем. Ты наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем всех вас, Божьих вам благословения. Пусть Бог благословит каждое сердце и наполнит любовью и благодатью. Сегодня мы с вами молимся, будем выслушивать нужды, желания, благодарности, переживания, прошения народа Божьего. На номер, куда вы можете написать, 425-296-78-29. И на этот же номер вы можете позвонить 425-296-78-29. Сказал свои желания, переживания, мы вместе с вами будем обращаться к Господу. Тот, который слышит, который отвечает, который благословляет. И хотел бы сказать, давайте мы будем с верою приходить, давайте мы с верою будем полагаться, с верою будем доверяться, чтобы Царство Божие мы восхищали, друзья, и видели наши дети, наши близкие, родные, друзья, наш муж, жена. И мы радовались то, что делает Господь в жизни каждого из нас. Пусть Бог благословит каждый из вас. Наше время настало, чтобы выслушать ваши нужды. Будем молиться. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
1: Приветствую всех радиослушателей. Я зачитаю нужды, которые мы получили к этому часу. Просим молиться за продление документов на пребывание и работу в США для людей из Украины. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за молитвы. Прошу помолитесь за семью моей дочери Кати, за ее деток Никиту, Николаса, Веронику и Карину. Да исцелит Господь эти души и направит на путь спасения. Прошу помолитесь за исцеление сестры, за духовный рост и укрепление меня и моего мужа, за посвященную жизнь для Господа. Прошу поддержать в молитве моих племянниц Аню и Софию. Помолитесь за духовное укрепление и освящение Ани, чтобы Господь оградил ее от греха, а также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась. Благословен Господь! Благодарность Господу и вам за ваш труд, за поддержку в молитве. Прошу, поддержите в молитве о моей сушку в молитве. Прошу, поддержите в молитве о моей супруге Ларисе, о ее выздоровлении и восстановлении.

сущи Слово Божие. Пусть Господь хранит и благословит вас. Прошу помолиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь. Мир вам! Благодарю за молитвы. Господь хранит на дорогах жизни. Порой видишь явно, как враг пытается направить свои стрелы, но Божья рука всегда рядом, и сразу начинаешь благодарить. Нуждаюсь в устройстве личной жизни, жилищных и финансовых вопросов, чтобы Господь позаботился наперед за предстоящую операцию и процедуры. Прошу за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду и каждое имя. Прошу за племянниц, чтобы Господь помог им в учебе, работах и устроил жизнь. Поддержите в молитве за покаяние сестры Светы и ее семьи. Пусть Господь коснется их сердец и приведет к спасению. Продолжайте молиться за Виктора о его покаянии и полном освобождении от зависимости, а также просим о покаянии Дениса, Давида и Сергея. Прошу за брата Антона о его покаянии и спасении, а также, чтобы Господь хранил его там, где он находится. Верим, что Господь продолжит являть ему свою милость и совершить свой труд в его жизни. Поддержите в молитве за маму. Ей предстоит операция. Прошу о духовном и физическом укреплении, чтобы Господь благословил операцию, направлял руки врача и даровал хорошее восстановление. Прошу за брата Виктора, который очень ослаб здоровьем. Пусть Господь явит к нему милость, укрепит и приготовит к вечности. В субботу в Сиэтле состоится евангелизация с участием Игоря Багирова. Помолитесь, чтобы Господь благословил благовестие и расположил сердца людей к слушанию и принятию Слова Божьего. Начало в 3:30 дня возле колеса обозрения. Желающие могут присоединиться. Благодарю Бога за благополучное рождение ребенка сестры. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Прошу за детей, чтобы Бог помог найти жилье и работу, а также за сына, он в зависимости. Приветствую всех. Очень прошу, помолитесь за меня. Прошу за моего мужа Сергея, чтобы Бог просветил ему его разум и чтобы он родился свыше. Прошу за Михаила, племянника, чтобы Господь просветил его разум и освободил от зависимости. Прошу, чтобы Бог помог и сохранил моих мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения. Помолитесь за моего мужа и детей, они не знают Господа, чтоб Господь подарил покаяние. Нужда за сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Мир вам, дорогие! Да благословит вас Господь обильно. Прошу, поддержите в молитве за сына Виктора, чтоб Господь дал ему покаяние. Страдает семья, нет покоя. Дочь уже не знает, что делать. Верю в силу молитвы святых. От всей души благодарю Бога и вас за услышанные молитвы, что Господь ответил. Прошу помолиться за невестку. Она делает большие проблемы всем семьям, чтоб Господь смирил сердце и дал мир. Прошу за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просьба помолиться за сына-подростка. Нет радости в жизни. Возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих

0: мыслей сохранит ему жизнь. Прошу за моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Друзья дорогие, помолитесь, пожалуйста, чтобы между детьми были хорошие дружеские отношения. Часто возникают какие-то непонятности, чтобы Господь помог, и мир и взаимопонимание было между семьями. Прошу за сына Виталия, чтобы Бог дал ему освобождение от зависимости, искреннее покаяние. Прошу за здоровье мужа и устройство судьбы дочери. Мир вам, дорогие! Помолитесь за нашу дочь Дину, за ее благословенные роды, а также за всех наших детей и внуков, за родных, которые знали Господа, служили и отошли от Него. Прошу за мужа, за его здоровье, за духовное состояние, а также за наши финансовые трудности, чтобы Господь устроил, помог рассчитаться с долгами. Также прошу за документы, прошу за дочь Лию, за сына Славика и Виталика, за устроение судьбы детей, чтобы Господь послал детей в семью, где долгое время молятся об этом. За мое здоровье, чтобы Господь разрушил все старания врага. Помолитесь за покаяние Сергея и Саши, чтобы Бог своей рукой разрешил все их проблемы и освободил от зависимости. Еще есть нужда за детей Илюшу и Тамару, за их судьбы, их жизнь на дальше. Мир вам, дорогие! Хочу поблагодарить вас за вашу молитвенную поддержку. Я просила молиться за сына операцию. Слава Богу, что он благословил руки врачей и все прошло благополучно. Еще прошу, поддержите в молитве за его здоровье, чтобы Господь полностью восстановил, чтобы появился вкус пищи, но особенно, чтобы он уповал на Господа, приближался к Нему и уповал на Него всем своим сердцем. Верю в силу молитвы. И последнее, что я зачитаю. Братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать в молитве, чтобы Господь ступился за меня в этой ситуации и помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти трудности, обстоятельства, в которых нуждаюсь, уповая только на помощь и защиту Господню.
1: Дорогие друзья, мы выслушали эти нужды. Сестра Таня зачитала их, и будем молиться вместе с вами. Приглашаю каждого из вас. Также хотел бы сказать, давайте мы в этих нуждах также вспомним за тех сирот и вдов, которые сегодня есть среди нас, которые нуждаются также в молитве, нуждаются, чтобы мы за них молились, нуждаются в том, чтобы их поддержали. Братья и сестры, есть те люди, которые сегодня проходят критические моменты в своей жизни, где муж или жена предали их, и им очень трудно, тяжело, и они даже не знают, как себя правильно вести, как правильно поступать. За таковых помолимся. Помолимся за миссионеров, которые сегодня несут проповедь Евангелия, распространяют Слово Божие, где сегодня прилагают усилия, старания для того, чтобы Царство Божие распространялось. Об этом помолимся, друзья, чтобы Бог их укреплял, благословлял, наделял силой и благодатью. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились себя перед лицем Твоим. Ты тот, который нас любишь, благословляешь, ведешь и укрепляешь. Слава Тебе, Господь, мы благодарны Тебе, где мы можем сегодня молиться, где мы можем сегодня ревновать, где мы можем сегодня говорить и вспоминать о тех, кому сегодня очень трудно и тяжело. Боже, мы просим, помоги, благослови. Яви Твою славу, яви Твою силу. Ты тот, который благословляешь, ведешь и укрепляешь. Хвала Тебе и честь Тебе и поклонение. Отец Небесный, мы сегодня обращаемся к Тебе и приносим все эти нужды. Ты знаешь каждую, Ты даже знаешь по имени, Ты знаешь по фамилии, Ты знаешь, где кто проживает. ты знаешь все эти детали, ты видишь обстоятельства, и ты знаешь, каково что происходит. Боже, мы просим Тебя, яви Твою славу, яви Твою силу, Господь. Да будет Твоя любовь, да будет Твоя благодать, Отец Небесный, который производящий действие, работу и благословение. Господь наш и Бог наш, я прошу Тебя, помоги нам сегодня все доверять в руки Твои, Господь. Помоги нам сегодня прилагать усилия и старания тому, чтобы, Господь, ждать, чтобы нам сегодня верить, уповать, надеяться и прилагая силы молитвы. Отец Небесный, мы молим и просим Тебя. Ты слышишь, у кого-то проблемы с документами, где нету разрешения на работу, Господь, где нету как бы разрешение здесь жить. Боже, помоги, устрой с этими вопросами, с документами. Дай, подай ответ, подай Твою благодать, подай Твою силу, подай Твое устройство во имя Твое, Боже. Также наша молитва сегодня о тех, кому, Господь, трудно и тяжело финансово идти, они сегодня просят, чтобы любовь Твоя, благодать Твоя и была, Господь, сегодня над ними, и устройство, где они могут видеть в этом, Господь, и получить просимое, на что им нужны эти финансы. Боже, благослови. У кого-то проблемы на работе, Господь, у кого-то проблемы с работой, также где нужна заработная работа, подай, Господь, благодати Твоей, наполни и дай Твою силу, подай Твою любовь, подай Твою радость. Мы в молитве приносим и нуждаемся перед Тобой и просим, яви Твою славу и яви Твою силу. Отец Небесный, мы также сегодня молимся за тех, кто болеет, кому трудно сегодня, кому тяжело, кто на одре болезни, и они нуждаются в исцелении. Исцели, яви милость, яви Твою благодать и яви Твою руку любви и помазания. Боже, да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославленным, да будет имя Твое возвеличено, ибо Ты тот, который любишь, который благословляешь, ведешь и управляешь. Слава, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение. Ты тот, который даешь эту силу. Слава Тебе, Боже. Дай сегодня тому, кто нуждается в исцелении, кто укреплении, кто нуждается, Господь, в том, чтобы Ты утешил, кто нуждается сегодня в том, чтобы Ты укрепил, кто нуждается сегодня в восстановлении. Господь, Ты все эти детали знаешь. Помоги, благослови, Отец Небесный. Да будет Твоя любовь, да будет Твоя слава, да будет Твоя сила. Отец, мы в молитве приносим сирот, приносим вдов, которые сегодня так нуждаются сегодня в поддержке. И мы их поддерживаем, молимся. Господи, Ты знаешь, в чем у них есть нужда. Ты знаешь, о чем они сегодня просят. Подай милость Твою, подай Твою благодать, подай Твою силу, подай Твою любовь, Господь. Пусть имя Твое прославится в их жизни. Пусть их руки, Господь, их глаза, они видят Тебя, Господь, ощущают Тебя, Господь, в своей жизни и благословляют имя Твое. Ибо имя Твое благо и прекрасно. Слава Тебе и хвала Тебе, Господь наш. Я молю сегодня за миссионеров, те, которые несут Евангелие, которые проповедуют, которые говорят о любви Твоей. Господь, я прошу, наделяй сегодня миссионеров, евангелистов, пастыров, Господь, проповедников, диаконов, являй силу и славу Твою. Наделяй, Господь, пусть благодать Твоя усиливается, и помазание Твое усиливается, производит работу и действие, и пусть радость, сила Духа Святого наполняет и укрепляет. Отец Небесный, мы просим Тебя, чтобы они имели от Тебя сегодня ведение, имели, Господь, от Тебя силу, имели от Тебя благодать, и о чем бы они ни просили, чтобы они получали, что Ты вложишь в их сердце, помоги им исполнить и довериться полностью Тебе, Отец Небесный. Мы молимся сегодня таковы. Господь, я молюсь также за те семьи, или за мужа, или за жену, которые сегодня оказались, их предали, Господь, где они увидели или осознали, что они преданы, что над ними надругались или надсмеялись. Боже, я прошу Тебя, утешь таковых сегодня. Да придет утешение, да придет благословение, да придет помазание, да придет радость и придет Твоя благодать и сила во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. мы благодарим Тебя и славим Твое имя. Ты тот, который благодатью Твоей наполняешь и производишь работу, действия, хвала и честь Тебе и поклонение Тебе. Боже, мы также сегодня в молитве молимся за тех, кого дети сегодня не в послушании, где дети сегодня, Господь, больше смотрят в мир, где они сегодня раздражают родителей, где они не хотят слушаться родителей, где они сегодня, Господь, может, увлекаются этим миром. Боже, я прошу Тебя, помоги, останови таковых детей, дай им покаяние, дай им сегодня смирение, дай им послушание, Господь, Слову Твоему, послушание родителям, Господь, утешь, помоги, благослови таковы, Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса, где мы сегодня слышали, Господь, за племянниц, чтобы они хорошо учились, чтобы они их судьбы устроились, чтобы они вышли замуж, Господи, благослови таковых, кто желает выйти замуж, жениться, Боже, устрояй судьбы народа Твоего, Господь, молодежи, чтобы они создавали семьи, Господь, в имени Твоем, и прославлялось имя Твое, и возвеличалось. Да будет хвала Тебе и честь Тебе в этом, и поклонение, Господь наш. Отец, я прошу Тебя, помоги услышать те тайные нужды, которые сегодня народ имеет, которые сегодня они переживают, которые сегодня, Господь, они обращаются к Тебе, вопиют и просят: Отец, помоги, благослови. Подай это благословение, помоги, устрой, являй Твою силу, являй Твою славу. Да будет имя Твое благословено. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы сегодня можем молиться с братьями и сестрами, с молитвенниками, Господь. Я прошу, благословляй их семьи, укрепляй, оживляй и производи работу, действия. Да будет Тебе хвала и честь, и поклонить Тебя. Боже, я молюсь сегодня за реабилитационные центра. Там, где сегодня проходит реабилитацию, там, где сегодня Господь получает освобождение, получает сегодня исцеление. Боже, благослови. Яви Твою милость, и яви Твою благодать, и яви Твою силу, Отец Небесный. Да будет имя Твое благословенным и прославленным, Господь наш и Бог наш. Господи, я прошу Тебя, укрепляй сегодня тех братьев, которые занимаются душепопечительством в революционных центрах. Господи, давай, наделяй их силой, наделяй их благодатью, чтобы они наступали, противостояли, разрушали и созерцали Царство Твое, Господь. Я прошу Тебя, чтобы сегодня сила Божья пребывала, Господь, в революционных центрах и получали благодать и силу Твою те, кто в этом нуждаются. Отец Небесный, благослови нашу молитву надалее. Узри, презри, Господь, на каждое сердце. И пусть хвала, Господь, изливается из уст каждого брата и сестры и получает каждый ответ и радость во Святом Духе. Во всем прославься, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Это передача «Молитва», куда вы можете сейчас написать и позвонить, и мы вместе с вами будем молиться. Это на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать или позвонить, и мы вместе будем с вами молиться. Пусть Бог благословит каждого из вас. Сейчас вы можете, друзья, настроиться, что мы выслушаем все наши, в которые вы написали нужды, желания, переживания, благодарность. И мы вместе с вами будем молиться. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
0: Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призывы покаяния троих сыновей. Прошу помолиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Бог вступился. Очень нуждаюсь в молитвенной поддержке за моих сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Поддержите в молитве сестер Люсю, Лиду и Олю. Пусть Господь поможет им в болезнях и переживаниях, дарует силы и укрепит духовно и физически. Прошу за духовное и физическое состояние. Помолитесь за мое исцеление, за племянника Диму, за укрепление здоровья после операции сестры и ее мужа. Брат Микола просит молиться за семью, за духовное обновление, за сына Сергея, за покаяние и спасение. Прошу помолиться за моих внуков, за Сашу, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, чтобы Господь оградил их от мира и греха, приблизил к себе. Прошу организации, которые должны выплатить за повреждения от пожара, чтобы сделали свою работу. Нужда за семью дочери Тани, чтобы Господь просветил, с сердца послал мир и любовь и общение с родными. Очень нуждаюсь в помощи в молитве за мое исцеление. Только Бог может помочь. Прошу поддержать в молитве за предстоящее бракосочетание, чтобы Господь все устроил и было имя Его прославлено. Поддержите в молитве за наш дом, за детей и внуков, чтобы Бог даровал сил духовных, за личную встречу с Иисусом. У нас есть нужда, чтобы Бог благословил в продаже дома. Пожалуйста, помолитесь за мое духовное состояние и благодарность Господу за все Его милости. Прошу помолиться за дитячий кемп, евангелизацию, которая будет проходить в моем селе, чтобы Господь благословил. Прошу за весь мой молитвенный список. Очень нуждаюсь за исцеление, за семью моей сестры, за племянника Диму, чтобы Господь благословил. Вся слава Господу! Прошу помолитесь за нашу семью, за покаяние детей и зятьев, за божественный мир, любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внуками и за христианскую судьбу для доченьки Ани, и еще за проблему с зубами моего мужа. Верю в силу молитвы. Прошу за спасение сына Сергея и его семью. За Вадима, он в зависимости, пусть Господь явит милость. И прошу за Веру, у нее онкология. Помолитесь за меня, чтобы Господь показал мне путь и помог вернуться к первой любви. Я хочу иметь чистое сердце, чтобы правильно видеть и слышать. Поддержите в молитве за доченьку, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, и за меня нуждаюсь в молитве. Прошу поддержать в молитве за меня, маму, чтобы Господь укрепил и помог быть светом в доме. Прошу о моих нуждах, Господь знает их. Очень нуждаюсь в молитве за моего сына. Господь знает его. Верю в силу молитвы. Знаю, что для него нет ничего невозможного. Благодарю всех за ваш труд. Прошу за сына. Он в дороге. И еще целую ночь ехать. А завтра на свадьбу. Обязательно к родственникам. И за других детей. Пусть Бог даст устройство во всем. Поддержите в молитве семью Фил, всех родных и близких. У них отошла вечность мама Ирина Фил. Пусть Господь утешит. Прошу поддержки за мое духовное и физическое исцеление, за детей и внуков, за их судьбы. За мою семью помолитесь, за детей и внуков, чтобы Господь простил и помиловал, а также за спасение кровных родных. Прошу, поддержите за моего сына, пусть Господь коснется его сердца, заберет от него обиду и даст ему желание вернуться в церковь. Благодарю благодарение Господу Иисусу Христу. Прошу, помолитесь, поблагодарите вместе со мной за милости Божии, которых Господь являет в семье моей. Благодарю, брат Яков Петрович. Прошу поддержать в молитве за сына, тракиста, чтобы Бог хранил его в дорогах, хранил его разум, мысли, дал ему страх божественный, и за мое духовное состояние, что Бог меня укрепил, благословил и утешил, за мир в семьях моих детей, за устройство судеб. Прошу помолиться за церковь, чтобы Господь послал дождь вовремя, и особенно там, где идут пожары. И последнее, что я зачитаю, прошу молитвенной поддержки за сестру Лилю и ее семью. Господь все видит. Сердечно всех благодарю.
1: Мы будем молиться, выслушав эти нужды и переживания, и будем молиться, друзья, чтобы был мир. Мы знаем, идет война в Украине, чтобы Господь остановил эту войну, чтобы прошел мир в эти страны, чтобы не лилась кровь. Мы видим, друзья, в этом мире происходит землетрясение. Было в Колумбии землетрясение. 7.4 балла, где люди погибают, где мы видим пожары проходят, где люди теряют дома, где их дома сгорают. И ущербы, где идут просто в миллионы, и люди теряют все. Будем молиться за таковых, чтобы Господь их утешил, помог и благословил. Наша молитва также за тех, как мы сегодня слышим, кому очень трудно и тяжело. Тот, кто находится в состоянии, может даже огорчения, состояние, где мы слышим, не могут простить, где не могут сегодня, знаете, победить, где не могут оставить, где не могут сегодня забыть. Давайте мы за таковых тоже помолимся. Давайте мы помолимся за тех, кому сегодня нелегко, кому очень тяжело. И скажем, Господь, наполни твой мир. Пусть придет свобода, придет легкость и благословение. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобою, в молитве отдаемся Тебе и просим Тебя, помоги, благослови. Яви Твою милость, яви Твою славу, яви Твою благодать. Господь, Ты сердцевидящий, знающий, от Тебя ничего не скрыто. Боже, я прошу Тебя, производи Твою работу и действия так, как Ты желаешь. Так, как Ты хочешь, Господь, наполняй, производи Твою благодать, производи Твою силу, производи Твое помазание. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено. Отец Небесный, я прошу Тебя, Ты знаешь, Ты видишь, от Тебя ничего не скрыто. И те войны, которые сегодня не успокаиваются, а все больше и больше развязываются, я прошу Тебя, помоги, останови эти войны, Отец Небесный. Да придет Твой мир, да придет, Господь, сегодня разрешение этим войнам. Отец, мы в молитве отдаемся в руки Твои, Боже. Ты также знаешь, от Тебя не скрыто ничего. Господи, там, где сегодня проходят землетрясения, там, где сегодня огонь пожирает абсолютно все, все имение, которое человек даже имел, Боже, помоги сегодня таковым, которые потеряли сегодня все, утешь. Укрепи, помоги, благослови и являй Твою радость, и являй Твою благодать, и являй Твою силу, Отец Небесный. Пусть мир Твой Божественный, он обладает и производит работу и действие в этих сердцах. Боже, мы в молитве сегодня молимся о тех, кто сегодня, Господь, не может простить, не может забыть, не может сегодня оставить, не может сегодня разрешиться. Господь, помоги таковым сегодня, дай им победу. Дай победу, дай, чтобы они были сильны, дай, чтобы они были крепки, дай, чтобы они сегодня были способны, Господь, отражать все стрелы лукавые и быть теми, кем Ты желаешь сегодня видеть. Слава Тебе и хвала Тебе, и честь Тебе и поклонение да будет, Отец Небесный. Благослови, укрепи и оживи, Отец. Я благодарю Тебя, то, что мы сегодня можем молиться с братьями и сестрами за эти все нужды, за эти прошения, моления. Господь, укрепляй и благословляй, ограждай Твой народ от всяких болезней, которые сегодня ходят, Господь, от всяких которые моментов в жизни, которые происходят. Храни народ Твой, Боже, да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославленным. Боже, ограждай, защищай, укрепляй Господь, народ Твой, Господь, ограждай семьи народа Твоего, разум, Господь, ограждай, Боже, жилище ограждай, Боже, благословляй, наполняй, и мир Твой пусть обладает и производит работу действия там, где сегодня проблемы, там, где сегодня нету решения, подай решение, подай Твою милость, подай Твою славу и подай Твою благодать. А мы благодарны Тебе, Господь, что мы можем с братьями и сестрами молиться сегодня, ходатайствовать в этой молитвенной, Господь, передаче, молиться за тех, кому сегодня трудно и тяжело. Дай мудрости, дай сегодня ведения, дай твердого духа, Господь, дай сегодня смирение, дай Твою благодать, подай Твою силу, укрепляй церковь Твою, Господь, укрепляй народ Твой, Боже, благословляй, пусть единство, мир и благодать обладает сегодня народом Твоим, Господь. Слава и хвала и честь да будет Тебе. Ты тот, который сегодня благословляешь, ведешь и укрепляешь. И милость Твоя, Господь, она сегодня пребывает, Господь, среди народа Твоего. А мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на молитвы, Ты исцеляешь, Ты благословляешь, Ты даешь просимое. Господь, сегодня народ радуется, получает благословение, получает ответ, и слава Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за кровь Твою, мы благодарны за милость, за помазание, за любовь, за радость, силы Духа Твоего Святого. Слава, слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, поклонение, Господь наш. И Бог наш, Боже, пусть милость Твоя, любовь Твоя возрастает в народе, и народ укрепляется и получает благословение, получает радость во Святом Духе, Господь. Укрепи молодежь, укрепи подростков, наполни их благодатью и силой, дай им жажды сегодня искать лица Твоего и переживать радость в Святом Духе. За все прославься, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословения, да будет мир, любовь и радость в каждом сердце. Пусть сегодня Божья благодать, она наполняет наши сердца. И как мы сегодня зачитывали, тема на эту неделю, чтобы мы рассуждали, это прилагать усилия и старания. Друзья, и место Писания Матфея 11 глава, мы читаем с 12 стиха. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и прилагающий усилия восхищает его. Прилагает усилия. Будем прилагать усилия, друзья. Будем прилагать старания, чтобы больше и больше познавать Господа, радоваться в Господе, прославлять Его имя и возвеличать имя Его. Он достоин хвалы и достоин поклонения. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Я, друзья, у меня сегодня очень сложная задача. Я должен сегодня объяснить вам концепцию некоторую. Да? Прежде чем я приступлю, я хочу... мне нравится это место, я когда-то с него проповедовал. И то, что мне нравится особенно в этом месте, это то, что руах, или дух, или дыхание, оно приходит, смотрите, там написано так, принесись ветер откуда? С севера, а подуй или повей? С юга. Так откуда приходит ветер? Откуда? А знаете откуда? Откуда он приходит? И куда уходит, что? Мы не знаем. Сегодня никто точно не вычислит, друзья, откуда он пришел. Не, временами пророки говорят, о, он с того угла пошел свет. А я стою спереди и думаю, а где с того угла пошел? А? Почему? Потому что мы, друзья, не... Но второй, очень интересная мысль, друзья, смотрите. Я знаю, что для некоторых Дух Святой приходит с южной стороны. Знаете, что это такое? Лето, друзья, Божье благоприятие. Да? Есть такие люди на этом месте? У кого лето Божье благоприятно. Все хорошо. Слава Богу. Все устроено. Я пришел просто наслаждаюсь. А есть некоторые люди, для кого Дух Святой приходит с северной стороны. Там, друзья, снег. Там заморозки. Там навалило кучу горы. И ты сидишь и думаешь, когда уже это блеснет солнышко. Я вам хочу сказать, друзья, что вот с какой стороны он хочет, с такой он пускай. И приходит сегодня. Не все мы будем, друзья, сегодня благостные. Некоторые будут переживать свои переживания. Но все и во всем его святое действие. Аминь. Друзья, тема моей проповеди. Что такое свет миру? Что такое свет миру? Я читаю Евангелие от Матфея. Там написано так. 14 стих, 5 глава, 14 стих. Евангелие от Матфея. 5 глава, 14 стих. Я буду проповедовать, друзья, по местам Писания, которые вы все знаете на память. Я заметил, друзья, чем больше мы знаем это место Священного Писания, тем больше мы его не понимаем. Есть места Священного Писания, которые мы, как верующие, просто от зубов отскакиваем. Когда ты начинаешь углубляться, я вижу, что мы знаем его теоретически, мы знаем его написано, но мы никогда или очень редко переживаем его практически, друзья. Я объясню, а я постараюсь, если даст Бог. Евангелие Матфея, 5 глава, 14 стих. Смотрите, читаем вместе со мной. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху, в другом месте, на вершине горы». Я прочитаю только до сего места, потому что только этот стих мне нужен, чтобы объяснить вам некоторую духовную концепцию. Или я так выражусь, некоторое духовное действие. Друзья, христианство, оно основано на духовном действии. Понимаете, что наша проповедь, она не имеет никакого смысла, если за нашей проповедью не будет стоять некое действие, которое человек не может объяснить, но человек это действие что? Переживает. Так или нет? Не бывает так. Вы знаете, что меня привлекло в христианство в свое время? Когда я попал в церковь, там было много различных действий. Да? Но самое главное было то, что Бог начал делать с моей душой, с моей внутренностью. Я читаю еще одно место, и мы немножко углубимся в Слово Божие. И мы помолимся сегодня, потому что я хочу, чтобы мы за эти вещи помолились, чтобы мы их поняли сегодня, и чтобы мы за эти вещи помолились. Книга Бытия, 3 глава, 1 глава, 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Во-первых, друзья, я хочу сказать то, что в Священном Писании есть очень много тайн, которые люди стараются и пробуют объяснить. Я сейчас прочитал вам одну из таких тайн. Это тайна, которую богословы стараются объяснить. Что это за тайна? В первый день творения все, что делает Бог, он творит что? Свет. Но если вы будете читать внимательно, то вы увидите, что светило небесное Бог творит в какой день?
Четвертый. Получается, друзья, мы знаем один единственный свет. Мы знаем свет, у которого есть источник. Друзья, какой источник света сегодня в нашем здании? Это лампочки. Скажите, если я уберу лампочки, останется ли свет? А? Его не будет. Если мы уберем солнце и луну, будет ли свет на земле? Будет ли день и ночь? Будет только ночь, дня не будет. Друзья, я просто подвожу вас к одной очень интересной концепции. Я вообще не представляю, как эту, но свет может существовать без источника света. Он как бы есть и есть. И может быть я и ошибаюсь, да? Но я сейчас объясню, это очень сложно понять вот эту концепцию, что вообще это был за свет, что это было за, откуда, где он сейчас, что это за свет? Он был прежде всего, еще ничего на земле не началось твориться, первое, что делает Бог, он творит свет. Есть очень интересное толкование в еврейской традиции, вы знаете, что мы это читаем и любим повторять. Я вам даю его как пищу для ума, для вашего. Часто нас обличают и говорят, что мы очень много там копаемся. Но, друзья, Церковь Христова, она наследовала наследие еврейского народа. Мы должны понимать, что есть некоторые вещи, которых мы не поймем, если мы не поймем то, что было дано евреям. И я не хочу на эту тему проповедовать, но концепция, о которой я говорю, она говорит так, что это был некоторый свет, который существует не на физическом уровне, а на уровне духовном. И есть очень много интересных историй, например, есть один раввин, я слушал его, он рассказывал и говорил, что в то время, когда давалось Синайское откровение, вы помните, там люди боялись, говорили Моисею, ты иди, говори, мы не пойдем, потому что мы умрем. Они смерти боялись, получается, Бог проявляется, а люди почему-то начинают бояться. Это очень интересная мысль, заметьте ее для себя, друзья. Когда начнут, мы просим присутствия Божия, мы просим, чтобы Бог начал действовать, но я вам скажу, серьезно, когда Бог серьезно начнет проявляться, я вам даю гарантию, вы на этом месте будете в страхе. Но раввин этот объяснял, он говорит, что когда было дано Синайское откровение, то Бог взял вот этот свет, который сотворил в начале, и засветил этот свет. И я допускаю, что он прав, потому что лицо Моисея, после того, когда он сошел от присутствия Божия, Библия говорит, что делало? Оно светилось, и это был явно не какой-то неестественный свет. Да? И вот он говорит, когда этот свет пришел туда, на Синайское откровение, и израильский народ там был близко, и он увидел этот свет, то израильский народ с помощью этого света проник в вещи, которые для нас закрыты. То есть этот свет открыл для Израиля устройство, например, Вселенной. И когда этот свет загорелся на Синае, я допускаю, что может быть и так, то дух человека, который внутри человека, увидел красоту Бога. И тогда, когда он увидел красоту Бога, дух человека, да, то он уже не мог оставаться в теле. Он сказал, я хочу туда, где Бог. И поэтому не почувствовали. Еще чуть-чуть в этом свете, и мы что? Умрем. Вот такая интересная еврейская традиция, предание, толкование, мидраш, как хотите так называйте. Я когда это слушал, друзья, я начал сопоставлять нечто со своей практикой. Понимаете, друзья? Потому что когда мы читаем Евангелие от Матфея, то самое лучшее толкование на это место, я слышал, это буквально такое. Вы свет миру. Делайте добрые дела, поступайте правильно, поступайте достойно, поступайте так, чтобы люди смотрели на вас и говорили, живой Бог. Это правильное толкование, абсолютно правильно, я с ним полностью согласен. Но я хочу, друзья, сегодня это толкование углубить. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, что есть основная цель существования человечества. Основная цель существования человечества, я больше скажу, основная цель существования любого человека, это привести в этот мир Творца. Это открыть завесу, которая закрыта для большинства людей сегодня. Это позволить людям понять, что есть всемогущий Творец, что у него есть цель, и что цель этого всемогущего Творца касается лично тебя и меня. Смотрите, Бог поставил такую цель, и эту цель Он осуществляет через кого?
через нас. Он избирает и среди народа. Я когда был молодой, я видел очень интересное откровение. Я уже его расскажу, но у нас сегодня много новых людей. Если кто-то слышал, простите меня. Я был совсем молодой, мне Бог много давал интересных откровений. И я видел такое откровение. Я стоял, очень пасмурная погода. И я стоял на улице, собиралась гроза. И я стоял на улице в числе народа, одетого в белоснежной одежде. Я видел, я вот так как смотрел в ту сторону, и в ту сторону, сколько я мог видеть, это была такая колонна людей в белоснежных одеждах. И я был среди них стоял, да. И у нас были такие сосуды для посева, знаете, как рисуют. И в этом сосуде для посева у нас было зерно. Да? И вся эта колонна дружно шла вперед, брала это зерно и сеяла. А поле, насколько я видел глаз, было усеяно такими страшными creatures, такими не то карликами, с такими остроносыми, такие уши у них, такие зубы, да, они такие были очень неприятного вида, эти карлики. Они были невысокие карлики. И они бегали по этому полю, и мы, вот эта колонна идет и сеет. И я видел, как карлик берет это семя, съедает его, и у меня на глазах превращается в человека в белых одеждах, и встает в строй, у него дается ему сосуд, и вот эти карлики, я просто, знаете, я не знаю, не хочу толковать это откровение, я думаю, оно очень понятно, и мне было, там это откровение было для меня, это не конец этого откровения и так дальше, но я для себя навсегда понял, друзья, цель, для чего существует Евангелие, мы, и для чего существует церковь, мы, друзья, предназначены для того, чтобы сегодня сеять семя Божье. И вы знаете, друзья, что я заметил, я потихоньку подхожу к моей мысли. Я заметил, что временами посев, который мы сеем, не приносит абсолютно никакого результата. Бывает такое или нет? Я встречаю множество людей, которые говорят, я уже не знаю, что сказать ему. Я уже перебрала все места Священного Писания. Или перебрал. Я уже не знаю, как... Знаете, эту притчу, когда был один очень настырный христианин и очень настырный неверующий. Слышали вы эту притчу? Я не знаю, эту притчу это, или эту историю жизни, потому что раньше в древности все ходили к одному источнику за водой. И вот всякий раз, когда этот христианин встречал этого неверующего возле колодца, он ему начинал проповедовать Евангелие. А этот все время противился. И тот проповедовался до того, что этот неверующий его ударил ведром. И говорит, ты мне уже так надоело, что я тебя побью. И тот задумал, и тот начал молиться, верующий. И говорит, Господи, я не хочу опять ведром получать. Но и проповедовать как бы тоже не могу перестать. Что делать? И Бог ему сказал, ты должен сказать всего-навсего одно слово, но чтобы оно было приправлено солью, моей благодатью. И он понял, друзья, что при всем наборе Писания, которым он владеет, он выпустил самый главный момент. Друзья, вы свет миру. Писание говорит, вы свет миру. Теперь я вам задам один простой вопрос. Кто себя чувствует сегодня на этом месте стопроцентным светом? А? Кто может сказать, я стопроцентный светильник. В любое время приходи ко мне, я тебе так освещу все, что тебе все станет ясно. Есть такие на этом месте? Я вам честно признаюсь, хотя я пресвитер, пастор церкви, я тоже не стопроцентный светильник. Друзья, поверьте мне, я верю, что были такие люди в жизни. Писание, например, называет таким светильником Иоанна, да? Чуть-чуть об Иоанне, совсем чуть-чуть. Смотрите, чтобы вы поняли, куда я клоню. Написано, Иоанн был светильник светящий и горящий, и говорит, вы хотели побыть в его присутствии, пока он был. Но я вам покажу, например, как этот светильник горел. Вы помните Иродиаду? Помните ее, да? Писание говорит, что они очень-очень были озлоблены на Иоанна Крестителя. Почему? Потому что Иоанн Креститель сказал Ироду, ты не можешь иметь Иродиаду за жену. Друзья, ну сказал, да и сказал. Сколько веса в этих словах, скажите? Вы понимаете, что есть смысл, кто и как эти слова говорит?
И Радиада сидит и места себе найти не может. Какой-то оборванный пророк. Какой-то непонятный человек, который не царь, не родственник царя, ни, вообще никто. Появился ниоткуда. Живет в пустыне. Ест неизвестно что. Но и Радиада не имеет покоя, друзья. Знаете почему? Потому что в словах сказанных был вложен божественный свет. Потому что когда это случается, то всякий человек понимает, что тебе надо что-то менять в своей жизни. И Радиада понимала, Ирод понимал, мы делаем неправильно. И этот свет сжег их, понимаете? Этот свет разделял. Писание говорит, смотрите, как написано. И отделил Бог что? Свет от тьмы. Вы понимаете, что есть состояние, когда я могу проповедовать 1000 проповедей, когда я могу собрать самые красивые слова, я буду очень красноречив, я буду очень вдохновен. Но после моей вдохновенной проповеди, все, что останется у вас, это послевкусие красоты пышного. Вот так я выражусь. Окей? Я стараюсь и объясняю, чтобы этого не было, потому что я никто, друзья. Часто, знаете, часто люди пишут, что я великий проповедник там и так дальше. Я смеюсь, знаете, я им отписываю. На великого пышного не тянет, он 1,65 м ростом только все. Да? Потому, знаете, почему я это делаю? Я это делаю потому, что я не хочу затмевать свет, который во мне. Если я буду на первом плане, Божий свет никогда не выйдет вперед. Вы отсюда должны уходить, не только после моей проповеди, после любой проповеди, после любой песни, ощущая, друзья, что некоторые переживания вы пережили. Вы понимаете, друзья, что это такое? Ведь церковь – это место, где должны быть собраны настоящие светильники. Вы понимаете, что это такое? Это место, куда приходит грешник, и ему негде деться, он просто попал в собрание, и он начинает ощущать, что что-то не то с его жизнью. Ему никто ничего не говорил, ему никакой проповеди братья не говорили, он просто попал в эту церковь. Друзья, я когда-то первый раз попал к пятидесятникам, я вам расскажу, только не смейтесь. Я попал к пятидесятникам, потому что одна из моих наших подружек там и так дальше, мы молодые были, она начала туда ходить. И знаете, что я решил? Я думаю, куплю петарду и взорву им на собрании петарду. Я ему сделаю собрание. Да, вот такой я был, извините меня. Такое короткое свидетельство. И я прихожу в это собрание, слышите? Уже готовый там делать свою работу. И все люди встали, и я встал. А потом все люди встали на колени. И я один остался стоять. И я стою, и знаете, что самое интересное? Я человек, которого очень тяжело смутить. Но я конкретно смутился, потому что я не знал, что мне делать дальше. Вставать на колени я так и не решился. Стоять при всех я тоже не решился. И меня охватило такое чувство паники, что я, друзья, выбежал из этого места. И я вам честно скажу, я до определенного момента собрания пятидесятников боялся. И я всем говорил, не ходите к пятидесятникам, потому что у них там молитвенный дом, а в подвале у них там качалка, они качаются и всех бьют. Я рассказывал такие небылицы, да? Но надо было как-то оправдать, что я с позором убежал. Друзья, есть вещи, которые происходят абсолютно на духовном уровне. Я по сей день не понимаю, что это было. Да? И мои переживания продолжали. Я не буду рассказывать, вы многие знаете эту историю, друзья, когда я второй раз попал в служение. И эти вещи, друзья, они происходят только по одной причине, что на собраниях святых должен проявляться Дух Святой. Понимаете, друзья? Мы свет миру. Давайте я подойду с другой стороны и постараюсь вам объяснить. Переживали ли вы моменты в вашей жизни? Возвратитесь к тому моменту, когда Бог призвал вас. Вы помните, как Бог вас призвал всех? Что это было? Что было ли это, друзья, не знаю. Огонь с неба сошел. Чтобы вы покаялись. Так было или нет? Что это было? Я вам расскажу, как это было у меня. Знаете, как это было? Я просто начал понимать. Я просто попал в собрание людей. И на определенном моменте, друзья, в моей жизни зажегся свет. И я взглянул на свою жизнь и понял, что я самый последний и негодный грешник, друзья.
Я просто взглянул на свою жизнь и пришел к выводу, что так дальше жить нельзя. Но я прожил почти 20 лет, и ничего меня не беспокоило. И если бы вы меня спросили, я сказал бы, я хороший человек. Я никого не убил, я никого не зарезал, я никого не обокрал. Я хороший, что ты ко мне прицепился своей Евангелией? Но наступил момент, друзья, когда даже проповеди не надо было, загорелся свет. Вы понимаете, друзья, к чему я клоню? Я хочу привести эту практическую сторону. Я еще возьму немножко 5 минут. Если у вас есть сегодня потуги или вы пробуете кого-то изменить, вы ему свидетельствуете, вы за него молитесь, и вы не видите никакого результата, все, что вам надо... Вам надо, чтобы Бог в вашей внутренности зажег свет. Вот этот не физический свет, друзья. Вот этот сверхъестественный свет. Писание говорит, что все вещи в этом мире, они будут только до того времени, пока Бог их что? Не осветит. И, конечно, можно ждать последнего дня, когда Бог все осветит, и всем станет все ясно, и все поймут, кто служил Богу, кто не служил. И в последний день этот свет откроет для всех, кто был в поругании, и кого брали под ноги, и считали за ничто. А Бог, когда осветит этим светом, то мы увидим, что того, кого брали за ничто, и брали под ноги, и он был в поругании, а его Бог возьмет и поднимет. И этот свет позволит увидеть, друзья, почему именно Бог этого поругал. Оно поднимает, и этот свет позволит увидеть Божью справедливость и Божью истину, и этот свет позволит всем народам, друзья, в конце встать и сказать: Бог велик, свят, справедлив, премудр. Но мы сейчас на земле. Я не советую вам ждать, друзья, пока Бог придет и все осветит. Знаете почему? Потому что я знаю, что

новый Иерусалим, сходящий с Бога, от Бога, с неба, друзья. Есть единственный город на горе, который, друзья, является образцом. Это место, я не хочу сегодня давать толкование Иерусалима. Это не так важно. Важно, друзья, что вы чувствуете, когда я говорю «Новый Иерусалим». Что вы чувствуете, скажите? Хочется быть там? Хочется. Хочется заглянуть туда? Хочется хотя бы немножко приблизиться к нему? Да? Это для меня это всегда была такая тайна. Я толковал эти места. Я рассказывал, но в моем сердце есть, знаете, такая хрустальная мечта. Новый Иерусалим. Место жизни. Что это? Как это? Я не знаю. Но он есть. Он где-то есть, он на горе, он прекрасный, друзья. Я верю, что это образец Божьего строения. Послушайте меня внимательно. Это образец Божьего строения. Новый Иерусалим, свет миру. Я быстро увязываю эти мысли, которые я вам набросал в один пучок, в один букет. И вы поймете, к чему я веду, друзья. Смотрите, вот в семье ссоры, в семье распри, друзья. Как эту семью помирить? Приходим, объясняем, говорим жене, послушала, окей. Объясняем брату, послушал, хорошо, через две недели, бум, опять раздоры, споры, распри. Знаете, что надо? Надо, чтобы Бог пришел туда и зажег им свет, и показал им образец. Поняли? Вот есть на высокой горе прекрасный образец, по которому можно сегодня строить свою жизнь. И надо, чтобы Бог тебе показал этот образец. Потому что, знаете, когда я приду к вам в семью и скажу, ну слышишь, ну посмотри на меня и посмотри на мою жену. Мы же хорошо живем, хорошо. А потом он меня подсмотрит, где-то я на Оксану повышу голос. И он скажет, а видишь, Саша, тут ты красиво мне объяснял, какая у вас хорошая семья, а у вас-то не сильно хорошая, да? Можно ж подсмотреть. У меня соседи, у нас эти, как их, двери, слайдор в слайдор, знаете, как близко, да? То я слайдор временами закрываю. Знаете, что? Да? Ну, вы знаете, что, да? Слайдор временами закрываю, чтобы не было все слышно. Потому что я пастырь церкви, да? Ну, извините, но это жизнь, друзья. И поэтому есть один единственный образец семьи. Как надо правильно жить, как надо правильно относиться. И этот образец, друзья, он находится на высокой и недоступной горе. Мы туда, друзья, не достигнем. И увидеть его мы не увидим, если Бог для нас не зажжет, что свет. Вот что такое свет миру, друзья. Это когда ты приходишь сюда, и какие-то конфликты в церкви. И эти конфликты, их можно объяснять. И мы будем объяснять, и мы будем говорить, и мы будем молиться. Но я знаю, что когда Бог вторгается и зажигает свет, то человек приходит в сознание. Он ссорился 20 лет своей женой, и через 20 лет вдруг ему включилось что-то в голове. Вы встречали такое или нет? Ему что-то включилось, знаете? Бывает по раз, бывает, знаете, бывает, жена ушла, и брат сидит и держится за голову, и говорит, моя прекрасная, я прожил с ней 20-30 лет, но я недостойный этой женщины. Ему включилось, когда она уже что? Ушла. Давайте, чтобы в нас включалось, пока мы на земле. Понимаете, друзья, когда вы свидетельствуете, когда вы говорите с людьми, ваши правильные поступки, это хорошо, это отлично. Это база для того, чтобы в вашу жизнь приходил свет. Если ты поступаешь неправильно, в твоей жизни никогда не будет свет. Ты никогда не сможешь быть светом для других. Никогда. Поэтому база, друзья, это правильные поступки. Христианская жизнь, святая жизнь, чистая. Но это не все. Когда вы в следующий раз будете говорить с неверующим человеком, вы скажите, Господи, я вот все исполнил. Я все сделал, как Илья. Все сделал по слову твоему. А теперь что мне надо? Мне надо свет. Мне надо, чтобы огонь пришел с неба. Мне надо, чтобы он зажег, чтобы когда я пойду говорить с этим неверующим, при том всем, что я свят при тобой, я исповедан, у меня все в порядке в моей жизни, но мне нужен момент, когда ты начнешь вторгаться, когда загорится свет, и этот неверующий встанет и поймет. Вы встречали, были ли у вас такие ситуации? У нас были, когда мы были молодыми, меня всегда это удивляло. Мы играли на гитарах и делали с этого такую небольшую евангелизацию. И во время моей молодости не было компьютеров, не было ничего. Было популярно сидеть во дворе, купить пиво, там еще что-то, и сидеть во дворе. И у нас так по дворам и так и собирались, и так и дрались дворами, и так дальше. Да? И когда мы уверовали, мы с этой гитарой, друзья, ходили по дворам.
Да? И это было даже немножко страшно временами, потому что могли и побить тебя. В некоторых дворах мы это знали. Но меня всегда удивляло очень интересные действия. Когда мы приходили в этот двор,

Да? И мы говорили, мы хотим запеть вам псалом. Они говорили, ну окей, их интриговало слово псалом, я заметил, да, в то время, 90-е годы, псалом, мы хотим спеть вам псалом. И мы начинали играть на гитаре, у них стоял стол, на столе стояли водка, сигареты, да, то все, все атрибуты сладкой жизни. И мы начинали петь псалом, и мы вообще ничего не свидетельствовали. И всегда кого-то одного Бог побуждал. И он брал эту водку, эти сигареты, и все ставил под стол. И меня всегда удивлял этот момент. Да? И я его до определенного момента не понимал. А сейчас начинаю понимать, друзья, это не я, это не мое величие, потому что я тогда себе это все приписывал. Видишь, какой я святой. Что все. А это, друзья, божественный свет, который зажигается, и он начинал действовать на душу человека. И мы ему еще ничего не проповедовали. Мы просто пели псалом, но свет зажегся, и ему пришла мысль, что водка и сигареты – это неправильно, когда поют псалом. Эти две вещи несовместимы. Друзья, обратите внимание, почему я это все рассказываю. Обратите внимание, что сегодня современные христиане начали это совмещать. Вы видите или нет? Сегодня современные христиане позволяют себе поехать на вайн-тесте, еще куда-то. Попробуйте им объяснить, что это неправильно. Попробуйте. Они вас никогда не послушаются. Это атрибуты их жизни. Это то, что они восприняли. Но я вам гарантирую, что если придет божественный свет и включится Божья лампочка, и они увидят эти вещи, друзья, как видит их Бог, и вам не надо будет им ничего проповедовать. Он вычистит свой дом и своим детям скажет, как реховитый, помните? Скажет, не делай этого, это неправильно. Это от Бога я принял, друзья. Есть свет божественный, который должен зажигаться в наших собраниях. Понимаете, друзья? Поймите, я знаю, я понимаю, знаете, это проповедь отчасти от такого страха. Мы когда организовывали церковь, мы не думали, что у нас будет много людей. Мы не знали, что Бог поведет. И когда этот Дух Божий сказал нам так, он сказал, я приведу к вам народ. А дальше Дух Божий, знаете, как сказал? Ну что вы с ним будете делать? Я вам честно говорю, вот такое было откровение. И когда мы это откровение приняли, мы начали просто молиться. И я понял, друзья, что на самом деле мы, как служителя, можем и не дорабатываем многие вещи. То есть вы сегодня пришли, и у всех у вас есть какая-то нужда, правда? У вас есть сегодня какая-то проблема, у вас есть сегодня вопрос. И часто мы после служения, при том всем, что мы остаемся, мы беседуем, и мы говорим, и мы молимся, мы все равно многих людей не достигаем. Друзья, но в настоящей церкви должен работать свет, понимаете меня? Будьте светом друг другу. Я вас прошу, пускай сегодня через тебя придет решение проблемы для того, кто сидит. Не ждите служителей. Пускай сегодня Дух Божий употреблен. Так было в Первоапостольской церкви. В Первоапостольской церкви кто-то смотрел на апостолов, а были такие, которые не смотрели на апостолов. Они просто шли и проповедовали. Помните, да? Филиппа, помните? Благовестника. Помните Варнаву и остальных, да? Они просто делали свою работу. И некоторые вещи, да, они не могли сделать некоторые вещи. Надо было вызывать служителей, чтобы им помолились служителя за крещение Духом Святым. Но основную работу по спасению не делали. И эти люди приносили свет, друзья. И я заканчиваю свою проповедь, и мы сейчас помолимся. Я, друзья, хочу, чтобы в нашем служении горел свет. Чтобы вы, каждый из вас, были светом миру. Я понимаю, что очень трудно быть Иоанном Крестителем, очень трудно быть светильником, который всегда и постоянно светит. Но просите с сегодняшнего дня и дальше, чтобы Бог давал вам вспышки хотя бы, да? Чтобы эти вспышки были чаще и чаще, чтобы эти вспышки были переживаемы, чтобы когда ты придешь домой и увидишь свою жену, которая сидит сердитая, и ты понимаешь, что сейчас разразится гром, чтобы Бог тебе дал мудрость засветить свет, не приготовиться к баталии, к войне, а ты сидишь такая, я сейчас тебе добавлю, сейчас мы увидим кто-то, найти, друзья, божественный свет, который сгладит эту ситуацию, и это так важно, понимаете, и тогда не надо будет служителям сидеть в вашем доме, не надо будет поститься за вас, потому что ты будешь светом мира, когда ты увидишь завтра, что твой сын или твоя дочь склонились в сторону наркотиков, развратной жизни, еще каких-то вещей, друзья, ты не будешь говорить ему пустые слова нотаций, которые раздражают
молодежь, но ты придешь и в помазании откроешь ему божественный свет, и он увидит Новый Иерусалим. Он увидит это в духе, друзья. Поверьте мне, что эти вещи, они пленительны для нашего сердца. Когда Бог открывает перед нами этот свет, и когда мы видим нечто за гранью, то мы также способны видеть, что все, что в этом мире, является абсолютным мусором. Друзья, меня Бог вытащил с мира, вытянул меня из гроба, из могилы, из ямы. И я служу Богу, я знаю удовольствие греха. Я знаю удовольствие греха такого, которого большинство из вас не знаете никогда. Потому что я пошел по самой низине. За 20 лет я успел побывать в очень глубоких ямах. Я не рассказываю это никогда. Не хочу это рассказывать. Там нечем, друзья, кичиться. Но я по сей день в Боге. Знаете почему? Потому что перед моими глазами сияет Новый Иерусалим. Потому что это то, что пленило навсегда мое сердце. И я могу колебаться, я могу чуть-чуть туда, но когда в собрании исходит Дух Святой, и для меня зажигается свет, и я, друзья, говорю: Господи, я обновляю свои обеты, прости меня, я там отступил, там я тебя не заметил, но я вижу, сегодня ты засиял для меня светом. Поймите, друзья, когда ты будешь жить такой жизнью, что в твоем сердце будет сиять этот Новый Иерусалим, твои дети это увидят, их не надо будет тащить в собрание, они сами прибегут, они будут трудиться, служить Богу. Потому что у них будет не папа пример, а пример вечный, который есть наш истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вы можете сказать аминь на мою проповедь? Давайте склоним колени для молитвы.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Какая мощь смиряться и молчать! Смотри и восхищайся Божьим Сыном. Его Пилат готовился распять. Тебе же просто кто-то гавкнул в спину. Воистину молчание — концентрат сильнейших слов в любых моментах спорных. И пусть ты будешь за него распят, потом воскреснешь с грохотом из мертвых. И когда кто-то из твоих гостей вместо спасибо плюнет нагловато, всплывает пусть глыбой в памяти твоей Христос молчащий пред лицом Пилата.

был слеп, жил во тьме и мечтал увидеть небо. Иисус, Божий Сын, ты услышал меня.

дитя меня рукою незримой исцелил. Все раны мои ты не будешь во тьме. Я всегда с тобой, сын мой, говорил мне, любя.

сестра Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

В сентябре 1915 года Мария пошла в школу. Родители, несмотря на печальные военные вести, пытались сделать начало ее занятий в школе особым праздником. Мии пошили школьное платье, купили белый бант, который мама Эмилия со вкусом вплела в ее косу, и, конечно, новую школьную сумку. Держась за руку матери, она вместе с другими детьми направилась в школу. Невероятно возвышенное чувство. Девочке уже давно хотелось в школу. Она даже пыталась научиться у своей гувернантки читать и писать, и в детском саду досаждала этим воспитательнице. А теперь, наконец-то! Мия была неописуемо счастлива и видела себя уже почти взрослой. На улице их ждали дети семьи Эб. Маленькая Тина Эб, долголетняя спутница совместных детских игр, тоже пошла в школу. Начало занятий в России всегда было особым днем. Школьники и их родители, в основном матери, собирались в большом актовом зале. Торжественная программа начиналась с пения национального гимна России. Гимн пели стоя, взирая на портрет царской семьи, висевший на фронтальной стене зала. Портрет производил впечатление отеческой любви, и Мию вдруг обдало чувство почтения к этому высокому человеку в военном мундире и благородной даме, стоявшей рядом с ним. Царь и царица – владыки России, и в их честь назвали село Мии. После пения гимна исполнили духовный хорал. Один из учеников или учениц записывал название хорала на доске. Долгие годы это было почетным поручением Анны, старшей сестры Мии. Каждый день в школе исполняли новый хорал. Затем следовала молитва и приветственное вступление директора школы. Его приветствие было обращено прежде всего к первоклассникам. И Мии казалось, что он говорит лично к ней. Украдкой смотрела она в сторону мамы. Эмилия заметила возбуждение дочери и с любовью положила руку на плечо ребенка. Затем их повели по классам и познакомили с учителями. Школа находилась в центре села. Новое кирпичное здание выглядело красиво и величественно. В подвальном помещении располагалась квартира школьного сторожа. На первом этаже – классные комнаты. Было 5 классов. Хотя школа восьмилетка, лишь первый и восьмой классы имели отдельные классные помещения, остальные же делили классы. Дети должны получить особое впечатление в начале и последнюю шлифовку в конце, перед самостоятельной жизнью, объясняли учителя такое решение. И эта позиция нашла в Вальденфюрсте плодотворную почву. С первого года занятия проходили на двух языках. Немецкий язык, литература и основы религии преподавались на немецком. Остальные предметы велись на русском языке. Хотя Мия каждый день общалась с русскими работниками в их усадьбе, тем не менее это было для нее большим напряжением. Большинство детей в школе были из меннонитских семей, а в них, как правило, говорили по-немецки или на диалекте. Дети беженцев, которые вскоре наводнили село, к примеру, Нина, дочь князя Шафовского, со дня бегства ее родителей за границу, жившая в доме Ремеров, быстро выучила немецкий диалект. Повода говорить по-русски почти не было, поэтому на переменах на школьном дворе едва можно было услышать русское слово. Но зато как трудно было в классах. Маленькой Мии доставляло много усилий поспевать за учебой, а ведь она этого так хотела. Другим детям было не легче, но Мия, очень способная в познании языков, вскоре уже не имела трудностей с русским. Школа доставляла Мии большую радость. Она любила своих учителей и некоторых из них особо почитала. В начальных классах ее обучали пожилые учителя Винс и Тюрксен, в высшей степени добросердечные и милые люди, сделавшие занятия в школе интересными. Вместе с тем они требовали послушания и усердия.
В старших классах Мия находилась под сильным впечатлением благородного учителя Гизбрихта, как она его называла. В том же числе был весьма учтивый и приветливый молодой учитель Бернард Фаст. И это несмотря на его трагическую судьбу, отец Бернарда, тоже учитель, проповедник и управляющий лесничеством, трагически погиб в жестоком вихре событий 1917 года. На пути из города в одно из терекских меннонитских сел он, его зять Фейль и его спутник Дерксен были зверски убиты. Лишь несколько дней спустя нашли их обезображенные тела. Все жители села, даже дети, знали эту историю. Несмотря на эту трагедию, учитель Фаст выглядел всегда приветливым. Его внутреннее спокойствие определенно объяснялось тесным контактом учителя с Иисусом. Еще в школьные годы Мии он принял крещение в братской меннонитской общине. И поскольку Яков тоже наконец принял крещение, Мия чувствовала особую близость к учителю, ведь Мия не в последнюю очередь считала это его заслугой. Она чуть ли не прославляла учителя. Стоит упомянуть также директора школы Эверта, строгого, но вместе с тем справедливого. Учителя Исаака, который очень много требовал от своих учеников и иногда резко вскипал, и поэтому Мия побаивалась его. Особой радостью для девочки были уроки двух учительниц. Одна из них преподавала музыку по классу фортепиано, Тереза Тиц. Со своей матерью, как беженки, они осели в Вальдорфюрсте. Раньше Тереза играла в опере и своим появлением в школе внесла в содержание урока влияние дальних миров. Мию магически притягивали ее городские манеры. Вторая учительница, Корнелия Тисен, вела домоводство, весьма искусно рукодельничала и когда-то училась в Германии. Она высоко ценила культуру поведения и пыталась привить это детям. Обе учительницы произвели на Мию неизгладимое впечатление и обратили ее взор на культуру и общество. Очень благочестивые, они все же в своем поведении отличались от местных меннонитов. Естественно, в школе случались и разочарования, и у Мии не со всеми учениками складывалось одинаковые отношения. Особенно тяжелыми были отношения между ней и девочкой из бедной семьи беженцев Альмой Буш. С особой трогательностью Мия и особенно ее родители заботились об Альме. Они одели девочку с ног до головы. Вначале казалось, что между девочками завязывается дружба, но она вскоре рухнула из-за довольно глупой истории. В школе преподавал, хотя и нерегулярно, наездами, один холостяк, о котором складывалось впечатление, как о человеке отвратительном и неопрятном. Он всегда выглядел запыленным и грязным. Дети говорили, что в его комнате всюду паутина, что пауки плетут паутину даже в его ушах. Естественно, это были преувеличения. Мии он тоже был неприятен. Однажды она доверила свое впечатление об этом учителе Альме и сказала: «Учитель этот выглядит как обезьяна». Альма вначале смеялась над этим сравнением, а затем начала угрожать Мии тем, что расскажет учителю. Мия до смерти испугалась того, что все это выйдет на свет, и об этом узнает учитель, а может быть даже отец. А что за этим бы последовало? Просто невозможно было себе представить. К счастью, Альма не осуществила эту угрозу. Но у Мии остался на душе горький осадок. С большим трудом она и позже доверяла людям, лукавым и нечестным. 8 лет сельской школы надолго остались в памяти Мии. Они разбудили в ней жажду к знаниям, укрепили веру в Бога и справедливость на земле. Но, вероятно, и на школьные годы тенью легли события, которые отрицательно повлияли на жизнь ребенка.
Мия училась как раз в третьем классе, когда в России разгорелись революционные события и непосредственно за ними опустошительная гражданская война. Вскоре их село стало центром политических и военных раздоров. Земли крестьян-меннонитов были изъяты. Затем долгие месяцы линия фронта между Белой и Красной армиями проходила через их селение. Войска наводнили село, дворы и дома кипели солдатами. Всюду грабили, конфисковывали, убивали. Пять раз село сдавали из рук в руки. Более 10 тысяч солдат прошли через Вальденфюрст, которое теперь стали называть Великокняжеским. Особенно отрицательно красные вели себя в домах богатых крестьян. И если в каком-нибудь доме находили знаки почитания царской власти, то хозяин дома платил за это жизнью. Яков Реймер уничтожил в своем доме все, что хотя бы отдельно напоминало о его заслугах перед царской Россией. Правительство наградило его 2 золотыми медалями за заслуги в общественной сфере деятельности. В доме имелся фамильный альбом царской семьи. Все это в один прекрасный день пропало, чтобы больше не появиться никогда. Исчезло также оружие Якова. У солдат не должно было возникнуть даже повода подозревать миролюбивую меннонитскую семью. Смертельной опасностью для женщин и девушек стало хождение в темное время суток. Жители села пытались улучшить ситуацию в селе хотя бы тем, что хорошо кормили солдат, смягчая их гнев и ярость. Приходилось постепенно печь и варить, но только таким образом оберегали они село от еще большего зла. 3 мужчин их села расстреляли только за то, что они после захода солнца находились за пределами села. Погибших и раненых было достаточно. То расстреливали пленных, то вблизи села начиналась военная стычка. На сельском кладбище за школой выкопали большую могилу, в которой хоронили расстрелянных. Откуда были эти бедные люди, никто не знал. Всюду были раненые и искалеченные. Общественные здания и школу наспех переоборудовали под госпитали. Неделями дети не могли ходить в школу. Это суровое время не миновало и усадьбы Реймеров. Большой двор всегда был полон солдатами. Чаще всего в домах состоятельных крестьян были квартиры офицеров. Это в какой-то мере спасало на время пребывания части в селе от грабежа. Но как только часть оставляла село, квартировавший командир пытался забрать с собой все, что только можно было унести. Якову Реймеру приходилось использовать все свое искусство, уговаривать, чтобы спасти хоть что-нибудь из своего имущества. Однажды в село вошла красноармейская часть, и командир, простой рабочий, выбрал себе квартиру в доме Реймеров. Вместе с ним в доме поселилась молодая девушка. Выяснилось, что она когда-то училась в высшем учебном заведении у Азовского моря и происходила из знатной семьи. Красные командиры вынудили ее и других девушек следовать с ними и таким образом ее отдавали командиру части для любовных утех. Трагическая судьба. И девушка часто в одиночестве плакала. Этот командир как раз обещал Якову не брать его чистокровных лошадей. Но когда настало время части покинуть село, то велел в телегу Реймеров запрячь 2 лучших лошадей и выехал со двора, как полновластный хозяин. Забрали и других лошадей, осталась пустая конюшня. Еще долго Яков не мог смириться с потерей. 2 обстоятельства позволили ему еще раз увидеть своих лошадей. Вскоре другая воинская часть проходила через село. Упряжка лошадей, которые тянули тяжелые пушки, с трудом продвигалась вперед. Когда же она поравнялась с домом Реймеров, то одна из лошадей вдруг заупрямилась. Солдат просто не мог заставить их идти дальше. И он выпряг лошадей, оставшись с ними в усадьбе.
Так выяснилось, что одна из этих упрямых лошадей была племенной лошадью Иакова Реймера. Она почуяла дом, и никакие силы не смогли заставить ее идти дальше. Печально посмотрел Яков на свою питомицу. Измученная, с потухшим взглядом стояла она перед ним. А каким блеском сиял этот взгляд раньше, когда в конюшне появлялся он сам. Эти несколько дней, когда часть стояла в селе, он отдавал своей лошади все, что только имел, чтобы восстановить ее силы. Несколько раз он пытался уговорить командира части оставить ему лошадь, но все его просьбы были тщетны. Часть ушла дальше, а вместе с ней и его лошадь. Когда наконец закончилась война, один из крестьян соседней деревни сообщил ему, что он получил одну лошадь с выжженным тавром Яр. Яков поехал к нему, и действительно то была одна из его кобылиц, которая к тому же оказалась жеребой. Яков выкупил эту лошадь, ухаживал за ней. Вскоре кобыла ожеребилась, но жеребенок, к сожалению, оказался мертвым. Это было концом когда-то успешно начавшегося племенного дела. Эти и многие другие события повлияли на Мию. Родители, учителя, несмотря на несправедливость окружающей жизни, старались воспитывать в детях положительные качества. И с Божьей помощью это им удавалось. Важную роль в этом сыграли школьные богослужения и изучение основ религии. Дорогие радиослушатели, продолжение книги вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

«Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие 5:16. В одном селе жил человек преклонного возраста. Глаза его притупились от старости, руки и ноги тряслись, и слышал он плохо. Когда он сидел за столом, то с трудом держал в руках ложку и проливал суп на стол. Сын и его жена смотрели на пожилого отца с пренебрежением. Они поместили его в углу за печкой и подавали ему туда жалкую пищу в деревянной миске. Пожилой отец часто плакал и с грустью в сердце посматривал в ту сторону, где вкусными яствами был накрыт стол. Однажды сын старика и его жена увидели, что их 4-летний сынок, сидя на полу, складывал дощечки. «Что ты делаешь?» – спросил его отец. «Миску», – ответил мальчик. «Я буду кормить из этой миски тебя и маму, когда вы будете такими же старыми, как дедушка». Муж и жена переглянулись и заплакали. С тех пор они стали сажать пожилого отца за свой стол и никогда больше не обращались с ним грубо. Почтение к родителям есть не только долг, но и польза наша. Мы получили через них жизнь, и, почитая их, можем продлить ее. Ибо почитание родителей есть первая заповедь с обетованием, Ефесянам 6:2. Каковы мы со своими родителями, таковы и дети наши будут с нами. Иисус, сын Сираха, говорит: «Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, а послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания». Книга Сираха 3:3-9.

Я помочь хотела стольким многим. Жаль, что сил так мало у меня. Я хотела рассказать о Боге, труд свершать, заботу проявлять. Я б хотела многого добиться, в милосердии всем помочь друзьям. Но Господь мне повелел молиться. Я так ясно это поняла. Да, молитва — труд совсем нелегкий, как покажется на первый взгляд. Незаметный с виду он, неброский, и не сразу виден результат. Этот труд проходит через сердце, в сострадании, в жертвенной любви. К Иисусу с искренним доверием нужды все в молитве принести. И за тех, кто мечется от боли, и за тех, чьи скорби велики, и за пленников недоброй воли, что от истины пока так далеки. Много может жаркая молитва, нам нельзя об этом забывать, когда сердцем чистым и открытым будем с верой ко Христу взывать.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда Христос начал говорить своим ученикам о своем втором пришествии, то сразу у них возник вопрос. «Скажи нам, — спрашивают они, — когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» В своем ответе им Спаситель упомянул целый ряд таких признаков, по которым люди узнают о близости Его пришествия. О дне и часе этого события никто не может знать, а о близости Его мы можем знать по определенным знамениям. И вот в нашей сегодняшней беседе я бы хотел привести один из многих признаков, который дает Слово Божье, по которому мы можем узнать, насколько близко пришествие Христа. Знамение, на которое я хотел бы обратить ваше внимание сегодня, это преследование детей Божьих. Накануне своей смерти Христос сказал своим ученикам: «Если меня гнали, будут гнать и вас». И немного позже, в этой же беседе, в горнице, Он сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Однако тут Христос говорит вообще о преследовании своих последователей. Он об этом уже сказал в своей самой первой, как мы ее называем, Нагорной проповеди. «Блаженны изгнанные за правду! Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня!» Так что гонение всегда было. История церкви написана кровью мучеников, и эта же кровь оказалась ее семенем. Читайте первые страницы ее истории в книге «Деяния апостолов», и вы обнаружите, что церковь вряд ли успела начать свое существование, как древний змей, дьявол, уже пытается ее уничтожить. Но та же история подтверждает слова Спасителя, что врата ада ее не преодолеют. Благодарение Господу за это. Но читая внимательно Слово Божие, вы убедитесь, что преследование последних времен будет, во-первых, особо усилено, и, во-вторых, оно будет распространено по всему лицу земли. Поэтому, зная, что ему осталось немного времени, враг не только удвоит свою ярость на Церковь Христову, но гонения последнего времени будут характеризоваться своей универсальностью. Слушайте, как ясно об этом говорит Иисус Христос. «Тогда, это в последнее время, до Его пришествия, будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Вы заметили? Всеми народами. Никогда еще в истории не было такого преследования верующих, как сегодня. Во многих частях земного шара верующий страдает за свою веру и свое свидетельство об Иисусе Христе. И вражеские силы безбожников усиливаются все больше и больше. Сегодня половина населения земного шара не имеют свободы распространять и исповедовать свою веру. И это только показывает, что мы приближаемся к концу времени, когда верующие будут ненавидимы всеми народами за имя Христово. В книге Откровения мы видим, что это преследование придет к кульминационному пункту, когда возьмет власть всемирный диктатор Антихрист. Тогда число мучеников достигнет своей полноты. Слушайте, как об этом говорит Иоанн. «И когда он, то есть Иисус Христос, Агнец, снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Когда будет дополнено число мучеников, тогда придет конец, великий день гнева Агнца, и кто сможет устоять тогда? Дальше, в 13 главе той же книги Откровения сказано, что Антихристу будет дано вести войну со святыми и победить их. и дана будет ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем». Опять мы видим, что это гонение будет вселенским. И тут следует отметить один важный факт, что враг бы не имел эту силу, если ему не дано было вести войну со святыми. Что это значит? То, возлюбленные, что враг не может ничего сделать детям Божьим без Божьего разрешения. Помните, как Господь сказал Смирнской церкви: «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Заметьте, он не предложил им какой-нибудь выход из этого испытания. Он не сказал, что если то или иное сделаете, то я сокращу или я сохраню вас от этой участи. Нет. Но вы будете иметь скорбь, однако на назначенное мною время, дней 10. О да, возлюбленные, и во время ярости Антихриста Бог, Вседержитель, контролирует каждую деталь, каждое событие в жизни дитяти своего. Какое это утешение для чада Божия! «Ничто не может коснуться моей жизни без воли моего Небесного Отца. Слава и благодарение Ему!» Но чадо Божие может утешаться еще тем, что Бог не только позволяет испытания в его жизни, но что это особый знак его милости к нему. Да, нам суждено многими скорбями войти в Царствие Божие, но, дорогие мои, если это все, что мы можем знать, то в крайнем случае мы можем лишь примириться с нашей судьбой и пройти земное наше поприще без радости и внутренней победы. Что больше говорит нам Слово Божие? Оно говорит нам, что страдание ради Христа – это особая привилегия, дар Божьей любви к нам. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Видите, если оно дано, то это дар. И кто его дает? Бог. Мир этого не может понять. Что говорит Христос? «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Но это не все, что Христос сказал. Что говорит он дальше? Слушайте. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Страдание за Христа – это особый дар, специальная привилегия, особо предназначенная честь самим Богом. Если так, если это особый дар от Бога, то как же его следует принять? С благодарением и с радостью, дорогие мои, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, говорит Яков. Да, возлюбленные, наступает такое время, и его отвратить и изменить никто не может, когда убиваем будет всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме тех, которые приняли на себя начертание Антихриста». Дорогие мои, все эти предупреждения даны нам, чтобы мы были готовы к такой участи, чтобы мы знали эти факты и знали, как мы должны их воспринять. Очищенная через эти горнилы испытания Церковь Христова достигнет назначенной ей цели – быть подобной образу Сына Божия. Как говорит Слово Божие, «Ибо если дети...» то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Никогда не забудем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, а благо это значит уподобиться образу Сына Божия. Поэтому, если так, тогда, как сказано в другом месте, мы должны за все благодарить Господа, ибо такова воля Божия о нас. Павел и Сила в узах, они избиты, ранены, ноги их забиты в колоду. Враг как будто одержал над ними победу. И что же они делают? Зная, что и это включено в слово «все», они, молясь, воспевали Бога. Нигде не обещано, что если мы будем славить и благодарить Бога, то каждый раз последует землетрясение и физическое избавление. В одном, однако, мы можем быть уверены, что дух наш будет свободен при любых условиях жизни, когда мы принимаем все, касающееся нас, с благодарением из рук нашего Господа. Тут не лишнее указать на методы, употребляемые врагом против Церкви Христовой. Один из излюбленных методов дьявола против детей Божьих всегда было и будет клевета. Он назван клеветником братьев. И если он настолько дерзок, что день и ночь может обвинять детей Божьих перед Богом, то разве он постесняется опачкать и ложно оклеветать верующих перед людьми? Посмотрите, насколько усилена атеистическая пропаганда против верующих. Эта ложная и коварная пропаганда распространяется и через прессу, и другую литературу, и через радио, и телевидение. Всяким путем они хотят представить христиан или как малоразвитыми, или как отсталыми, или как врагов общества, тормозящих всеобщий прогресс, или изобразить их какими-либо мракобесами. Излюбленные их выражения, то ли детоубийцами, все, чтобы настроить общественное мнение против них с конечной целью их уничтожения. Другой метод против верующих, к которому враг всегда прибегал, это физическая атака на них. Сколько было измучено, систематически уничтожено пытками, медленным истощением голодом, переутомлением в трудовых лагерях и прямым убийством. Это не история средних веков, но то, что практикуется в наш так называемый просвещенный и прогрессивный 20 век. Но враг рано или поздно обнаруживает, что эти два метода всегда приводят к обратным результатам, чем он ожидал. Они только укрепляют верующих, очищают их среду от плевела и в конечном итоге умножают их ранги. За каждого верующего, падшего под мечами палача, встают десятки, сотни и даже тысячи новых борцов за истину. Видя свое поражение, враг тогда прибегает к третьему методу, то есть к инфильтрации в общество верующих. В общины верующих проникают лжебратья, которые вовсе не братья, а предатели. И этот метод инфильтрации в наших средах должно побуждать нас к еще сильнейшей бдительности. Посмотрите, как часто в своих беседах о втором пришествии, проповедями, увещеваниями Христос призывает к бдительности. «Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Да, и Христос имел своего предателя в своем самом интимном кругу избранных учеников. Можем ли мы ожидать менее? Если мы будем бодрствовать, то это не значит, что враг не проникнет, но такое бодрствование необходимо, чтобы мы его распознали и имели силу противостоять его коварству. Дорогие мои, мы живем во время самых больших преследований и гонений в истории Церкви, и это противодействие врага является одним из знамений времени». Это начало того всемирного преследования христиан, когда дети Божьи будут ненавидимы всеми народами. Но возлюбленные, слова «не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть», принадлежат не менее нам, чем гонимой церкви первого столетия. А подумайте, дорогие мои, кто их сказал? Их сказал первый и последний, который был мертв и все жив. Какое дивное значение имеют эти слова для нас, о чудное прозвище нашего Спасителя! Как много оно говорит гонимой церкви всех веков! Это представление Христа гонимой церкви говорит нам о том, что Он является властелином ее. Все, касающееся ее, касается Его. Я первый и последний. Это значит, что все под Его контролем – первой нашей встречи с Ним и до последнего момента нашей земной жизни. Да, когда окончится труд мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с Ним пребывать и вечно славу Его созерцать. Слава Ему вовек. Итак, дорогие мои, не менее здесь на земле Христос всегда со своим народом. Ни один волосок не спадет с нашей головы без его воли. Он ничего не допустит в жизни своего чада без своего изволения. Так говорит первый и последний. Какое это утешение для каждого из нас. Се я с вами до скончания века. И последние слова, сказанные Спасителем этой гонимой церкви первого столетия, «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни», не без значения. Именно этой церкви Спаситель сказал эти слова. И как же нам быть верным до конца? Чтобы быть верным до смерти, значит быть уверенным, уверенным, что твой Господь всегда с тобою, что любовь Его неизменна, что Он верен до конца. Препятствие для такой уверенности может быть только с нашей стороны, когда наша отдача Ему не стопроцентная. От нас Он требует все. Если мы думаем, что мы можем служить Богу и миру одновременно, то этим мы обманываем никого иного, как самих себя. Откроем Ему сердца наши, дорогие мои, и дадим Ему удалить все негодное в нас, чтобы мы остались верными Ему, единому Богу нашему, Иисусу Христу, в Его пришествии. Но среди моих радиослушателей есть и те, которые не знают Господа. Вы еще никогда не имели личную, живую, актуальную встречу с Ним. Мой друг, если ты один из таковых, приди к Нему сегодня. Он жаждет твоего спасения. Знай, что если ты не обратишься, не покаешься, то ты погибнешь в вечном мучении с дьяволом и его ангелами. Не пренебрегай любовью Христа, светилу дня – недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет, затворены врата. Пока еще день благодати, войди в отверстую дверь. Он тебя любит, он сам тебя ждет и готов принять таковым, как ты есть. Аминь.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Есть три основных правила, о которых нельзя забывать родителям. Осознайте, что воспитание ребенка начинается с момента его рождения и никогда не прекращается. Возможно, иногда хочется как бы выключить воспитательный процесс в особо тяжелый день, но это невозможно. Ребенок как губка постоянно впитывает все хорошее и плохое. Бог повелел использовать дом как школу, где дети овладевали бы основными жизненными принципами. Бог через Моисея дал народу 10 заповедей, духовное и нравственное руководство для всех людей. «И да будут слова сии, которые я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая». Второзаконие 6:6-7. Как видите, Библия подтверждает, что воспитание происходит постоянно. Родители – самые главные учителя для ребенка. Мы можем возмущаться возрастающим числом преступлений, совершаемых подростками и даже малолетними детьми. Но настоящая проблема – это распущенность родителей. Именно они отвечают за то, что происходит с их детьми, за их позор и славу. Психологи говорят нам, что ребенок приобретает 50% знаний об окружающем мире к 3 годам и 75% к 7 годам. Именно в этом возрасте ребенок принимает нравственные и духовные ценности. Все же психологи считают, что ребенок не ждет первого дня школы, чтобы начать учиться. Он начинает учиться с первого дня своего прихода в мир. Всегда гармонично сочетайте дисциплину и любовь. Может быть, ваш ребенок кажется очень забавным, когда он топает пухленькой ножкой, требуя мультик или конфету или что-то другое. И огорчать это создание кажется прямо-таки святотатством. Но следует помнить, что если ребенок привыкнет к вседозволенности, ни вам, ни ему не позавидуешь. С другой стороны, дети должны чувствовать и знать, что наказание вызвано не вашим раздражением, а вашей любовью и желанием вырастить их хорошими людьми. Только своим образом жизни, только своим примером и разумными нравственными наставлениями, основанными на библейских заповедях, мы внушим ребенку, как надо поступать, вырабатывая с рождения отношение к главным жизненным ценностям. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Притчи 22:6.

Мы теряем друзей, проходя через годы и беды. И приходят порой они снова и снова во сне. И теплеет душа, озаренная памятью этой, словно прошлое вдруг соединилось в сегодняшнем дне. Наших старых друзей не заменят приятели лица. Память прошлых событий есть память о тех временах, самых лучших годах, когда мы получали на молитвы ответы в Господних живых чудесах. С нами нету друзей, но их память жива и горяча, и молитвами их мы хранимы на этой земле. Нас любили друзья, мы любили их тоже, и земная дорога нам легче была и светлей. Берегите друзей, пока ваши пути параллельны, дорожите друзьями, пока еще с вами они. Им молитвы дарите, их сердца берегите, пока можно любить, пока можно молиться за них. Все бывает в дороге, и тень непрощения растает. Если жертвенный свет вы зажжете во мраке обид, без ошибок, поверьте, людей не бывает. Благодарное сердце с любовью поймет и простит. Как хорошо, что есть у нас друзья, что искренне за нас могут молиться, чтобы в молитве ношу друга взять, и чтоб молитвой веры исцелиться. Бывает так, что жизнь не в моготу, невыносимы просто испытания. Друзья тогда радушно понесут молитву пред Владыкой мироздания. Как хорошо, что есть у нас друзья, которым доверяем смело тайны. Друзья бездушно нас не предадут и в пропасть не толкнут на дно случайно. Друзья придут в отчаянный момент и в горе тихо рядышком поплачут в усиленной молитве Божий свет. Когда тяжелой думой озадачен, я вас прошу, цените, люди, дружбу, она даст силы и поддержку вам. Ее хранить всем сердцем нужно, а не терять по глупым мелочам. И пока с нами друг, данный Богом и посланный небом, мы храним в пути добрым ангелом нашей души полноценнее и совершеннее духа потребность, и сильнее молитва, и просто прекраснее жизнь.

Я мечтаю о доме небесном, я рисую его в своих снах. Представляю его я чудесным на просторах морских берегах. Я мечтаю о доме небесном, я рисую его в своих снах. Представляю его я чудесным на просторах морских берегах. Я мечтаю о доме, где счастье, только счастье наполнит землю, где забыто будут ненасти, я среди тех, кто сильно люблю.

найти я среди тех, кто сильно люблю. Мой дом там, на прекрасном острове, где воздвинут белый маяк, где не будем мы жить в одиночестве, где забудем мы о скорбях. Мой дом там, на прекрасном острове, где воздвинут белый маяк, где не будем мы жить в одиночестве, где забудем мы о скорбях. Вспоминаю слова, мой Спаситель, не забуду, как мне говорил. Приготовил своим ты обитель, дома вечного ты сотворил.

Я мечтаю о доме небесном, хоть вокруг вижу мир только тлень. Но я верю тебе, потому что ты великий творец всей вселенной. Я мечтаю о доме небесном, хоть вокруг вижу мир только тлень. Но я верю тебе, потому что ты великий творец всей вселенной. Я мечтаю о доме небесном, я рисую его в своих снах. Представляю его я чудесным на просторах морских берегах.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, глава 5. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Мое Слово и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не удивляйтесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен». Ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Евангелие Иоанна, глава 6. После этого пошел Иисус на другую сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, подняв очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, как бы нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, другой не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедши его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и наелись. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое ж ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не верите. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «И будут все научены Богом». «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я — хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день, ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий этот хлеб жить будет вовек». Эти слова говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто неверующие и кто предаст Его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал Я, но один из вас — дьявол?» Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо тот хотел предать Его, будучи одним из 12. Евангелиана, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтоб и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть,
2: а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?

ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышавши сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Восьмая глава Евангелия от Иоанна. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав

слушавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». И Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». Это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога.
Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, я не ищу Моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя — ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он — Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее.

Дорогие друзья, мы живем в особенно знаменательное время. Время, равного которому не было во всей истории человечества. Все библейские пророчества, касающиеся последнего времени, развертываются перед нашими глазами. Уже ни у кого нет сомнения, что мы живем в преддверии прихода Христа. Верующий мир ожидает Его возвращения. Но вместе с тем и сатана усилит свою деятельность, зная, что у него осталось мало времени. Он старается втянуть всех, верующих и неверующих, в круговорот материализма, чтобы людям некогда было думать о Боге и о спасении своей души. Мировая экономика поставила основную массу семей в заколдованный круг экономической гонки, из которого трудно вырваться. В связи со всеми заботами и хлопотами о достижении материального благополучия, духовная жизнь и ее запросы отошли на второй план. Сократилось время, посвященное чтению Слова Божьего и семейной молитве. Почти исчезли беседы на духовные темы в кругу семьи. Или просто общение с детьми и прогулки с ними. Враг своей хитрой схемой сумел отделить родителей от детей, чтобы затем поймать детей в свою ловушку. Потеряв опору в семье, дети чувствуют свою слабость, неуверенность, внутреннюю пустоту. И чтобы восполнить эти нужды, они ищут опору в других местах – в школе, на улице, среди друзей. Постепенно у подростков формируется свой взгляд на жизнь, свои вкусы, свое направление. И когда родители спохватываются, видя, как далеко ушли дети от правильного пути, бывает уже невозможно исправить свою ошибку. Пусть это будет предупреждением для всех родителей, отцы, матери, сколько времени вы уделяете вашим детям. Ведь недостаточно только кормить и одевать их. Надо позаботиться и о запросах их души. Но как часто у родителей нет времени для детей? Обычно отец, придя с работы, вместо того, чтобы поговорить с сынишкой наедине, расспросить его о школе, о друзьях, о том, что он думает и что его интересует, включает телевизор или берет газету. Он устал, ему хочется отдохнуть. Дорогие, посмотрите реально на жизнь. Что для вас дороже? Деньги, удобства или судьба ваших детей? Ведь написано, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Мы слишком много заботимся о временном и почти забываем о вечном. Забываем, что мы уже стоим у порога вечности. Скоро Господь придет за невестой, и нам нужно будет дать Ему отчет, как мы пользовались своим временем и что мы сделали для спасения своих детей, которые Бог нам верил. В Своем Слове Он сказал: «Да будут слова эти, которые я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второзаконие, 6 глава. Делаем ли мы это? Будем же служить Ему, нести ответственность за врученных нам детей, учить их постоянству в молитвах и в исполнении Его воли. При всяких обстоятельствах жизни будем помнить также, что личный пример — это самая лучшая школа. И последнее. Любите вашу церковь. Покажите вашу любовь Господу через вашу любовь к ближним. Даже если вы чем-нибудь недовольны, скажите об этом Господу наедине. Никогда не обсуждайте недостатки других в присутствии ваших детей. Старайтесь воспитать в них любовь и уважение к Церкви Божией, как невесте Христа. Ободримся же в ожидании нашего Господа, стряхнем с себя все, что мешает нашему духовному росту, и будем с надеждой взирать туда, откуда скоро придет Господь, и вместе с Его невестой от всего сердца взывать: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

В 20 милях от Эдинбурга на пути Глазго лежит небольшой городок Бадгейт. В 1811 году он был маленькой и неприметной деревней, где коровы бродили в окружении играющих детей по взбирающейся вверх и спускающейся вниз главной улице. Только иногда им приходилось уступать дорогу проезжающей мимо повозке, запряженной лошадьми. Дэвид Симпсон и его жена содержали деревенскую булочную, чего едва хватало, чтобы свести концы с концами для их большой семьи, в которой было 6 сыновей и 1 дочь. Фактически они были на грани банкротства, когда в их семье в 7-й раз совершилось великое событие, и с помощью деревенского доктора появился на свет Джеймс Симпсон. Джеймсу было всего лишь 9 лет, когда умерла его мать, и ведение всего хозяйства легло на плечи сестры. Дети росли в ужасной нищете, но семья была очень дружной. Джеймс был крепким, коренастым мальчишкой, склонным ко всяким решительным действиям и пристрастившимся к чтению книг. К 13 годам он был самым образованным в семье, и вся семья единодушно решила отправить его учиться в колледж. В 1825 году 14-летний Симпсон, нуждающийся в материальной поддержке, стал студентом Эдинбургского университета. Прошло 2 года, прежде чем он решил посвятить себя изучению медицины. Студенты-медики работали в Эдинбургской королевской больнице, где на верхнем этаже была расположена знаменитая операционная, известная тем, что в ней оперировал хирург Роберт Листон, который быстрее любого другого хирурга мог ампутировать любой орган у человека. В первый день практики студент Симпсон расположился в числе других студентов возле операционного стола. В то время не было стерильных стен, спецодежды и масок у врачей, и что хуже всего, не было анестезирующих средств. Оперируемый лежал на столе с искаженным от ужаса лицом. Ассистенты прижимали его тело к столу, а к оперируемой части тела подставляли сосуд для сбора вытекаемой крови. Затем хирург Листон в фартуке, надетом поверх черного парадного костюма, взял в руки нож и на глазах у побелевшего от ужаса Симпсона вонзил этот нож в тело пациента. Душераздирающие вопли просто потрясли воздух и навсегда остались в памяти Симпсона, который поставил себе целью положить конец таким мучениям в хирургии. В то время врачей готовили очень быстро, и в 18 лет Симпсон уже закончил колледж. Некоторое время он был ассистентом сельского врача в Бидгейте, а затем вернулся в Эдинбург для получения степени доктора медицины и стал ассистирующим врачом в больнице. Он зарабатывал 50 фунтов в год и пользовался любой возможностью для проведения исследовательской работы. Все свои усилия он прилагал к тому, чтобы приобрести хорошую репутацию, и ему это удалось. Его исследовательская работа была очень успешной, так что в 24 года он уже был избран президентом Королевского медицинского общества. Но, несмотря на эти лавры, он начал испытывать скрытое чувство неудовлетворенности и беспокойства в жизни. «Вчера мне исполнилось 26 лет. И какая ужасная потеря времени стоит за этим маленьким числом! Страшно подумать о том, насколько неправильно употреблено это время. Я всегда испытываю грусть в день своего рождения. А вчера мне было печально, как никогда. Я пережил один из дней, исполненных мрака, когда прошлое предстало предо мной, как напрасно утерянное время, а будущее — как лабиринт неприятностей и разочарований». Симпсон спрашивал себя, для чего живет человек, но его честолюбивые планы не позволяли ему долго размышлять над этим основным вопросом жизни. Он верил в материальный мир,
и думал, что работа принесет ему успех и счастье. Этим все и ограничивалось. Удивительно, как много работал Симпсон в молодости для того, чтобы достичь успеха. В возрасте 27 лет он уже стал читать лекции по акушерству в университете. Его лекции общепризнанно считались блестящими как по содержанию, так и по мастерству изложения. Слава о нем ширилась, и студенты приходили слушать его лекции, чтобы получить удовольствие не только от уникальности примеров Симпсона из его практики, но и от его личного обаяния. Слава и богатство Симпсона быстро росли. В скором времени он уже мог отказаться от аренды квартиры и приступить к поиску собственного жилья. Он отвел комнаты на нижнем этаже для проведения медицинской практики, так как резко возрос поток его частных пациентов. Даже городские торговцы стали обращать внимание на то, что содержатели гостиниц и ряд других предпринимателей начали процветать благодаря посещению Эдинбурга богатыми людьми, которые приезжали на консультацию к Симпсону. Дальнейший расцвет его карьеры наступил в 1839 году, когда в связи со смертью предыдущего руководителя освободилась должность профессора акушерства в университете. Неудивительно, что честолюбивый Симпсон очень желал получить звание профессора. Но он был не единственным претендентом на это звание, и между претендентами разгорелась ожесточенная битва. Около 16 врачей подали прошение на получение этого звания. Но кроме этого, Симпсону пришлось столкнуться еще с двумя серьезными препятствиями. Ему было всего 28 лет. И что еще хуже, он был неженатым, что автоматически исключало его из кандидатов на получение звания. Но так уж случилось, что он ухаживал какое-то время за девушкой из Ливерпуля. И вот любовь и расчет соединились в его письме с предложением к ней. Он писал: «Моя милая Джесси, несколько дней назад я подал прошение на звание профессора. Я пишу тебе, делая формальное предложение стать моей женой». Джесси согласилась, и к ужасу своих оппонентов Симпсон перестал быть холостяком. Наступил знаменательный день выборов, и собрался совет университета. Представители из городского совета, все торговцы, поддержали кандидатуру Симпсона. Члены академического совета не очень-то хотели выбирать сына какого-то булочника и голосовали за соперника Симпсона, доктора Кеннеди. Результаты выборов были 17 против 16. Он написал домой: «Джесси, наш с тобой медовый месяц начнется завтра. Сегодня большинством голосов я избран профессором». Назначение Симпсона вызвало много зависти среди медиков. «Греться в солнечных лучах на отмели», — писал некто, — «не в правилах Симпсона. Он очень редко не участвовал в войне или перепалке». У студентов же и больных было иное мнение о Симпсоне. И в возрасте 31 года его годовой доход составил 4000 фунтов в год, что было огромной суммой для того времени. Внешне казалось, что Симпсон был верующим. Он регулярно посещал церковь Святого Стефана в Эдинбурге, где проповедовал доктор Мур. Но в действительности он считал, что христианство хорошо при смерти, но не при жизни. Однажды, вернувшись домой после лекций, он обнаружил, что его маленькая дочь серьезно больна. Никакое лечение не приносило облегчения, и ее состояние резко ухудшалось. Когда она умерла, отец был ошеломлен случившимся и испытывал острую тоску. Какой бессмысленной и жестокой показалась ему жизнь! Существует ли жизнь после смерти? Вновь и вновь в его разуме возникало много вопросов, но оптимистический дух этого человека вновь и вновь возвращал его к работе и прежним амбициям.
Симпсон не мог долго сосредотачиваться на размышлениях о цели и смысле жизни, поскольку все его мысли были заняты окружающим его материальным миром. Затем, в 1846 году, пришло известие, что в Америке открыто анестезирующее средство — эфир. В течение нескольких месяцев Роберт Листон пытался применять его в Шотландии, но опасность и недостатки его использования были настолько велики, что появилась необходимость в получении анестезирующего средства с лучшими свойствами. Симпсон много работал над разрешением этой проблемы, и в течение лета и осени 1846 года он со своими сотрудниками испытал огромное количество препаратов. Они вдыхали их и пробовали их воздействие на самих себе. В числе испытуемых образцов был и хлороформ. Поначалу свои услуги в изготовлении хлороформа предложил местный фармацевт, но он не смог произвести даже одной бутылки. С присущим ему нетерпением Симпсон затребовал препарат из другого города, но при его исследовании он с сомнением покачал головой. «Я сомневаюсь, что такая густая жидкость может когда-либо пригодиться». В течение нескольких дней вещество оставалось нетронутым, а затем как-то вечером Симпсон решил попробовать ее. Его помощники, доктор Данкин и доктор Кейт, поставили перед каждым по стакану, и Симпсон налил вещества понемногу в каждый из них. А затем они принялись глубоко вдыхать пары. Сначала не было никакого эффекта. Затем доктор Кейт начал громко смеяться. Доктор Данкин начал как ребенок приплясывать, а Симпсон почувствовал себя как будто сильно выпившим. Внезапно все трое потеряли сознание и повалились на пол. Они открыли анестезирующее средство с такими хорошими свойствами, что его сразу же стали использовать при операциях, причем с ошеломляющим успехом. Симпсон впервые употребил хлороформ при родах. Рожавшая женщина была настолько потрясена его обезболивающим действием, что назвала рожденную дочь анестезия. Открытие анестезирующих свойств хлороформа в одну ночь сделало Симпсона известным по всей стране. Однако он обнаружил, что не может наслаждаться этим событием в той степени, которую он предвкушал. Вместо этого он чувствовал себя обремененным, обеспокоенным и даже виноватым, словно бы он убегал от проблем в жизни, а не преуспевал в ней. Надоедливые вопросы юности, желание узнать смысл жизни — эти вопросы вновь и вновь возникали в его голове, и он знал, что на них нужно найти ответ. Когда некоторые люди пытались оспорить применение анестезирующих средств с религиозной точки зрения, Симпсон опубликовал ответ, в котором он приводил ссылки из Библии. В результате этого в периодической печати его стали называть врачом-христианином. Но в глубине души он знал, что это определение ошибочно. Он знал, что поклонялся успеху и отвергал всякую возможность личного общения с живым Богом. В это время произошло событие, которое произвело глубокое впечатление на метущуюся душу ставшего известным молодого врача-акушера. После продолжительной болезни умер его очень близкий друг, врач по имени Джон Райт. Доктор Райт по-настоящему обратился к Господу Иисусу Христу, когда он серьезно размышлял о евангельской вести, много раз слышанной при посещении церкви. Конечно же, он рассказал Симпсону, что такое обращение и как его нужно искать. Симпсон был свидетелем мучительных страданий доктора Райда и был потрясен его необычным присутствием Духа. Он слышал, как тот вслух молился своему Спасителю и слышал его предсмертные слова. Этот мир остался позади. Симпсон, жизнь которого зависела от мира и мирских благ,
не мог забыть, что он видел и слышал у смертного одра своего друга. Серьезнее, чем прежде, он начал искать ответы на свои духовные вопросы. Его друг доктор Дан свидетельствует. Его часто можно было видеть, задающим вопросы о разных местах Священного Писания. Доктор Райт лично познал Христа, и Симпсон тоже начал искать личного общения с Господом. Он пробовал достичь Царствия Божия своими собственными усилиями, и его друзья, посещающие церковь, очень удивились, когда Симпсон предложил им свою помощь в церковных делах. Но приближался тот момент, когда он начал понимать, что для того, чтобы прийти ко Христу, необходимо признать себя падшим и виновным грешником и даром получить от Господа прощение и новую жизнь. Это понятие пришло к нему, когда его позвали к больной женщине-инвалиду, которая была обращенной христианкой. Пока он прописывал ей курс лечения, она стала беседовать с ним о его душе. И позже он обратился к ней с письменной просьбой написать ему слова ежедневной молитвы. В своем ответе пациентка обратила внимание на духовную нищету его обеспеченной жизни. Она написала слова, которые он начал произносить своими устами. «Когда не будет тех, кому надо будет оказывать милосердие, когда уже не будет больных и болезней, когда все, чем я занимаюсь сейчас, станет ненужным, что тогда будет наполнять мое сердце, мои мысли и мою волю?» Многие годы Симпсон задавал эти вопросы, но никогда серьезно не искал на них ответа. Но вот теперь он пришел к осознанию греховности своей жизни и пренебрежительного отношения к всемогущему Богу. В душе его разгорелась битва. Он был привязан к почестям и богатству, но желал прощения грехов и познания Бога. Наконец, борьба стала невыносимой, и он поспешил к дому своей знакомой христианки. Он сказал: «Я почувствовал, что я должен куда-то пойти сегодня вечером. Я хочу прийти ко Христу, но я не могу увидеть Его». Знаменитому доктору было предложено покаяться перед Богом в грехах и поверить, что Христос умер ради нашего спасения. Всякий, искренне ищущий Христа и кающийся в своих грехах, находит Его. И вот накануне Рождества 1858 года Джеймс Симпсон уже мог засвидетельствовать, что пережил перемену и стал новообращенным христианином. Сразу же изменилось его отношение к жизни. Он обнаружил, что получил новое понятие о Боге, а также о Его Слове Библии. Он начал молиться с таким чувством, какого не было раньше, и Бог отвечал на его молитвы. Он почувствовал глубокую уверенность, что Бог принял его как свое дитя, и пожелал от всего сердца служить Ему и познавать Его все больше. Обращение Симпсона вызвало определенный резонанс в королевской лечебнице. Некоторые из его друзей были очень удивлены. Один из его друзей воскликнул: «Какое странное психологическое явление представляет собой этот шаг Симпсона! Я этого объяснить не могу». На лекциях Симпсон рассказал студентам о пережитом им обращении, назвав себя самым закореневшим грешником и самым молодым христианином среди всех собравшихся. Какие изменения произошли в нем с обращением? Он сказал своим студентам: «Во Христе вы найдете Спасителя, друга, советника, брата, который любит вас большей любовью, нежели может постичь сердце человека». До обращения Симпсон целиком находился под влиянием этого мира. Он любил мир и жил ради него, и он воспитал своих детей для мирской жизни и для достижения в нем успеха.
потому что всякий, кто считает себя человеком науки и широких взглядов, на самом деле предельно ограничен материальными вещами. Но после обращения его тщеславие и самолюбование умерли. Его жизнь началась сначала, и он стал проявлять заботу о том, чтобы угодить Богу. Он стал переживать о том, чтобы его дети также осмыслили свое назначение в жизни и пришли к познанию Христа. Симпсон стал намного более серьезным человеком, с большим усердием, заботящимся о благополучии людей, особенно об их духовных нуждах. Ближе к концу своей жизни, когда ему было уже за 50, Симпсону было присвоено дворянское звание. Он внес весомый вклад в развитие анестезирующих средств, открыв в свойствах хлороформа, который получил столь широкое практическое применение, что даже королева Виктория родила принца Леопольда с применением хлороформа при непосредственном участии Симпсона. Симпсон заложил основы для развития гинекологии как науки, и некоторые его работы являются лучшими среди трудов по гинекологии в том столетии. И все же, несмотря на все это, когда Симпсона однажды спросили на публичном выступлении, какое было его самое великое открытие, он, не колебаясь, ответил: «То, когда я нашел Спасителя». Сэр Джеймс Янг Симпсон умер, когда ему было 58 лет. В день его похорон в городе никто не работал, и около 2000 человек следовали за катафалком. Его свидетельство получило широкое распространение среди шотландцев. «Мы ничего не в состоянии сделать, чтобы смыть свою вину перед Богом. Но Христос совершил все, что потребовалось. Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь».

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин –

0: Мне хочется жить и дышать. Мне хочется петь и молиться. Ладонями весь земной шар согреть, как замерзшую птицу. Мне хочется в небо вспорхнуть, рассыпаться светом весенним на влажную, теплую грудь планеты цветами усеянной. Мне хочется, хочется мне любви и тепла, и надежды, и яркого света в окне, и вечности в белой одежде.
1: В многолюдном городе далеком жил с большой семьей христианин. Был он верный труженик Господний и повсюду лишь добро творил. Посылал ему Господь обильно милость. Но была одна на сердце боль. Самый младший сын, самый любимый, Божьей не желал идти тропой. И смотрел отец с печалью в сердце, как в погибель шел любимый сын, как оставил он родную церковь и избрал широкие пути. Много раз он пробовал наставить сына своего вернуть назад, но ничто уже не мог исправить, и катился сын дорогой в ад. И склонялся каждый день отец без силы и молился со слезами на глазах: «Боже мой, прошу Тебя о сыне, дай ему покаяться в грехах, дай, чтобы он, как и другие дети, был Твоим сподвижником, Господь, и служил Тебе с живою верой, и не оказался не готов. Эта мысль меня средь ночи гонит, на колени за него стоять. Знаешь, я бы все отдал на свете, чтобы он покаялся в грехах. Не на муки ада был рожден он, я к тебе его малюткой приносил. Я просил ему благословенья, чтоб от мира ты его хранил. Ведь я помню, как, склонив колени, он молился в самый первый раз, как любил он в церкви слушать пенье, как любил он Библию читать. А теперь идет мой сын по краю, не боясь, играет он с грехом и молитвою пренебрегает, не желая жизни со Христом. Но он твой, и будет он спасенным. Верю, не напрасно я молюсь. Станет сын мой с небом примиренный, даже если день тот не дождусь. Даже если я и не увижу, твердо знаю, что придет тот час, попрощавшись с прежней грешной жизнью, обретет спасение он в твоих руках. Так просил отец с надеждой, с верой, с упованием на милость и любовь. Только что-то не было ответа, будто бы не слышал его Бог. Пролетали годы, сын, как прежде, вел разгульную мирскую жизнь, но отец не потерял надежду и усердней Господа молил. Все знакомые, друзья, соседи, даже в церкви всяк ему твердил: «У тебя есть верующие дети, что ты плачешь так по одному? Те другие у тебя святые. Так зачем так горько слезы лить? Твоего испорченного сына, видно, невозможно изменить». И давила боль душевной муки сердца горемычного отца. Но не опускались его руки, а тянулись снова к небесам. А года неслись, как ветры. Наступила старости пора. Но не посылал Господь ответа, и не разрешалась та нужда. Сын не собирался жить для Бога, не боялся страшного конца. У него была своя дорога, не похожая на путь отца. А отец старел и тихо таял на глазах у сына своего. Но своей он веры не утратил и надеялся на Бога все равно. От болезни скоро слег в больницу, силы уходили день за днем. Он же, как и прежде, Господу молился, ждал ответ на чаяние свое. Дети навещали его часто, только младший сын не приходил. И уже предчувствуя несчастье, их отец взволнованно спросил: «Где же младший? Почему не с вами? Времени найти он не сумел. Может быть, загружен весь делами? Может быть, он тоже заболел?» И ответили ему смущенно: «Мы тебя тревожить не хотим, но скрывать уж дальше невозможно. Мы не знаем, где твой младший сын. Из родного дома в поздний вечер он ушел с компанией друзей, и тому уж скоро будет месяц. От него нет никаких вестей. Не волнуйся так, отец, не беспокойся. Может быть, еще найдется брат. О себе, отец, сейчас заботься. Мы как можем будем помогать». Все ушли. Отец один в палате. И поверить нет душевных сил этой страшной, беспощадной правде. Он пропал, пропал любимый сын. Он заплакал: «Господи, за что же? Неужели мало я просил? Для чего меня караешь, Боже? Для чего меня ты с сыном разлучил? Нет, я не ропщу, не упрекаю. Мне бы только знать, что он спасен. Ты найди его, я умоляю. Помоги, прошу тебя, Господь. Вот уходят мои силы, Боже. И хоть все вокруг мне говорит, что спасенным быть мой сын не может, и его, наверное, нет среди живых. Только я прошу тебя, как прежде, ты найди его среди зла и тьмы, как святого в белой одежды по моей молитве облеки». И как только произнес моленье, в сердце радость хлынула рекой, и свершилось странное волненье. Он почувствовал, что здесь Господь. Вдруг наполнило весь дом сиянье, пенье зазвучало вдалеке, и возник пред ним небесный ангел с чашей, переполненной в руке. И сказал тогда посланник светлый: «Послан я к тебе, чтоб возвестить. Голос твой услышан был на небе. Чаша переполнилась молитв. Прославляй же Господа за милость. Ныне радость, радость в небесах. Стал твой младший сын христианином несколько минут тому назад. Думал ты, что он уже потерян, но Господь сумел его найти. И за то, что ты молился с верой, ныне он спасенный Божий сын. Матери, отцы, не забывайте, все на свете в Божьих руках. Вы в молитвах не ослабевайте за детей, томящихся в грехах. Может быть, уже в душе погасла вера в исполнение молитв. Ждите, верьте, и Господь подаст вам все просимое в своей любви. Пусть Для всех погибли ваши дети, навсегда оставили Христа. Вы молитесь, уповайте, верьте. Их коснется Божья рука, и придут они, склонив колени, с сокрушенным сердцем в Божий дом, чтоб навеки получить прощение, выйдут с покаянием пред Христом и помолятся Ему в смиренье так, как вы учили их молить, и Господь пошлет им обновление, как детей прижмет к своей груди. Пусть они не верят в Иисуса, пусть для них Христос теперь забыт, но придет и в их больные судьбы время исполнения молитв. Сам Господь найдет их в этом мире и свершит святые чудеса. И тогда войдут все ваши дети вместе с вами в вечность, в небеса.
2: Духовные размышления на каждый день. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Откровение 1 глава, 1-2 стих. Пролог в книге Откровения «Свидетельство Иисуса Христа». В данном отрывке сказано, что Бог дал Господу Иисусу откровение для того, чтобы Он показал его своим рабам. Размышляя над этим, мы видим, что, будучи Его рабами, мы должны служить разумно, в соответствии с намерениями Бога в отношении Его возлюбленного Сына. Что же касается этого пророческого откровения, необходимо помнить следующее. Во-первых, что это Слово Божие, и им не следует пренебрегать, так как все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3, 16 и 17. Во-вторых, что это свидетельство Иисуса Христа. Иоанн был занят этим свидетельством, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Оно заключается в том, что тот, кто некогда смирил себя, теперь возвышен, и Бог проследит, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. В-третьих, что тому, что видел Иоанн, надлежит быть вскоре. Эти стихи говорят нам о божественном авторитете и происхождении видения, которое должен был получить Иоанн. В книге Откровения есть около 300 ссылок на Ветхий Завет. Отец дал это откровение Сыну, а Сын поделился им с нами.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Вчера мы начали беседу тремя очень важными советами для всех тех, которые находятся в подобной ситуации. Первое. Никогда не дайте возможности дьяволу ограбить вас из вашей радости, радости вашего спасения. Так долго, как вы поддерживаете эту радость, вы являетесь свидетельством и вызовом другим членам вашей семьи. Второе. Не открывайте двери обескураживанию, утрате радости. Помните, что последнее никогда не происходит от Святого Духа. Он не является омрачителем, но утешителем. Третье. Когда все вокруг вас ломается и падает, обратитесь к великому непоколебимому источнику утешения и ободрения, к Священному Писанию. Я желаю напомнить вам о словах, прочитанных нами вчера в послании к Римлянам 15 главе 4 стихе. Читаю. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Это замечательная мысль. Все, что написано в Библии, было написано для воодушевления. Вчера мы рассмотрели три примера, три человека из этого источника воодушевления. Каждый из них радовался спасением, которое включало всю их семью. Темничный страж в Филиппах в книге «Деяния апостолов» 16 главе, Ной и Иисус Навин. В соответствии с божественным порядком, установленным в Священном Писании, Отец имеет привилегию избрать спасение для всей своей семьи. Однако эта чудная привилегия сопровождается всегда с наиболее серьезными ответственностями. В общем говоря, чем больше привилегия, тем больше ответственность, которая ее сопровождает. И, конечно, это относится в данном случае к привилегии отца избирать спасение для себя и своей семьи. В нашей беседе сегодня я проиллюстрирую как привилегию, так и ответственности образцом из жизни Авраама, отца всех верующих. Будем помнить, что в послании к Римлянам, 4 главе, Авраам назван отцом всех тех, кто верует. Он является образцом всех верующих людей, и мы должны идти по его следам. Я желаю прочесть об интересном инциденте из жизни Авраама в книге «Бытие» в 18 главе, 17, 18 и 19 стихах. Фон следующий. «Господь с двумя ангелами навестил Авраама в его доме, был у него как гость, и дал Аврааму обетование наследника от Сары». И после этого Господь и ангелы двинулись в направлении города по имени Содом, злого грешного города долины, чтобы определить, созрел ли этот город уже для жатвы, как казалось. И Господь, отправляясь, сказал следующее. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Есть некоторые пункты в этом отрывке, которые важны для нас. Прежде всего, Господь сказал, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» В другом месте Священного Писания Авраам назван другом Божьим. Одним из признаков дружбы есть то, что мы делимся секретами с нашими друзьями. И Авраам занимал такую же позицию по отношению к Богу. Бог желал делиться своими секретами и планами с Авраамом. Это чудесные взаимоотношения. И тогда Господь открыл свою цель, что Авраам будет праотцем великого и могучего народа, и что все народы земли
будут благословенны в нем. Господь искал по всей земле человека, которого Он хотел сделать отцом великого и могучего народа, через которого придет благословение на всех людей. И дальше Господь говорит, почему Он избрал Авраама для этой особенной привилегии и задачи. В стихе 19 Он говорит, «Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Там, где сказано «Ибо я избрал его», в гебрайском тексте сказано дословно «Я знаю его». И я придерживаюсь оригинала. Другими словами, я знаю характер Авраама. Я всматривался в глубокие тайники его индивидуальности. И я знаю, что могу доверить ему, что он будет делать то, что ценно для него, чтобы быть квалифицированным носителем того благословения, которое я ему обещал. Мы видим, что Бог обещал Аврааму благословение, но он обещал ему потому, что знал его характер и знал, что Авраам осуществит все требования для благословения. Что же это было такое, спрашивается, в Аврааме, что заставило Бога избрать его для этой специальной привилегии и почета, превышавшего всех других людей его поколения? Вот что Бог говорит. «Я знаю его, что он будет заповедать своим детям и своей семье держаться пути Господня, делая справедливость и правосудие». Дальше добавлены такие слова. «И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Что, спрашивается, искал Бог в Аврааме? Он искал в нем отца, который учил бы требованиям Божьим свою семью и следил за тем, чтобы его семья шла в послушании и вере по Господнему пути. Есть в этом тексте одно слово, хотя, быть может, не очень популярное сегодня. Это слово «заповедать» или «приказывать». «Я знаю его, — говорит Бог, — что он будет заповедать или приказывать своей семье». Есть времена, когда отец должен приказывать, когда он хочет провести какой-либо закон в своей семье. Так и так должно быть в нашем доме, потому что мы хотим получить благословение от Господа, говорит отец. Потому что я хочу, чтобы каждый член нашей семьи был спасен. Итак, мы видим, что привилегия и ответственность в случае с Авраамом шли вместе нога в ногу. Его ответственностью был приказ своим детям и всему дому с тем, чтобы видеть, что каждый член семьи идет за Господом. Ведь Божье обещание Аврааму зависело от исполнения именно этого условия. И, конечно, как я уже сказал, Авраам является отцом всех верующих и образцом для всех нас. Другими словами, если мы выполним Божьи требования, как Авраам, то получим такое же благословение, как и он. А теперь мы взглянем на некоторые другие тексты из Ветхого Завета, иллюстрирующие этот принцип, то есть тот принцип, что отец имеет привилегию привести свою семью ко спасению, к Богу. Но с этой привилегией связана величайшая ответственность обучать, инструктировать и дисциплинировать свою семью, наставляя ее на путь Господень. Этот принцип проходит красную нитью через всю Библию. Мы посмотрим на некоторые примеры. Прежде всего, 5 книга Моисея, 11 глава, стихи 18 до 21. Моисей наставляет Израиля, как он должен жить и вести себя в обетованной стране. Читаю. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими». «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих.
дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею». Каково же было требование? Оно заключалось в том, чтобы отец верно учил своих детей Слову Господню, советам Божьим на всех путях и во всех ситуациях. И обетование Божье гласило, что число их дней будет равно количеству дней пребывания неба над землей. Итак, привилегия и ответственность отца идет вместе и тесно связаны между собою. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей и родителей их. Притчи 17.6. Дети являются драгоценным даром Божиим и ни с чем не сравнимым сокровищем, и к ним нужно относиться с величайшей заботливостью. Дети, сколько чистоты и святости заключают они в себе, как совершенна их радость и неподдельна печаль, сколько покоя и ласки светится в детских глазах, как нежно

Это видно из того, что, желая засвидетельствовать свою высшую любовь к нам, Бог называет нас сыновьями, как будто не знает более славного имени. Дети рождаются не для нас, но для самого Бога. В силу этого к ним, как к детям Божиим, нужно относиться с величайшей заботливостью. Поэтому у пророка Малахии дети называются семенем Божиим, откуда возникает потомство Бога.

Хочу домой, в тот край отца родного. Иду с усталою душою. Здесь, на земле, страданий, горя много, а в небе ждет меня покой.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

совсем не по закону, а по благодати. Совсем не за заслуги я Богом спасена. По милости Господней грехи мои омыты, прощение имею, Христом мне жизнь дана. И как бы мне хотелось, чтоб Его милость надо мной простерта до конца была. Бывает, упаду я или где ошиблась, чтоб Его милость прощала мне всегда. О, это Божья милость! У Бога ей избыток. Я это твердо знаю и к Нему иду, душою умиляясь и перед Ним склоняясь. Я знаю, что прощение у ног Его найду. Я много раз читала, что милость — это сила, что даже в день последний сокроет все себе. Хотя на суд предстанут, помилованы будут. По милости Господней много на суде. Но Бог открыл глаза мои, и мне пришлось увидеть, что милости хочу я от Бога получать, а я скупа на милость. И с ближним постоянно хотелось только по закону поступать. Во всех ошибках ближних ищу я справедливость, и строго по закону сужу я их дела. И я совсем забыла, что существует милость, что всюду только милость я изливать должна, что суд будет без милости, не оказавший милости, что милость превозносится даже над судом. Как я забыл про милость, искала справедливость, так я по справедливости предстану пред судом. За каждое мгновение строго по закону рассматриваться будут все мои дела, все мысли, намерения, и без сожаления, а по справедливости отвечу я тогда. Мерой утрясенной, силой нагнетенной, пожинать придется свой посев тогда. Все дела и мщения, и дела прощения, ведь могла я Богу доверять всегда. О Боже, я взмолилась, пока еще не поздно, помоги мне миловать оправданных Тобой, чтоб я могла по милости и сверх всей справедливости, а если нужно даже жертвовать собой, друзья, мои родные, и вас я умоляю, пока еще не поздно, смиритесь на пути, дарите всюду милость, не только справедливость, чтоб царство в небо вечности по милости войти.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

В сентябре 1915 года Мария пошла в школу. Родители, несмотря на печальные военные вести, пытались сделать начало ее занятий в школе особым праздником. Мии пошили школьное платье, купили белый бант, который мама Эмилия со вкусом вплела в ее косу, и, конечно, новую школьную сумку. Держась за руку матери, она вместе с другими детьми направилась в школу. Невероятно возвышенное чувство. Девочке уже давно хотелось в школу. Она даже пыталась научиться у своей гувернантки читать и писать, и в детском саду досаждала этим воспитательнице. А теперь, наконец-то! Мия была неописуемо счастлива и видела себя уже почти взрослой. На улице их ждали дети семьи Эб. Маленькая Тина Эб, долголетняя спутница совместных детских игр, тоже пошла в школу. Начало занятий в России всегда было особым днем. Школьники и их родители, в основном матери, собирались в большом актовом зале. Торжественная программа начиналась с пения национального гимна России. Гимн пели стоя, взирая на портрет царской семьи, висевший на фронтальной стене зала. Портрет производил впечатление отеческой любви, и Мию вдруг обдало чувство почтения к этому высокому человеку в военном мундире и благородной даме, стоявшей рядом с ним. Царь и царица – владыки России, и в их честь назвали село Мии. После пения гимна исполнили духовный хорал. Один из учеников или учениц записывал название хорала на доске. Долгие годы это было почетным поручением Анны, старшей сестры Мии. Каждый день в школе исполняли новый хорал. Затем следовала молитва и приветственное вступление директора школы. Его приветствие было обращено прежде всего к первоклассникам, и Мии казалось, что он говорит лично к ней. Украдкой смотрела она в сторону мамы. Эмилия заметила возбуждение дочери и с любовью положила руку на плечо ребенка. Затем их повели по классам и познакомили с учителями. Школа находилась в центре села. Новое кирпичное здание выглядело красиво и величественно. В подвальном помещении располагалась квартира школьного сторожа. На первом этаже – классные комнаты. Было 5 классов, хотя школа – восьмилетка. Лишь 1 и 8 классы имели отдельные классные помещения, остальные же делили классы. Дети должны получить особое впечатление в начале и последнюю шлифовку в конце, перед самостоятельной жизнью, объясняли учителя такое решение. И эта позиция нашла в Вальденфюрсте плодотворную почву. С первого года занятия проходили на 2 языках. Немецкий язык, литература и основы религии преподавались на немецком. Остальные предметы велись на русском языке. Хотя Мия каждый день общалась с русскими работниками в их усадьбе, тем не менее это было для нее большим напряжением. Большинство детей в школе были из меннонитских семей, а в них, как правило, говорили по-немецки или на диалекте. Дети беженцев, которые вскоре наводнили село, к примеру, Нина, дочь князя Шафовского, со дня бегства ее родителей за границу, жившая в доме Ремеров, быстро выучила немецкий диалект. Повода говорить по-русски почти не было, поэтому на переменах на школьном дворе едва можно было услышать русское слово. Но зато как трудно было в классах. Маленькой Мии доставляло много усилий поспевать за учебой, а ведь она этого так хотела. Другим детям было не легче, но Мия, очень способная в познании языков, вскоре уже не имела трудностей с русским. Школа доставляла Мии большую радость. Она любила своих учителей и некоторых из них особо почитала. В начальных классах ее обучали пожилые учителя Винс и Дюрксен, в высшей степени добросердечные и милые люди, сделавшие занятия в школе интересными. Вместе с тем они требовали послушания и усердия.
В старших классах Мия находилась под сильным впечатлением благородного учителя Гизбрихта, как она его называла. В том же числе был весьма учтивый и приветливый молодой учитель Бернард Фаст. И это несмотря на его трагическую судьбу, отец Бернарда, тоже учитель, проповедник и управляющий лесничеством, трагически погиб в жестоком вихре событий 1917 года. На пути из города в одно из тирекских меннонитских сел он, его зять Фейль и его спутник Дерксен были зверски убиты. Лишь несколько дней спустя нашли их обезображенные тела. Все жители села, даже дети, знали эту историю. Несмотря на эту трагедию, учитель Фаст выглядел всегда приветливым. Его внутреннее спокойствие определенно объяснялось тесным контактом учителя с Иисусом. Еще в школьные годы Мии он принял крещение в братской меннонитской общине. И поскольку Яков тоже наконец принял крещение, Мия чувствовала особую близость к учителю, ведь Мия не в последнюю очередь считала это его заслугой. Она чуть ли не прославляла учителя. Стоит упомянуть также директора школы Эверта, строгого, но вместе с тем справедливого. Учителя Исаака, который очень много требовал от своих учеников и иногда резко вскипал. И поэтому Мия побаивалась его. Особой радостью для девочки были уроки двух учительниц. Одна из них преподавала музыку по классу фортепиано Тереза Тиц. Со своей матерью, как беженки, они осели в Вальдорфюрсте. Раньше Тереза играла в опере и своим появлением в школе внесла в содержание урока влияние дальних миров. Мию магически притягивали ее городские манеры. Вторая учительница, Корнелия Тисен, вела домоводство, весьма искусно рукодельничала и когда-то училась в Германии. Она высоко ценила культуру поведения и пыталась привить это детям. Обе учительницы произвели на Мию неизгладимое впечатление и обратили ее взор на культуру и общество. Очень благочестивые, они все же в своем поведении отличались от местных меннонитов. Естественно, в школе случались и разочарования, и у Мии не со всеми учениками складывалось одинаковые отношения. Особенно тяжелыми были отношения между ней и девочкой из бедной семьи беженцев Альмой Буш. С особой трогательностью Мия и особенно ее родители заботились об Альме. Они одели девочку с ног до головы. Вначале казалось, что между девочками завязывается дружба, но она вскоре рухнула из-за довольно глупой истории. В школе преподавал, хотя и нерегулярно, наездами, один холостяк, о котором складывалось впечатление, как о человеке отвратительном и неопрятном. Он всегда выглядел запыленным и грязным. Дети говорили, что в его комнате всюду паутина, что пауки плетут паутину даже в его ушах. Естественно, это были преувеличения. Мии он тоже был неприятен. Однажды она доверила свое впечатление об этом учителе Альме и сказала: «Учитель этот выглядит как обезьяна». Альма вначале смеялась над этим сравнением, а затем начала угрожать Мии тем, что расскажет учителю. Мия до смерти испугалась того, что все это выйдет на свет, и об этом узнает учитель, а может быть даже отец. А что за этим бы последовало? Просто невозможно было себе представить. К счастью, Альма не осуществила эту угрозу. Но у Мии остался на душе горький осадок. С большим трудом она и позже доверяла людям, лукавым и нечестным. 8 лет сельской школы надолго остались в памяти Мии. Они разбудили в ней жажду к знаниям, укрепили веру в Бога и справедливость на земле. Но, вероятно, и на школьные годы тенью легли события, которые отрицательно повлияли на жизнь ребенка.
Мия училась как раз в третьем классе, когда в России разгорелись революционные события и непосредственно за ними опустошительная гражданская война. Вскоре их село стало центром политических и военных раздоров. Земли крестьян-меннонитов были изъяты. Затем долгие месяцы линия фронта между Белой и Красной армиями проходила через их селение. Войска наводнили село, дворы и дома кипели солдатами. Всюду грабили, конфисковывали, убивали. 5 раз село сдавали из рук в руки. Более 10 тысяч солдат прошли через Вальденфюрст, которое теперь стали называть Великокняжеским. Особенно отрицательно красные вели себя в домах богатых крестьян. И если в каком-нибудь доме находили знаки почитания царской власти, то хозяин дома платил за это жизнью. Яков Реймер уничтожил в своем доме все, что хотя бы отдельно напоминало о его заслугах перед царской Россией. Правительство наградило его 2 золотыми медалями за заслуги в общественной сфере деятельности. В доме имелся фамильный альбом царской семьи. Все это в один прекрасный день пропало, чтобы больше не появиться никогда. Исчезло также оружие Якова. У солдат не должно было возникнуть даже повода подозревать миролюбивую меннонитскую семью. Смертельной опасностью для женщин и девушек стало хождение в темное время суток. Жители села пытались улучшить ситуацию в селе хотя бы тем, что хорошо кормили солдат, смягчая их гнев и ярость. Приходилось постепенно печь и варить, но только таким образом оберегали они село от еще большего зла. 3 мужчин их села расстреляли только за то, что они после захода солнца находились за пределами села. Погибших и раненых было достаточно. То расстреливали пленных, то вблизи села начиналась военная стычка. На сельском кладбище за школой выкопали большую могилу, в которой хоронили расстрелянных. Откуда были эти бедные люди, никто не знал. Всюду были раненые и искалеченные. Общественные здания и школу наспех переоборудовали под госпитали. Неделями дети не могли ходить в школу. Это суровое время не миновало и усадьбы Реймеров. Большой двор всегда был полон солдатами. Чаще всего в домах состоятельных крестьян были квартиры офицеров. Это в какой-то мере спасало на время пребывания части в селе от грабежа. Но как только часть оставляла село, квартировавший командир пытался забрать с собой все, что только можно было унести. Якову Реймеру приходилось использовать все свое искусство, уговаривать, чтобы спасти хоть что-нибудь из своего имущества. Однажды в село вошла красноармейская часть, и командир, простой рабочий, выбрал себе квартиру в доме Реймеров. Вместе с ним в доме поселилась молодая девушка. Выяснилось, что она когда-то училась в высшем учебном заведении у Азовского моря и происходила из знатной семьи. Красные командиры вынудили ее и других девушек следовать с ними и таким образом ее отдавали командиру части для любовных утех. Трагическая судьба. И девушка часто в одиночестве плакала. Этот командир как раз обещал Якову не брать его чистокровных лошадей. Но когда настало время части покинуть село, то велел в телегу Реймеров запрячь 2 лучших лошадей и выехал со двора, как полновластный хозяин. Забрали и других лошадей, осталась пустая конюшня. Еще долго Яков не мог смириться с потерей. 2 обстоятельства позволили ему еще раз увидеть своих лошадей. Вскоре другая воинская часть проходила через село. Упряжка лошадей, которые тянули тяжелые пушки, с трудом продвигалась вперед. Когда же она поравнялась с домом Реймеров, то одна из лошадей вдруг заупрямилась. Солдат просто не мог заставить их идти дальше. И он выпряг лошадей, оставшись с ними в усадьбе.
Так выяснилось, что одна из этих упрямых лошадей была племенной лошадью Иакова Реймера. Она почуяла дом, и никакие силы не смогли заставить ее идти дальше. Печально посмотрел Яков на свою питомицу. Измученная, с потухшим взглядом стояла она перед ним. А каким блеском сиял этот взгляд раньше, когда в конюшне появлялся он сам. Эти несколько дней, когда часть стояла в селе, он отдавал своей лошади все, что только имел, чтобы восстановить ее силы. Несколько раз он пытался уговорить командира части оставить ему лошадь, но все его просьбы были тщетны. Часть ушла дальше, а вместе с ней и его лошадь. Когда наконец закончилась война, один из крестьян соседней деревни сообщил ему, что он получил одну лошадь с выжженным тавром Яр. Яков поехал к нему, и действительно то была одна из его кобылиц, которая к тому же оказалась жеребой. Яков выкупил эту лошадь, ухаживал за ней. Вскоре кобыла ожеребилась, но жеребенок, к сожалению, оказался мертвым. Это было концом когда-то успешно начавшегося племенного дела. Эти и многие другие события повлияли на Мию. Родители, учителя, несмотря на несправедливость окружающей жизни, старались воспитывать в детях положительные качества. И с Божьей помощью это им удавалось. Важную роль в этом сыграли школьные богослужения и изучение основ религии. Дорогие радиослушатели, продолжение книги вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Исход 20:12, Второзаконие 5:16.
1: У царя Давида был сын по имени Авессалом. Он отличался редкой красотой, умом, но и коварством. Мать его была дочерью Гессурского царя, а отец – царем Израиля. Согласно Божьему определению, предсказанию пророков и обещанию самого царя Давида, наследником престола предстояло стать Соломону. Но Авессалом хотел быть царем. Возможно, его двойное царское происхождение давало ему для этого повод. Он не ленился вставать утром рано и становился у ворот города при дороге, ведя беседы с людьми, которые шли на суд к царю, обнимал, целовал и говорил:
2: «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. О, если бы меня поставили судьёю в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде».
1: Своими действиями и словами он вкрадывался в сердце израильтян. Вскоре Авессалом обманом воцарился в Израиле, а его престарелому отцу, царю Давиду, пришлось бежать, спасая свою жизнь.
0: В одном из сражений Авессалом погиб. Услышав о его смерти, Давид заплакал, повторяя: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть за тебя?» Велика была отцовская любовь Давида к сыну, а ведь сын лишил его царства и искал его душу. В свое время, когда Авессалом был еще бездетным, потом родились у него три сына и дочь, он поставил себе памятник и сказал: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась обо мне память имени моему», и назвал памятник своим именем. Это имя, как сказано в Библии, памятник сохранил до сего дня. Второе Царство 18:18.
1: Прошло почти 3000 лет, а арабы еще до недавнего времени, проходя мимо могилы Авессалома, возле которой набросана за века огромная куча камней, останавливались, кидали еще камни со словами:
2: «Да будет проклят Авессалом! Да будут прокляты все дети, которые буйствуют против своих родителей!
0: Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Ефесянам 6:1.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Момент творения. Когда ответ не ответ. По мере развития современной молекулярной биологии становится все более очевидным, что все живое на Земле не могло возникнуть из неживого. Уже сегодня многие эволюционисты признают эту истину и ищут пути разрешения проблемы. Доктор Фрэнсис Крик, один из открывателей структуры молекул ДНК, назвал происхождение жизни почти чудом. Он считает, что хотя жизнь и не могла зародиться на Земле, возможно, она зародилась где-нибудь в другом месте. Его теория под названием «направленная панспермия» гласит, что жизнь на Землю могли занести существа, зародившиеся где-то в космосе. Но это вовсе не решение проблемы, а напротив, уход от нее. Крик попросту выводит вопрос о происхождении жизни за пределы возможностей человеческого понимания. Важно тут другое. В наше время очень многие эволюционисты признают, что жизнь на Земле не могла начаться без вмешательства какого-то разумного существа, неизвестного науке. Это в точности совпадает с библейским учением, потому что в Библии ясно сказано: «Жизнь возникла по Слову Божьему». Источник жизни и всего творения был этим самым творящим словом и стал плотью ради нашего спасения. Это гораздо более достойный ответ, чем заявление о том, что нас создали якобы маленькие зеленые человечки из другой галактики. О том, что было в начале, вы сможете узнать из первой главы Евангелия от Иоанна. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

молитвой. Отче наш, молитесь чаще. В ней в каждом слове свой особый вес. И нет молитвы глубже, чище, слаще, чем эта, к нам пришедшая с небес. За дверью, запертой в уединение, под ветками смоковницы своей, молитвы этой пейте наслаждение, вникая в смысл сказанного в ней. В молитве этой можно научиться всему, что есть закон и благодать, как имени Господнему святиться, как воле Бога место в сердце дать и как прощать, чтоб получить прощение, как хлеб иметь насущный на столе, как сохранить себя от искушений, как имя возносить Отца хвале. Ибо Твое есть царство, сила, слава. Не правда ли? Какая красота! И это нам принадлежит по праву. Это слова Учителя Христа. Молитвой, Отче наш, молитесь чаще. В ней в каждом слове свой особый вес. И нет молитвы глубже, выше, слаще, чем эта, к нам пришедшая с небес.

0: Господу господствующих, Царю царей, слава, слава, слава! Царю царей, Царю царей, слава,
1: слава,
2: слава!
0: Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Рада вновь быть вместе с вами в этом прямом эфире программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». С вами у микрофона я, Олеся, и в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Если вы знаете, что ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВ, воспользуйтесь возможностью передать им несколько теплых слов в этом прямом эфире. Может быть, вы просто хотите заказать песню для себя или для тех, кто вам дорог. Присоединяйтесь к нашей программе и участвуйте. Объявляю контакты, как вы можете оставить свою заявку, позвонить, написать сообщение или сообщение в WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Оставлять заявки можно в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами. Через приложение Radio MV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. И, как всегда, свои заявки вы можете оставить через наш веб-сайт radiomv.com. Пишите, звоните, мы будем рады вашему участию и постараемся озвучить ваши поздравления и музыкальные пожелания в течение этого часа. А в начале эфира хотелось бы вместе с вами прослушать песню «Милость твоя надо мной велика» в исполнении группы «Белый ангел».

Итак, друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВИ. Если вы только присоединились к нашему эфиру и хотели бы поздравить своих родных, близких, передать сердечный привет или же просто заказать любимую христианскую песню, мы будем очень рады вашим звонкам, сообщениям. Свои заявки вы можете оставить, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Оставляйте свои заявки через наш веб-сайт radiomv.com, пишите в чат по трансляции на YouTube, или же отправляйте сообщение или набирайте номер, который там указан, через приложение Radio MV. С удовольствием озвучим ваши поздравления в этом прямом эфире, передадим теплые пожелания и вместе подарим вашим родным, друзьям и всем слушателям немного христианской любви, добрых слов и прекрасной музыки. И начиная программу, озвучу первое поздравление на сегодня. С прекрасным юбилеем 65-летия молитвенная группа сестер сердечно поздравляет сестру Галину Фабиан. Дорогая Галина, за годы жизни Господь проводит каждого из нас разными дорогами. Но какое благословение, оглядываясь назад, видеть Его верность, помощь и ответы на молитвы. В этот юбилей сестры особенно благодарят Бога за вас, за возможность вместе молиться, поддерживать друг друга и разделять радости и нужды. Желаем и дальше идти за Господом с живой верой и упованием на Него. Пусть Он обновляет ваши силы, дает мудрость на каждый новый день, отвечает на молитвы и хранит тех, кто дорог вашему сердцу. И пусть впереди будет еще много времени для служения Богу, общения с близкими и радость от того доброго плода, который Господь взращивает в вашей жизни. На память оставляем стихи из Священного Писания. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь». Псалом 91, стихи с 14 по 16. Сестра Галя, пусть эти слова особенно исполняются в вашей жизни, чтобы годы приносили не только возраст, но еще больше духовного плода, мудрости и благодарности Господу. С любовью и молитвами о вас поздравляет молитвенная группа сестер. Мы также вас, сестра Галина, сердечно поздравляем с юбилеем 65-летия. Пусть Господь и надалее хранит вас, благословляет и посылает ответ на ваши нужды. А в подарок для вас по просьбе молитвенной группы прозвучит следующая песня.

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «В подарок для Галины Фабиан». Еще раз желаем вам, Галина, Божьих благословений. А далее, в продолжении нашего прямого эфира, у нас музыкальное пожелание от нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он желает услышать песню «Уж скоро домой». Александр, с удовольствием исполняем эту просьбу. Пусть эта песня напомнит каждому из нас о нашей небесной надежде и встрече с Господом. Слушаем эту песню вместе с вами.

Друзья, мы с вами прослушали песню «Уж скоро домой», которая прозвучала по просьбе Александра Алиферчик. А сейчас возвращаемся к вашим поздравлениям, и у нас есть еще одна заявка. Это поздравление отправляется на север, на Аляску. С днем рождения Сергея Ильницкого! Сердечно поздравляют ваши друзья, братья и сестры из города Дубна. Более 20 лет назад Сергей покинул штат Вашингтон и переехал на Аляску, где живет и трудится до сегодняшнего дня. Проходят годы, между людьми могут быть тысячи километров, но настоящая дружба и доброе христианское общение не измеряются расстоянием. Дорогой Сергей, ваши друзья помнят о вас и в этот день желают Божьей помощи во всех трудах, крепости духа, здоровья и мира в сердце. Пусть Господь хранит вас там, где вы проживаете, благословляет дело рук ваших, направляет ваши пути и всегда остается вашей надежной опорой во всех обстоятельствах. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 120, стих 8. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Пусть расстояния никогда не разлучают сердца, соединенные верой и добрыми воспоминаниями. С днем рождения вас, Божьих благословений на далекой Аляске! Мы также вас сердечно желаем поздравить, Сергей Ильницкий, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, исполнит желание вашего сердца и дарует ответ на ваши молитвы. И по просьбе ваших друзей для вас в подарок прозвучит песня «Когда смотрю на звездное небо» на украинском языке. Слушаем эту песню вместе с вами.

друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что мы с вами прослушали музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для Сергея Ильиницкого. А следующее поздравление звучит от старшего хора церкви «Благодать» города Рентон, где регент Лилия Дрофяк. Дорогой Александр Владимирович, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Для нас большая радость вместе трудиться для Господа, когда каждый несет свое служение. Но всех нас объединяет одна цель – прославить Христа. Мы благодарны Богу за вас, за ваш пасторский труд, за ваши молитвы, наставления и заботу о церкви. Желаем вам мудрости от Господа в каждом решении, духовной крепости и новых сил для служения. Пусть посеянное вами слово приносит добрый плод, молитвы получают ответы, а рядом всегда будут верные братья и сестры, с которыми можно единодушно трудиться для славы Божьей. Также хотим оставить на память слова из Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Пусть Господь хранит вас, вашу семью, обновляет ваши силы и дарует еще много благословенных и плодотворных лет в служении Господу.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире звучала музыкальная композиция в подарок для пастора Александра Владимировича Зломанюка. А далее озвучу еще одно поздравление. От всего сердца поздравляем с днем рождения Иосифа Кот, который недавно отметил свой день рождения. Желаем, чтобы Господь обильно благословлял твою жизнь и подарил тебе еще много добрых и благословенных лет. Пусть Господь укрепляет твое здоровье, наполняет сердце своим миром, радостью, дает силы для каждого дня и помогает во всех жизненных обстоятельствах сохранять упование на Него. На память и в благословении оставляем стихи из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благослови тебя Господь и сохранит тебя. Да озари тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Иосиф, пусть эти слова будут не просто пожеланием в день рождения, а Божьей милостью, которую ты будешь видеть в своей жизни в наступившем году твоей жизни. С любовью вас поздравляют ваши друзья Виталий и Лариса Вознюк, и они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «С днем рождения» в исполнении Елены Ваймер. Иосиф Кот, мы также вас поздравляем с днем вашего рождения. Пусть эти добрые пожелания будут исполнены в вашей жизни, и пусть Господь вас обильно благословит. В подарок для вас будет звучать песня «Вот день рождения твоего настал сегодня».

Только что мы с вами прослушали песню «Вот день рождения твоего настал сегодня», которая прозвучала в подарок для Иосифа Кот. А следующее поздравление особенно теплое, оно звучит от любящего мужа для своей супруги. Виктор Яроцкий поздравляет с днем рождения свою любимую жену Мариночку. «Моя любимая Мариночка, поздравляю тебя с днем рождения. Этот год для нас особенный. Это первые годы нашей семейной жизни, и я благодарю Господа за то, что Он подарил мне тебя. Пусть Господь Бог благословит тебя, хранит твое сердце, дарует тебе радость, мир и силы, а нашу семью ведет своей рукой. Пусть с каждым годом мы становимся еще ближе друг к другу и вместе ближе к Господу». На память для тебя и для нашей семьи стих из Священного Писания: «А я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навин, 24 глава, 15 стих. С днем рождения, моя Мариночка! Люблю тебя и благодарю Бога за тебя. С любовью, муж Виктор. Марина, мы также вас поздравляем с днем вашего рождения, Божьих благословений и счастья в вашей семье. И по просьбе вашего мужа Виктора для вас в подарок прозвучит следующая песня.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинницы Мариночки Яроцкой». А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, которое отправляется в Россию, в город Шахты. 12 августа свой 35-летний юбилей отмечает наша дорогая родная Юлечка Савченко-Гончар. Дорогая наша Юлечка, поздравляем тебя с днем рождения, с твоим прекрасным юбилеем. Мы благодарны Господу за тебя, за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь, которую ты даришь своим детям и близким, за все то хорошее, что Бог вложил в тебя. Особенно желаем тебе не терять сил, когда бывает нелегко. Пусть Господь сам поддерживает тебя, дает мудрость в воспитании деток, направляет в каждом решении и восполняет то, чего порой так не хватает человеку. Пусть в твоем доме будет Божий мир, в сердце тихая уверенность в Его заботе, а в жизни еще много поводов улыбаться, радоваться и благодарить Господа. На память тебе хочется оставить очень подходящие слова. Псалом 137, стих 8. «Господь совершит за меня, милость Твоя, Господи, вовек». Юлечка, пусть Господь действительно совершает свою добрую волю в твоей жизни, укрепляя тебя изо дня в день, благословляя тебя, твоих деток, и помогая тебе видеть, что даже среди непростых обстоятельств Его рука по-прежнему ведет и хранит тебя. Мы очень любим тебя, ценим, молимся о тебе и от всего сердца благословляем. С любовью и уважением тебя, Юля, поздравляют все родные и друзья. И в подарок оставляем песню группы «Жизнь» «Благословляем именем Создателя».

Продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». В эфире прозвучала песня «Благословляем именем Создателя» в подарок для Юли Савченко. А далее следующее поздравление прозвучит от сестры Веры для ее дорогой подруги Нины Карпец. Дорогая Ниночка, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Благодарю Господа за нашу дружбу и желаю, чтобы Божья добрая рука всегда была над твоей жизнью. Пусть Господь благословляет тебя, укрепляет, когда нужны силы, утешает сердце, подарит крепкое здоровье, мир и радость, а каждый день приближает тебя к Нему. На память оставляю стих из Священного Писания, Псалом 22, стих 6. «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Ниночка, пусть именно благость и милость Господа сопровождают тебя во все дни твоей жизни. Этими словами вас, Нина, поздравляет ваша подруга. И в подарок желает, чтобы прозвучала песня «Дни и ночи, дни и ночи напролет» или «В сердце матери». Мы также вас, Нина, поздравляем с днем вашего рождения, Божьих вам благословений, радости в каждом дне и ответа на ваши молитвы. А следующая песня прозвучит для вас.

Дорогие друзья, вот и подошло время к завершению нашего прямого эфира. Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, приветы и музыкальные пожелания. И прежде чем попрощаться, у нас осталась еще одна последняя заявка на сегодня. С днем рождения желаем поздравить Галину Ивановну Евчик, которая проживает в Северной Каролине, город Шарлотт. Вас поздравляют друзья из церкви «Благая Весть». Дорогая Галина, наша сладкая дочь Сиона, мы благодарим Господа за тебя, за твою верность и преданность Ему. Как дорого иметь рядом человека, который любит Господа и своим жизненным путем продолжает свидетельствовать о своей вере. Пусть Господь обильно благословляет тебя от небесных и земных источников, укрепляет здоровье, хранит на всех твоих путях и дает все необходимое для дальнейшего следования за Ним. Пусть твоя жизнь и дальше будет украшена добрым плодом веры, любви, милосердия и благодарности Богу. Мы любим тебя, ценим и помним о тебе». На память оставляем слова из Священного Писания, послание Колоссянам, 3 глава, 14 и 15 стихи. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, и будьте дружелюбны». Галина, пусть мир Божий владычествует в твоем сердце, а любовь Христова остается главным украшением твоей жизни. Для вас, ваши друзья из церкви «Благая Весть» желают, чтобы прозвучала песня «Ты моя жемчужина, Иисус». Мы также вас сердечно поздравляем, Галина Ивановна, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит и исполнит эти добрые пожелания, которые были оставлены для вас вашими друзьями. И, конечно же, прямо сейчас для вас и в завершении нашего прямого эфира прозвучит песня «Жемчужина». А я на этом прощаюсь с вами, дорогие друзья. Пусть Господь благословит каждого радиослушателя, хранит вас, ваших близких, наполняет ваши сердца миром и укрепляет вашу веру. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

все должны стараться уступать другим. В игре, в очереди, в автобусе, на перемене. Это сделает нас добрыми и хорошими.

0: для детей.
1: Ну что, чем сегодня займемся?
2: Не знаю. Василиса вон опять песочница играет.
1: Ты предлагаешь с ней поиграть?
2: Да нет, ты что?
1: Давай ее напугаем.
3: Давай.
1: А как? Давай наденем простыни, незаметно подкрадемся и выскочим на нее, как будто мы привидения.
3: Точно.
4: Сейчас я построю хороший замок. Светлый, без привидений. Так что моей принцессе там будет жить хорошо, не страшно.
2: Василиса,
5: мы пришли за тобой.
6: Тебе пришел конец.
4: Максим, Ваня, зачем вы взяли мамины простыни? Она вас за это отругает.
5: Мы никакие не Максим и не Ваня. Мы привидения.
2: Привидения.
4: А я не Василиса, я охотник за привидениями.
2: Ты что, совсем не испугалась?
4: Вань, а чего мне вас бояться?
2: Ну ты же не знала, что это мы. Мы накрылись простынями и голоса изменили.
4: А я ваши голоса все равно сразу узнала. Вы как их не меняете, все равно это ваши голоса.
2: Не, ну так неинтересно.
7: Иван, ты зачем чистые простыни взял? Я же их только что постирала.
4: Я же говорила, мама ругаться будет.
2: Мы их не испачкали, тетя Оля. Мы просто ими накрылись. Мам, мы хотели в привидения поиграть.
7: Ой, взрослые мальчики, а занимаетесь ерундой. Вот что, повесьте простыни на место и идите все сюда. Продолжим читать Евангелие.
2: Ну, конечно, мам.
7: Ну что, вы готовы?
2: Да.
3: Да.
7: Помните, что мы читали в прошлый раз?
2: Да, мы читали про то, как Иисус исцелил сына царского слуги, даже не видя его.
1: И еще про то, что в Назарете, городе, где жил Иисус, ему никто не поверил. То, что все знали его с детства и думали, что он просто сын плотника Иосифа.
4: А еще они хотели схватить Иисуса и не смогли, хотя он был среди них.
7: Верно. А теперь слушайте дальше.
8: И пришел Господь в Капернаум, город Галилейский, и опять в субботу пришел в одну из синагог. И был там человек, имевший в себе нечистого духа, который вскричал громким голосом:
9: «Что тебе до нас, Иисус из Назарета? Ты пришел погубить нас? Знаю, что ты святой Божий!»
8: Но Христос строго сказал ему:
10: «Замолчи и выйди из человека».
8: Тогда, повергнув человека на землю, прямо посередине синагоги, бес вышел из него.
4: Мама, как страшно! Почему этот человек говорил не своим голосом?
7: Верно, Василиса. Этот человек говорил не своим голосом, потому что в нем поселился нечистый дух. Другими словами, бес. И это очень страшно.
1: А кто такие бесы?
7: Это невидимые для человека существа. Злые и ненавидящие Бога и все его творения. Особенно человека. Собственно, это наши главные враги.
2: А откуда они взялись, эти бесы?
7: Когда-то они были добрыми ангелами, но были соблазнены самым главным ангелом по имени Люцифер. Он возгордился и решил сам стать Богом. Эти ангелы восстали против Бога, но были сброшены с небес и превратились в злых нечистых духов, врагов Бога и человека.
4: Ой, как страшно, мама!
7: Не бойся. Нас от них защищает Бог и его святые ангелы. И если мы не будем своими дурными поступками отдаляться от Бога, то нечистые духи не смогут причинить нам никакого вреда. Ведь они совершенно бессильны против Бога.
8: Тогда все увидели, как Иисус одним словом выгнал беса из человека. Между собой люди начали говорить:
11: «Что же это за слово, которым он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят?»
8: И молва об Иисусе, как о великом пророке, разошлась по всей Галилее. Выйдя же из синагоги, Господь пошел в дом Симона Петра. Там в сильной горячке лежала его теща.
12: «Господи,
0: У тещи моей сильная горячка. Если хочешь, исцели ее.
10: Где она?
0: Здесь, на постели, за занавесью.
8: Встав над ней, Христос запретил горячке, и болезнь тотчас же оставила ее, так что не осталось даже слабости, которая бывает у больных в течение нескольких дней.
7: Что случилось? Почему я лежу?
0: Лежи, лежи. Ты еще слаба после болезни.
7: Я была больна, а теперь я здорова. Этот человек исцелил меня.
8: После выздоровления женщина встала и в знак благодарности начала прислуживать за трапезой.
1: А что было дальше?
7: Слушайте и узнаете.
8: Однажды Иисус, находясь у Генесарецкого озера, говорил народу поучение, и толпа теснила его. Тогда он вошел в лодку, стоявшую неподалеку, и попросил Симона Петра, которому лодка принадлежала, немного отплыть от берега. И когда отплыли, Иисус продолжил учить народ. Закончив же поучение, Господь сказал Симону и Андрею, который тоже находился с ними:
10: «Отплывите теперь на глубину и закиньте сети ваши для лова».
8: Симон ответил:
0: «Наставник, если за всю ночь мы ничего не смогли поймать, то тем более сейчас это делать бесполезно. Но по слову твоему закинем сети».
8: Сделав же это, Симон и Андрей поймали такое множество рыб, что сети их начали прорываться.
1: Ничего себе! Столько рыбы! Наверное, вся рыба этого моря к ним в сети попала.
7: Тише, слушайте дальше.
8: Тогда Симон и Андрей попросили знаками своих товарищей, Иакова и Иоанна, на другой лодке прийти к ним на помощь. Те подплыли и наполнили рыбой обе лодки. Но рыбы было так много, что лодки плыли, погружаясь в воду. Увидев это чудо и осознав могущество Иисуса, рыбаки пришли в трепет, а Симон Петр припал к коленям Христа и сказал:
0: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный».
10: «Не бойся, отныне ты будешь уловлять людей в сети божественного учения».
8: Тогда четверо рыбаков, вытащив на землю лодки, оставили все и последовали за Христом.
1: Мам, а почему Петр сказал Иисусу: «Отойди от меня»?
7: Потому что Петр, когда понял, что имеет дело с самим Богом, почувствовал себя недостойным общаться с Ним. Он почувствовал свою греховность при встрече с Иисусом. Но давайте слушать дальше.
8: Вскоре, когда Господь пришел с учениками в один из городов Галилеи, увидел его человек, который был весь в проказе. Он упал в ноги Иисусу и попросил:
3: «Господи, если ты хочешь, можешь меня очистить».
8: Сжалившись, Христос протянул к нему руку, коснулся головы больного и сказал:
10: «Хочу, очистись».
8: И тотчас проказа сошла с больного. И повелел ему Христос никому не говорить об этом исцелении, но только попросил:
10: «Пойди, покажись священнику, как повелевает это делать исцелившимся от проказы закон Моисеев, и принеси за свое очищение положенное жертвоприношение».
8: Благодаря этому случаю и подобным чудесам молва об Иисусе распространялась все больше и больше, и много народа сходилось слушать его и исцеляться от своих болезней.
4: Я тоже бы хотела жить в то время и прийти к Иисусу.
2: А тебе от чего исцеляться? У тебя же ничего не болит.
4: Ну и что? Я бы хотела просто быть рядом с ним и слушать его.
2: Я вообще-то тоже.
1: А что еще сотворил Иисус? Давайте почитаем.
7: Обязательно почитаем. Только в следующий раз.

Я шел неровной дорогой к тому Голгофскому холму, где, ожидая встречи строгой, хотел забыть свою суму. Но встретил ты без обвинения и сыном грешника назвал. В тот день, зарею воскресенья, рассвет в душе моей вставал. В тот день, оставив все тревоги, забыв сомнения навек, я пел и радовался в Боге, как возрожденный человек. Я буду помнить неизменно до врат небесной стороны день дорогого искупления от неоплаченной вины. Хвала тебе, великий Боже, за свет, сияющий во мгле. Ты для меня всего дороже, что есть и будет на земле.

стоял дождливый июльский день. Я сидела в своей комнате на широком подоконнике, глядя на разыгравшуюся непогоду. Дождь лил, как из ведра. Деревья раскачивались из стороны в сторону. Иногда раздавался гром. Но мне в своей комнатке было очень уютно. Я закуталась в плед и пила какао, приготовленное бабушкой. Передо мной лежала раскрытая Библия, которую я с тех пор, как начала читать. По чуть-чуть, с самого начала. Меня поразило то, что, оказывается, мир появился совсем не так, как нас учили в школе, от мощного взрыва или чего-то такого. Нет. В Библии говорилось, что мир появился от Слова Бога. Я читала дальше, забывая обо всем на свете. О чудесном рае, созданном Богом, о первых людях, Адаме и Еве. Где, читая про них, я убедилась, что школьные учения о происхождении людей от обезьян – ложь. А поняла я это из слов Бога. «Сотворю людей по образу нашему и по подобию нашему», то есть похожими на Бога. И где тут об обезьянах говорится? Скажите, пожалуйста. А вот именно, нигде. Я читала дальше. О грехопадении Адама и Евы, об ужасном поступке Каина с Авелем, затем о Ное, поразившись историей с ковчегом, об Аврааме и Исааке, Исаве и Иакове, читая о том, как Иаков со своей семьей возвращается домой и встречает Исава, я так радовалась. А сегодня, спустя полторы недели после находки Библии, я уже начинала читать Новый Завет. Барабанил дождь, и вместе с его звуками в мое сердце проникали, как наяву, громкие слова Иоанна, стоящего у воды и говорящего народу. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. «Духом Святым и огнем», — мысленно повторила я, не совсем понимая, что бы это значило. Я продолжала читать. Я читала, читала и читала, не отрываясь. Никакая прежде книга не приковывала меня к себе, так как эта. Библия была намного интереснее всех захватывающих историй, ранее мною прочитанных. И самое главное — это не выдумка, это правда. Меня вывели из увлеченного чтения шаги бабушки, которая поднималась по ступенькам и направлялась к моей комнате.

И что? Интересно? По лицу бабушки я не могла определить, недовольна она или просто удивлена, и я ответила спокойным голосом. Да, это очень интересная книга. За неделю с половиной я прочитала весь Ветхий Завет и начала читать новый. Неужели? В изумлении воскликнула бабушка, не веря, глядя на меня. Ты правда за столь короткое время прочла весь Ветхий Завет? Да, улыбнулась я и, взяв у нее Библию, аккуратно провела рукой по обложке. Когда читаешь Библию, забываешь обо всем, в том числе о времени. Раньше я видела похожую в городе у священников, когда ходила с родителями в храм на Пасху. И всегда мне казалось, что эта книга никому не может нравиться. Но тут я ошиблась. А ты знала, бабушка, о том, что когда Моисей выводил народ израильский из Египта, Черное море раздвинулось перед ними, и народ смог пройти? Нет, то есть да, знала, когда-то давно. Я вопросительно взглянула на нее, но ничего не спросила. Но, заметив мой взгляд, бабушка тяжело вздохнула и присела рядом со мной в кресло. Ну что ж, я тебе все расскажу. Как ты знаешь, я с твоим дедушкой с молодости много путешествовала. Мы были в Швейцарии, на Шри-Ланке, много раз посещали Испанию и Францию, но наш родной дом был здесь, в Канаде. Тогда мы жили не в этом доме, возле леса. У нас был дом возле города, тоже большой и красивый. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Мы очень любили наш дом. У нас с дедушкой было двое детей. Старший сын, твой дядя Мэтью, и младший, твой отец Теодор. Их мы тоже часто брали с собой в различные путешествия и поездки. Как-то мы по делам дедушкиной работы ездили все вместе в Англию. Там, живя в гостинице, я часто гуляла с твоим папой и дядей по городу, пока дедушка был занят работой. Однажды мы попали на ярмарку. Везде пестрели яркие ленты, изделия из глины и дерева, книги. В середине площади, где проходила ярмарка, мы увидели толпу людей. Они столпились вокруг кого-то и оживленно слушали и наблюдали за происходящим. Мы тоже заинтересовались, что там происходит, и, протиснувшись сквозь толпу, увидели троих людей: девушку, сидящую возле фортепиано, молодого человека с гитарой в руках и мужчину средних лет, стоящего с микрофоном в одной руке и с Библией в другой. Он как раз заканчивал читать оттуда, и я запомнила слова им прочитанные: «Се я с вами во все дни до скончания века». Мне понравились эти слова, и я мысленно прокрутила их в памяти еще несколько раз. «Споем песню!» – радостно объявил мужчина и, кивнув молодому человеку и девушке, начал петь под аккомпанемент фортепиано и гитары. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святый! Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един, свят. Все народы поклонятся перед Тобой, ибо Ты един, свят». Все слушали песню, многие подпевали. Мне понравилась эта песня, и я ее тоже на всю жизнь запомнила. Бабушка остановилась на минутку и погладила меня снова по голове. «А что дальше было, бабушка?» – спросила я. Дальше все задавали интересующие их вопросы благовестникам, а тот молодой человек, который играл на гитаре, предлагал тем, кто хочет, взять на память небольшую христианскую брошюрку и Библию. И я тогда заинтересовалась всем этим и взяла обе книги. Через несколько дней мы уехали домой, в Канаду, но я часто вспоминала песню и тот стих из Библии. Через год, после встречи с благовестниками, я случайно нашла в своем городе церковь, и вся наша семья посещала ее на протяжении 5 лет. Твой дедушка покаялся и был настоящим христианином, также и дядя Мэтью. Но я хоть и читала Библию и ходила в церковь, все же не каялась, считая, что я и так хорошая и благочестивая. Как-то в одну из холодных ноябрьских ночей я проснулась от запаха дыма. Тогда болел Теодор, и я несколько ночей спала на втором этаже в комнате рядом с его комнатой. Я сразу же вскочила и побежала в спальню сына.
Тот бедный тоже проснулся от дыма и задыхался, так как помимо запаха гари

0: У него был грипп, и мальчик с трудом переводил дыхание. На тот момент Теодору было 9 лет, а Мэтью 14. Я быстро вывела Теодора из комнаты, в которую начинал заползать дым, и громко крикнула на первый этаж, желая разбудить Мэтью и твоего дедушку. Они не отозвались. Тогда мы с Теодором бросились по еще не горящим, но полностью в дыму ступенькам вниз и нашли там Мэтью, который сам, задыхаясь, пытался привести в чувство Альберта, твоего дедушку. Бабушка всхлипнула и продолжила. Дедушка был без сознания. Мэтью с чуть-чуть обгоревшими волосами, но невредим. Я тогда сразу же вызвала скорую и пожарных, и они помогли мне и всем нам выбраться из горящего дома. После этого пожара я с мальчиками жила в нашем дачном доме, вот где мы сейчас с тобой. А дедушка месяц пролежал в больнице, так как из-за того, что он много вдохнул дыма, у него был хронический бронхит. И как ни старались врачи, бабушка заплакала. Через месяц он умер. Я сочувственно положила бабушке руку на плечо. Я никогда не знала дедушку, но видела на фотографиях, и мне он очень нравился. «После этого», — продолжила говорить бабушка, когда успокоилась, — «я перестала ходить в церковь, перестала читать Библию, перестала молиться. Я была разочарована, расстроена, зла. Да, я была очень зла на тех людей, которые подожгли наш дом. Позже в суде мне рассказывали о подозреваемых, и я знала людей, поджегших не только наш дом, но и всю нашу жизнь. Я их ненавидела». Придумывала планы мести, но так ничего и не сделала. Мэтью продолжал, как и раньше, читать Библию и молиться. Покаялся. Но я не хотела верить в Бога. К тому же я помню, как тогда, в то ужасное время, ко мне постоянно приходил на память стих «Се я с вами во все дни до скончания века». И я не понимала, к чему бы это. Шли годы, и я постепенно забывала о тех людях, которые устроили пожар. Но о нашем старом доме и Альберте никогда. И когда через 8 лет я брала на руки своего первого внука, сына Мэтью, затем второго и третьего, когда я брала на руки тебя, маленькую Микаэлу, единственную дочку Теодора, я понимала, что все же на свете есть чудеса. Есть. Но сегодня, взяв в руки твою Библию, во мне что-то пробудилось. И я подумала, что все же начну читать ее снова. Потому что ты и твои двоюродные братья — это чудо, а чудо может сделать только один Бог. Я поняла это снова. Я улыбнулась бабушке и обняла ее. «Но откуда же у тебя Библия, деточка?» — спросила бабушка. «О!» — взволнованно начала я. «Это длинная история!» И я рассказала ей все. О том, как погналась за зверем и нашла поляну заброшенным домом. О том, как много раз ходила туда. И если я оставляла еду, на следующий день ее там не было. О том, как приводила в порядок первый этаж. Затем о том, как, придя на второй этаж, я обнаружила семейство лисицы, как подружилась с ними. И в конце о случайно найденном погребе, где я и нашла Библию. Бабушка слушала с огромным вниманием и интересом. В конце моей истории она, задумчиво глядя на меня, сказала с улыбкой. «Ну и ну, Микаэла, у тебя история такая захватывающая. Почему же ты раньше не рассказала мне об этом?» «Ну, я замялась. Ну, решила теперь говорить только правду, потому что думала, что ты можешь запретить ходить мне в тот дом и лес. И прости меня, бабушка, пожалуйста, за то, что я не договаривала тогда, в первый раз, когда рассказала о том, как гналась за зверем, но не рассказала о доме». «Ты меня удивляешь», — проговорила бабушка, удивленная и в то же время довольна. «Вижу, Библия тебя меняет к лучшему». Я улыбнулась и встала. «Могу и тебе дать почитать, бабушка». «О, да, я не против. Дай как-нибудь. А сейчас пойдем пить чай. И еще, продолжай читать Библию, раз эта книга делает тебя такой. Читай ее обязательно». Было 8 утра, вторник. Я и бабушка пришли к общему решению, что если я нашла этот дом и уверена, что в нем никто не живет, и хочу привести его в порядок, то нам обеим нужно потрудиться, чтобы превратить это помещение в нормальный дом. Я шла впереди, с сумкой моющих средств и тряпок в одной руке и с банкой краски в другой. Сзади шла бабушка, неся веник с совком и стопку выглаженных занавесок на окна. Мы подошли к дому.
1: «Ой-ой-ой-ой!» – пробормотала бабушка. «Вот это находка!»
0: Я ухмыльнулась. Бабушка еще внутри не видела. Мы зашли, и бабушка воскликнула в удивлении.
1: «Ну и ну, Микаэла! Самой так привести в порядок дом! Молодец! Но кое-что мы поправим!»
0: И мы с бабушкой принялись за работу. Я красила стены краской бежевого цвета, бабушка вешала во всем доме занавески. Через 6 часов стены первого этажа были аккуратно выкрашены, а пол подметен и вымыт. Довольные, мы с бабушкой стояли на пороге, любуясь своей работой. Как вдруг сзади на нас прыгнули какие-то существа.
2: «Мэгги! Роб! Элвин!»
0: Радостно присела я на колени перед 3 лисятами, которые, собственно, уже стали почти взрослыми, размером со свою маму, которая рысцой подбежала ко мне и уткнулась своей длинной острой мордочкой мне в ладонь. Бабушка отпрянула, боясь, что животные могут запачкать ее платье, но меня и лисят никто не мог остановить. Они втроем повалили меня на траву на поляне, а затем скакали вокруг, игриво покусывая меня то за руку, то за кроссовок. Я смеялась и отмахивалась, но была бессильна против крепких, шустрых Мэгги, Роба и Элвина. Эти имена я дала им, когда во второй раз их увидела. Мэгги была маленькой, изящной копией своей мамы. У нее были тонкие черты мордочки, белая меховая грудка и карамельного цвета окрас. Мальчишки же, Роб и Элвин, были пухлыми, немного неуклюжими, но очень уж игривыми лисятами. Уши у них немного отличались от сестры тем, что слегка торчали в разные стороны, в то время как у Мэгги они стояли торчком. Бабушка некоторое время наблюдала за нами, а затем не выдержала и тоже стала гладить и ласкать лисят. Так мы сидели до тех пор, пока ненадолго убежавшая куда-то лиса не вернулась с огромной крысой в зубах и не напомнила нам, что время обеда. Я уже и сама не помню, когда точно это произошло, когда я приняла Иисуса в свое сердце. Но отчетливо помню только то, как на следующий день мне стало радостно и легко. У меня больше прежнего появилось желание прочитать Библию до конца, чтобы узнать, как же дальше сложилась судьба того, кто сделал меня такой счастливой. Когда я бабушке рассказала о том, что стала христианкой, та долго задумчиво смотрела на меня, а затем обняла меня и пошла к себе, только и сказав лишь: «Ты сделала правильный выбор, Мика». Наверное, такая реакция объяснялась тем ее старым сомнением в Боге из-за пожара и смерти дедушки. Но ведь он умер, примиренный с Богом, он сейчас на небе. Почему же бабушка до сих пор колеблется? Я открыла свою Библию, желая найти подкрепление, и прочитала: «Маловерный, почему ты усомнился?» Это было в Евангелии от Матфея, в главе 14. Там рассказывалось о том, как в шторм Иисус шел к своим ученикам, которые были в лодке, по воде. Петр решил пойти по воде к Иисусу навстречу и пошел, но, испугавшись затем, начал кричать и звать на помощь. Ему-то Иисус и сказал те слова, подавая руку: «Маловерный, почему ты усомнился?» Эти слова подходили прямо моей бабушке. Она была в сомнениях насчет Бога и не знала, какой шаг ей нужно сделать дальше. Я вздохнула. Мне уже хорошо. Я сделала свой важный шаг в жизни, но вот бабушка по сравнению со мной такая несчастная. Помоги бабушке, Иисус. Решительным моментом в жизни бабушки стал приезд моего папы в день ее рождения. Бабушка ничего не знала о приезде, и это был поистине прекрасный сюрприз, который мы с папой детально обговорили по телефону заранее. Но то, чего и я не знала заранее, папа рассказал мне и бабушке за чаем, когда мы ели пышный праздничный торт.
3: Это случилось неделю назад. Я ехал домой в ужасном настроении. Начальник осуждал меня за поступок, который я не делал, и угрожал увольнением. Ехал я, погруженный в свои мрачные мысли. Вдруг ни с того ни с сего вижу, мчится впереди на меня огромный грузовик. За его рулем ехал пьяный водитель. От ужаса во мне все сжалось. Казалось, что время остановилось. Все было как бы на замедленной съемке. Перед моим внутренним взором мелькали разные кадры из жизни. Дом, жена, Мика, работа, друзья. Я внезапно вспомнила одного сотрудника на работе, Сашу, который пришел совсем недавно. И, будучи христианином с юности, рассказывал нам о том, что для нас делал Христос, что нам нужно прийти к Нему, пока не поздно. Остальные еще смеялись над ним, называя фанатиком. И вдруг мне в ухо как будто кто-то громко спросил: «Жизнь или смерть? Рай или ад? Иисус или сатана?» Я испугался и закричал: «Жизнь! Рай! Спаси меня, Иисус!» И в это же мгновение моя нога резко со всей силой нажала на газ, и мой автомобиль рванул вперед в тот момент, когда грузовик оказался на том месте, где секунду назад был я. Моя машина просто летела безостановочно. Я даже не помню, останавливался ли я у светофора или в тот момент был зеленый свет. В тот же вечер, придя домой, я покаялся. Я понял, насколько любящий Бог, раз Он решил спасти от неминуемой гибели такого, как я. Теперь вся моя жизнь доверена в руки Христа. С Ним я хочу идти по жизни, с Ним и умереть. В столовой была тишина. Лишь тиканье часов да щебет птиц за окном нарушили молчание. Через минуту бабушка дрожащим голосом протянула свою руку, ложа ее поверх руки сына и говоря: «И ты тоже пошел за Христом? Он тебя спас, Теодор, во второй раз. Теперь я поняла, что Иисус и меня спас. Спас от неминуемого горя. Сохранив тебе жизнь. А еще я поняла, пора и мне пойти за Иисусом прямо сейчас». Так пришла к Богу моя бабушка и мой отец, который, погостив несколько дней и увидев лисью семью и необитаемый дом, который к тому времени мы с бабушкой совершенно преобразили, засобирался домой, переживая, как там мама, и пообещав приехать за мной в конце августа. Прошел месяц. Мэгги, Роб и Элвин стали взрослыми и теперь жили в лесу и лишь изредка прибегали ко мне, игриво опрокидывая меня на траву. В доме, который я нашла в начале лета, все изменилось до неузнаваемости. Он был заново выкрашен, дыры в деревянном полу были заделаны, на окнах висели аккуратные шторы и занавески, на стенах картины. Все это было сделано не только благодаря мне, но и благодаря рукам бабушки, которая доставляла огромное удовольствие обставлять дом. Также нам помогал и тот старичок, лакей, который встретил меня в первый день, когда я приехала сюда, на вокзал. Он-то и помог перевезти в лесной дом кое-что из мебели. На этом настояла бабушка. Она сказала, что раз взялись за работу, так надо и закончить ее до конца. Я была с ней абсолютно согласна. После того, как мы обе пришли к Богу, мы еще больше времени проводили вместе, читая Новый Завет или рассуждая о прочитанном. Так, в радостной, насыщенной счастьем и умиротворением атмосфере незаметно подошло к концу и это незабываемое лето. Я за эти 3 месяца очень загорела, окрепла из-за жизни почти в самом лесу и от купания в теплой полноводной реке. Я так привыкла к своим уже взрослым лисятам, что уже просто не представляла себе жизни без них, когда я уеду домой, в город. Прирученные, в свою очередь, животные так ко мне привязались, что напоминали послушных, игривых собачонок, хоть они и были лисами, родившимися в густой чаще леса. Наступило утро самого последнего дня летних каникул. Их рыжие, почти огненного цвета, как у восходящего солнца, мягкие спины слегка вздрагивали от бодрого ощущения свободы и прохладного ветерка, шелестевшего в ветвях деревьев, и сливаясь с доносящимися издалека журчанием реки. «Это лето было прекрасным!» — счастливо пробормотала я и опустила руку на голову Мэгги. Лиса посмотрела на меня благодарным, редко присущим обыкновенным лисам взглядом. Она как бы хотела поблагодарить меня за оказанную ей и всей их лисьей семье доброту. Да, я их выкормила, приручила, полюбила.
0: но намного больше, чем я полюбила этих лис, меня полюбил Создатель, который-то и создал этих красивых животных. Я была так благодарна Богу за его милость и любовь ко мне, что хотелось все время делать что-то такое, что очень обрадовало бы его. Итак, покидая поместье бабушки, мой исправленный необитаемый дом и лисью семью, я везла с собой в город радостную весть спасения, секрет вечной радости и счастья. С тех пор прошло более 10 лет. В моей жизни происходило много таких событий, за которые я неустанно благодарила Создателя. После своей свадьбы я переехала в красивый дом, в лесу, недалеко от речки, в котором я живу и по сей день.
2: «Так, значит, мама, наш любимый домик – это и есть твой необитаемый, который ты нашла и отремонтировала?» –
0: спросила маленькая 7-летняя Эмма после того, как мама закончила свой рассказ.
2: «Чудеса!» –
0: восторженно вздохнул ее 8-летний братик Даниэль.
2: «Какая захватывающая история!» – проговорил 9-летний Дональд.
0: Мама ласково улыбнулась и погладила детей по головкам. «Да, это чудесная история. И я вот уже спустя 10 лет ее так точно помню, будто это случилось только вчера». «И знаете, что самое интересное, дети?» – с улыбкой спросила мама.
3: Детишки вопросительно посмотрели на нее, а она сказала.
0: «То, что еще не зная Бога, мои родители, когда я родилась, назвали меня Микаэлой. И это значит «подобная Богу». А подобный Богу тот человек,
2: который не грешит и всех любит любовью Христа», –
0: закончил за маму Дональд. Да, мои дорогие, запомните, что бы у вас в жизни ни случалось, старайтесь всегда быть честными, добрыми, подобными Богу, как ваша мама.

колхозном амбаре завелись крысы. Все портят, грызут, никакого сладу нет. Попробовали колхозники запереть в амбар на ночь кошку. Приходят на утро, а она вся искусана, лапы и морда в крови, забилась в угол и вылезать боится. Значит, крысы даже на кошку напали, не побоялись. «Хотите, я вам свою кошечку дам?» — предложил школьный учитель Николай Иванович. «Она у меня все равно без дела сидит. Только одно условие. Входите в амбар поосторожнее, не выпустите ее. Она хоть и ручная, а кто знает, может, и улетит». «Как улетит?» — удивились колхозники. «Да разве кошки летают?» «Моя особенная», — ответил учитель. Он сходил в школу и принес оттуда большой ящик. «Ну, давайте, выпущу, а вы дверь прикройте». Николай Иванович открыл дверцу, и из ящика, не торопясь, выбралась большая серая сова. «Гляди, ребята, ишь ты, как распушилась!» — сказал кто-то. «Перья, видать, мягкие, словно пух, а глазища-то какие огромные, так и ворочает!» «Совушка, совушка!» — позвал Николай Иванович. И вдруг сова, не двигаясь с места, повернула голову клювом назад, одну только голову. «Да как же она шею себе не свернет?» «Не свернет, не бойтесь», — улыбнулся Николай Иванович. «У совы уж так ловко шея устроена». Учитель погладил свою любимицу по круглой головке. «Лети в уголок, да смотри, лови хорошенько». Сова взмахнула мягкими крыльями и взлетела на перекладину под крышей. «Неужто она с крысой справится?» — удивились колхозники. «Может, и справится», — улыбнулся учитель. Заперли дверь и разошлись по домам. Рано утром все уже вновь были возле амбара. Пришел и Николай Иванович. «Ох, не осрамилась ли моя совушка? То-то будет насмешек!» Открыли дверь. Сова сидела под крышей, все на той же перекладине. Верно, всю ночь и не сдвинулась с места. «Ну хорошо, хоть сама уцелела», — усмехнулся кто-то. «Да ее там ни одна крыса не достанет», — отозвались другие. «Ты, Николай Иванович, принеси ей покушать, а то она верно за ночь проголодалась». Учитель был очень смущен. Может, крысы вообще в эту ночь не вылезали из своих норок? Нет, вон опять мешок с мукой прогрызли. Осрамилась совушка. Николай Иванович поставил лестницу, влез на нее, забрал сову и под общий смех отнес обратно в школу. А вечером прибегают к нему колхозники. «Николай Иванович, виноваты мы перед твоей совушкой. Пойди в амбар, глянь, что она там понаделала». Пришли, поглядели. В углу в амбаре пустой закорм из-под зерна, а в нем целая куча мертвых крыс. Значит, совушка ночью их задушила, а съесть всех не смогла. Вот себе про запас и припрятала. Снова ее в амбар на ночную охоту снесли. Только теперь уже не с насмешками, а с почетом и уважением. «Лови, мол, побольше крыс, охраняй колхозный хлеб». Так с тех пор ее и прозвали «Крылатая кошка».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогая церковь, друзья дорогие, слава Господу! Слава Господу! Прекрасное сегодня служение. Очень много мы слышали вдохновенного, назидательного и хорошего слова. Господь с нами, прекрасное пение, прекрасные молитвы. Это особое благословение, которое нам Господь дает в таких служениях, подкрепляя наши души, давая нам правильное направление и благословляя нас своим особым присутствием. Слава Господу! Я хотел бы сегодня говорить на тему «Не потеряй свою веру». Если мы скажем на английском, это будет «Don't lose your faith». «Не потеряй свою веру». Мы откроем книгу «Исход», 14 глава, и прочитаем 6 стиха чуть-чуть ниже. «Исход», 14 глава, 6 стиха. «Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона». И всадники, и войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, не увидите более вовеки». Аллилуйя, братья и сестры! Аллилуйя! Мы видим эту историю, которую только что прочитали. Народ израильский вышел из Египта, и когда они были в Египте, мы понимаем, что фараон не хотел терять бесплатную рабочую силу. Написано, что израильтяне, евреи, они построили города для него, для запасов, города построили, они были бесплатная рабочая сила. И никакой царь не хотел отпускать эту бесплатную рабочую силу, и потому Богу пришлось послать 10 жестоких казней для того, чтобы в конце концов фараон отпустил народ израильский из Египта. И настолько Господь стеснил фараона, сжал его, поставил его в тяжелые обстоятельства, что Писание говорит, что когда израильтяне выходили из Египта, то их прямо поощряли или даже выгоняли из Египта, просили, чтобы они быстрее ушли, давали им золото, серебро, украшения и драгоценности. Настолько страх был на народе египетском, так как Бог показал себя великим, могущественным, сильным, вот эти вот казни, которые были в Египте. И я верю, друзья дорогие, что вот то, что евреи видели, то, что это, возможно, и было часть плана Божьего, провести народ израильский через такой сложный выход из Египта, чтобы израильтяне увидели вот это могущество, эту славу, эту силу Божью, и увидев вот эти вот 10 казней, которые произошли в Египте, увидев то, что когда тьма была над землей египетской, над Израилем не было тьмы, когда мошки, когда жабы, когда все остальные казни были, они только распространялись вот именно на египтян, увидев это могущество и величие Господне, что Бог положил различия между народом египетским и израильским, видя эту руку Божью, сильную, могущественную, они должны были поверить, поверить навсегда, что Бог силен провести их через все испытания, что Бог силен провести их через море, через пустыню, через определенные трудности, там, где нету пищи, там, где нету воды, там, где нету еды, что Бог способен, что Бог не ограничен, что рука Господня, она не сократилась, чтобы миловать и спасать. И вот Бог показал это им все в Египте, и написано, народ израильский вышел, как полчище Божье написано, великое, огромное, с детьми, со стадами, со скотом своим. И они вышли торжественно, вышли, как великое полчище Божье. И вот мы читаем, пройдя некоторое время, написано, фараон, он изменил свое решение. Написано, он запряг колесницу свою, и он взял 600 колесниц отборных, и он взял, и он погнался за народом израильским. И написано, когда фараон приблизился, сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили израильтяне к Господу. Видите ли, до тех пор, пока египетские колесницы были далеки от Израиля, народ израильский даже и не переживал, что Бог с ними. До тех пор, пока не было слышно стука колесниц египетских, народ израильский не сомневался в Божьей силе, не сомневался в Божьем могуществе, не сомневался в Божьем присутствии, руководстве в жизни. Они верили, что Бог с ними, они были на правильном пути. Но вот как только, написано, приблизился фараон, как только они услышали стук колесниц, как только они оглянулись, они увидели приближающего фараона и пыль столбом от этих колесниц, написано, в этот момент израильтяне весьма устрашились. Посмотрите, что они говорят, разве нет гробов в Египте? Зачем ты вывел нас? Начинается сразу ропот, недовольство, начинаются все эти негативные чувства проявляться, качества в их характере. Зачем мы вышли? Зачем нам эта борьба? Зачем нам эти переживания? Зачем нам эти трудности? Зачем нам эти сложности? Лучше бы мы были в Египте, как и мы были до этого. Друзья, дорогие, смотрите, путь, которым Господь вывел народ израильский из Египта, это прообраз нашей жизни. Это все мы можем увидеть, смотря на себя, на свою жизнь, на свои обстоятельства. Господь выводит нас из этого Египта, из этого мира. Господь выводит нас от рабства греховной жизни. Он избавляет нас, Он избавляет нас, Он дает нам благодать. Мы видим Его руку великую, могущественную, как Он одним моментом всякие силы тьмы отгоняет от нашей души, дает нам благодать и силу. Но вы знаете, друзья, дорогие, когда мы идем за Господом, когда мы идем вот этим духовным путем, когда мы идем этим духовным путем, приходит момент, когда колесницы фараона начинают нас догонять. Когда колесницы фараона, какие бы то они ни были, написано, он взял отборные колесницы. То есть он избрал, он выбрал, он взял какие-то особые колесницы. И в нашей жизни каждому из нас враг может подбирать свои колесницы. У каждого из нас есть свои слабые места. У каждого из нас есть качества нашего характера, которые слабые. И враг избирает эти колесницы. Они могут быть очень разные. Для кого-то это простая обида. Я знаю человека, который был в служении, который служил Богу, который участвовал в церкви Господней. Его кто-то обидел, кто-то неправильно с ним поступил. И он больше не в служении. Общаясь с ними, говорю, почему ты не можешь простить, перепрыгнуть через это, перейти и дальше служить Господу? И вот человек не может. Его сильно огорчили, с ним неправильно поступили. И вот колесницы фараона догоняют. Для кого-то это какие-то другие обстоятельства, это желание плоти, похоти какие-то. Разговариваю с одним молодым человеком, говорю, ты давно не был на служении, ты раньше проповедовал, почему ты сейчас не участвуешь? Он говорит, да знаешь, столько искушений, так тяжело. И вот эти колесницы египетские, они догоняют человека. И, друзья, их очень много. Иногда мы смотрим только на большие грехи. Мы говорим, там блуд, там прелюбодеяние, какие-то другие вещи страшные. Но, друзья, есть очень много. У них было 600 колесниц. И вот каждая колесница, это может быть отдельный какой-то недостаток, отдельное какое-то качество в нашем характере, какая-то слабость в нашем духе, в нашей душе, в нашем разуме. Самое простое Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Оказывается, лень — это очень серьезный грех, о котором мы вообще не говорим. Вот если я знаю, что нужно делать добро, я вижу нужду, но я не делаю, потому что мне просто лень, я не хочу или мне жалко. Писание называет это серьезным грехом. Христос обличал фарисеев намного больше, чем блудников и прелюбодеев. Он говорил: лицемерие, гордость, вот это самолюбие, себялюбие — это серьезные большие грехи. И Христос говорит, что блудники и мытари, и грешники быстрее вас идут в Царство Небесное. То есть вот этих вот колесниц, их очень много, но суть в том, что они начинают догонять, они начинают догонять, они приходят к человеку в жизнь. И написано, когда оглянулся народ израильский, когда оглянулся, когда начали приближаться, вот в этом проблема, когда эти колесницы приближаются к нам, вот очень легко потерять веру, очень легко потерять веру. Мы читаем в Захарии 3 главе, написано, что Захарий, он видел первосвященника, который стоял пред ангелом Господним, и сатана, написано, стоящего по правую руку и противодействующего. В английской Библии написано, который accused him, то есть осуждал его, обвинял его. И вы видите, написано, что Иисус был одет в запятнанные одежды, на нем были грязные одежды. И потому и сатана стоял по правую руку, у него было право клеветать, у него было право противодействовать, у него было право противостать, у него было право предъявлять какие-то осуждения, потому что первосвященник был в запятнанных одеждах. И вот эта ситуация, когда сатана, он догоняет человека, и вроде бы однажды человек, вышел из рабства египетского, вышел из состояния неправильного, вышел из состояния того, которое не угодно Господу, вдруг в какой-то момент вот эти колесницы египетские, они могут догонять, настигать его, и сатана стоит, он обвиняет, он осуждает. И в этот момент очень важно не послушать голоса врага. Враг будет говорить: ты не прав перед Богом, посмотри на себя, что ты делаешь. Если бы ты на самом деле покаялся, если бы ты на самом деле отдал свое сердце Господу, тебя бы не преследовали эти мысли, в твоей бы жизни не происходили такие обстоятельства. То, что с тобой происходит, это конкретное доказательство того, что ты не с Богом, что ты не прав пред Богом. И вот эти вот искушения дьявольские, вот эти вот accusation на английский, противодействия, обвинения, которые враг пытается принести в жизнь человека, чтобы сломить веру человека. Ты лицемер, ты говоришь одно, поступаешь по-другому. Если бы все знали твое внутреннее состояние, Бог давно забыл тебя, Бог оставил тебя, у тебя ничего не получится. И вот мое слово сегодня, чтобы в момент, когда дьявол настигает нас, чтобы в момент, когда колесницы дьявола приближаются к нам, чтобы мы не потеряли веру. Писание говорит: стойте, не бойтесь, смотрите на спасение, посылаемое вами. И апостол Иаков говорит, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И апостол Петр, он также говорит: возлюбленные, огненного искушения для испытания посылаемого вам. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. И в этом месте употреблено слово «не чуждайтесь», то есть не бойтесь, не противьтесь этим искушениям. Это то же самое слово, которое в оригинале было употреблено в том месте Писания, в котором написано «будьте страннолюбивы». Будьте страннолюбивы, гостеприимны. То есть именно вот это вот же слово, то есть когда приходят эти трудные обстоятельства в нашу жизнь, Писание поощряет нас, чтобы мы не боялись, но принимали это с верой и упованием на Господа. Посмотрите, что Давид говорит в 48-м псалме, 6-м стихом. «Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня?» Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих? Давид осознавал, что в его жизни были беззаконные дела. Он осознавал, что он в жизни посеял что-то неправильно, сделал что-то неправильно. Давайте скажем, согрешил пред Богом. Он понимал это. И к нему приходили также эти искушения. Да, ты согрешил, может быть, ты покаялся, но это беззаконие настигнет тебя, но ты пожнешь это, но к тебе это придет, и Бог воздаст тебе, и ты будешь мучиться, и ты увидишь проклятие в своей жизни. Но Давид говорит: для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие пути окружит меня, даже если и оно придет ко мне, даже если враг ополчится против меня, даже если он будет пытаться что-то взять из моей жизни, достать прошлого. Он говорит в 16 стихе: но Бог избавит душу мою. Аллилуйя, братья и сестры. О, у дьявола много есть в его багажнике тех дел, которые мы сделали. Но написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И этот ангел говорит: да запретит тебе Господь, сатана, да запретит тебе Господь Аллилуйя, братья и сестры. Аллилуйя. И вот эти колесницы, они настигают. И я верю, друзья дорогие, вот в этом моменте есть очень много падений в жизни человека, когда человек, он не может различить свое отступление от давления демонических сил. Очень часто мы принимаем то, что приходит от дьявола, вот это серьезное духовное искушение, которое приходит от дьявола, мы принимаем, что это наша собственная душа, это наше собственное желание сердца, и человек разбивается в вере, и он падает, и он смотрит на себя и говорит, я такой нечистый, я такой неправый, я такой беззаконный. Но есть большая разница между нашим собственным желанием и желанием, которое приходит от дьявола. И поэтому Давид говорит в 64-м псалме, 4-м стихом, «Дела беззаконий превозмогают меня», то есть они как будто бы сильнее меня, они превозмогают, одолевают меня, «но ты очистишь преступления наши». И потому, друзья дорогие, если дьявол приходит к человеку, если дьявол приходит к человеку, и он приносит вот эти серьезные искушения в жизнь человека, нам очень важно не потерять нашу веру. Мы видим на народ израильский, как они потеряли веру, они опустили руки, и они говорят, не это ли самое мы говорили, мы знали, что так будет, мы знали, что Бог не избавит нас. Видите, в их сердце не было этой веры. Малейшая сложность, малейшее то, что не по-ихнему, они попали не в комфортную ситуацию, они не хотели доверять Богу, но Бог говорит, стойте, не бойтесь, вы увидите спасение Господне. Видите ли, я прекрасно понимаю, что мы находимся в серьезной борьбе. Написано, что была на небе война, и Михаил и ангелы воевали против дракона, и его ангелы воевали, была серьезная война. И когда мы читаем, что Гавриил, ангел, он был послан к Даниилу, то написано, что он воевал с этими силами тьмы. И написано так, что он не мог сам даже одолеть их. И на помощь к нему пришел Михаил, архангел. И тогда, когда Михаил пришел на помощь, тогда Гавриил смог пройти через эту тьму демонических сил. Есть серьезные духовные силы в Поднебесной. И нам не нужно умалять их значение. У дьявола есть огромная сила. И как мы поем, против истины войска ведет сатана, духи зла ополчились, как звери. Есть вот эта серьезная духовная борьба, которую мы должны понимать, что очень часто враг приходит для того, чтобы вот этой силой демонического присутствия поколебать веру святых. Но мы должны быть уверены, только вот это глубокое доверие Богу поможет нам устоять во время испытаний. Апостол Петр говорит в первом послании, 5 главе, 9 стихом, «Противостойте ему, то есть дьяволу, твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Посмотрите, что апостол Петр говорит. «Противостойте ему, противостаньте». То есть дайте ему отпор твердую верою. Посмотрите, например, Давида. Давида, мы знаем его, что когда он пришел в Сикилаг, вернулся с поля боя в Сикилаг со своими людьми, написано, он увидел, как амаликитяне, они забрали всех жителей, забрали их жен, их детей, имущество, а весь город сожгли огнем. И когда они это увидели, написано, что они упали на землю, подняли великие вопли, плакали так, что у них не стало силы. И народ захотел побить Давида камнями. И написано, в тот момент Давид сильно смутился Давид. Видите, я уверен, что дьявол в этот момент шептал Давиду то же самое слово. Посмотри, тебе конец. Бог оставил тебя, ты в изгнании. Посмотри, где твои дети. Посмотри, что с ними. Враг всех увел в плен, они в плену. Они у врага. Посмотри, жены все в плену. Ты все потерял. Твоей жизни конец, твоему служению конец. Все, что ты делал, все, к чему ты стремился, оно не достигло никакого успеха. Если бы Бог был с тобою, Он бы не допустил этого в твоей жизни. Но посмотрите, что Давид говорит. Написано, Давид укрепился надеждою на Господа. Давид, он знал, что есть Господь. Как он пишет в Псалме, поднимаю очи мои к горам, откуда приходит помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, если враг пришел, если враг забрал, если враг одолел, если враг наступает, может быть, у него временный успех, но я знаю, аллилуйя, аллилуйя. Давид говорит, много скорбей у праведника, но от всех их избавляет его Господь. И, друзья, я говорю о разных проблемах. Могут быть духовные искушения, могут быть физические проблемы, болезни. Посмотрите на Иова. Иов, муж праведный, благочестивый. Писание даже сам Бог засвидетельствовал о его праведности. Говорит, нашел ли ты, спрашивает у дьявола, нашел ли ты на земле такого мужа, как он? Нет такого. И написано, и пришел день злой в жизнь этого мужа праведного, благочестивого. Пришел, потерял всех детей, потерял всех детей, потерял весь скот, потерял все имущество. Более того, здоровье потерял, жесточайшая болезнь, проказа. Написано, от головы до ног покрылся этой тяжелой проказой. И он не мог сидеть даже, он должен был скоблить себя, свое тело черепицей. Это серьезно. Не было тогда никаких медикаментов, не было обезболивающих, не было там никаких наркотиков, чтобы эту боль усмирить. И он скоблил это себя под жарким солнцем. Друзья пришли, вместо того, чтобы поддержать его, вместо того, чтобы слово поддержки дать, помолиться, поддержать, они против него подвернулись, и как дьявол через них и через жену начинает говорить ему, послушай, Бог забыл тебя, послушай, вся жизнь твоя была лицемерная, послушай, это результат того, что ты был неправ пред Богом, если бы Бог благоволил к тебе, Он бы не допустил это в твоей жизни. Кто из святых проходит такое? Кто из тех, кого Бог любит, проходит такое? Как Бог любящий может поступить так в твоей жизни? И вот этот голос врага, колесницы египетские, они пытались поразить эту веру Иова. Но вы знаете, друзья дорогие, несмотря на все это, голос дьявола, несмотря на этот голос, Иов знал, в кого он уверовал. Он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив, а я знаю. Несмотря на то, что дьявол говорит, у Иова была твердая вера, непоколебимая вера. Он знал, что Господь жив, и Господь с ним. И он говорит, и в последние дни он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей увижу Господа. Не глаза чужого, мои глаза увидят Господа. Друзья, очень легко потерять веру, когда трудности в жизни. Очень легко потерять веру, когда в нашей жизни происходит не по нашему плану, не по нашему желанию, не так, как мы планировали. Очень легко тогда начать себе копаться, и дьявол в этот момент, он добавляет очень много мыслей, очень много искушений духовных для того, чтобы мы поверили в то, что мы вышли из Божьей воли, и мы не находимся больше в Божьем водительстве. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на пророка Илью. Это записано в Третьей книге Царств. В Третьей книге Царств, в 17 главе, когда была засуха. Видите ли, духовная засуха, которая была в Израиле, она принесла материальную или физическую засуху. Засуха была на всех уровнях. Илья, даже сам молясь пред Богом, говорит, что всех пророков убили, один я остался. Это было серьезное духовное опустошение, и в то же самое время Господь послал именно материальную засуху. Материальную засуху. И написано, 17 глава, 2 стих. «И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб, и мясо поутру, и хлеб, и мясо по вечеру. А из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Это было нелегкое время для Израиля. Это было нелегкое время для пророка Илии. Но Господь говорит, «Иди к этому потоку». Иди к этому потоку, я буду кормить себя. Когда весь народ, когда весь Израиль умирает от голода, когда весь Израиль не знает, что делать, как выжить, у Бога есть свои сверхъестественные пути, как кормить пророка. И Бог дает ему воду, и он пьет из этого потока. Вороны, хлеб, мясо приносят.
2: как-то вообще не по-человечески, сверхъестественным образом Бог начинает давать все необходимое для этого пророка, чтобы он выжил в это трудное время. Заканчиваются эти ресурсы, Господь отправляет его вообще к вдове, у которой ничего нету, и Господь там сверхъестественным образом кормит. Вы знаете, друзья дорогие, в нашей жизни будут трудные обстоятельства, в нашей жизни будут трудные испытания. Я помню, однажды я молился, мне трудно было духовно, и проходя определенные моменты в жизни, молясь пред Богом, вдруг Дух Святой сказал мне: если ты будешь достаточно времени проводить в моем присутствии, я дам тебе все необходимое в трудные времена. Братья и сестры, есть не только материальные трудные времена, есть духовные трудные времена. Есть времена, когда весь ад ополчается на душу человека. И Господь говорит: если ты будешь достаточно проводить времени в моем присутствии, если ты будешь стоять на коленях, если ты будешь искать мое лицо, когда тебе хорошо, то во время трудное день злой не одолеет тебя. То когда колесницы египетские будут настигать тебя, у тебя будет достаточно веры противостать голосу врага. У тебя будет достаточно внутренней силы надеяться на Господа и держаться Его слова и обетования Его. Но если мы наше время мы не проводим в Божьем присутствии, братья и сестры, если наше время мы не проводим в Божьей благодати, то придет день злой. И написано: воды поднимутся, и ветер наляжет на дом тот, и дом тот упадет, и падение его будет великое. И вот мы видим про этого Илью, как Господь его кормил в трудные времена. Таким же образом Господь и нас будет кормить, друзья дорогие, в трудные времена. Вот это ключ победы во время наших испытаний, какие бы они ни были, заключается в нашем провождении время с Господом до того, как эти проблемы приходят в нашу жизнь. До того, очень часто, если мы начинаем искать Господа, когда у нас уже постигло искушение, очень трудно в тот момент нам справиться с голосом врага. Недостаточно веры у нас, не накопили мы силы духовной, чтобы распознать голос Божий от голоса врага. И тогда эти колесницы, стук колесниц египетских, он так громко стучит в ушах наших, и он все больше и больше захватывает наше сердце, и рождается дух неверия, и мы не видим выхода, и мы не видим спасения, и мы не видим Бога милующего, Бога спасающего, и в нашу жизнь приходит поражение. Многие люди пали, многие большие люди пали, потому что однажды в своей жизни они потеряли вот это личное присутствие Божие, вот это поиск Божий. Они стали больше делать, а меньше время проводить в Божьем присутствии. И тогда теряется распознание, тогда теряется духовная чувствительность. И человек, увлекаясь различными, даже нужными церковными делами, у него нету силы противостать демоническому давлению в жизни, которое приходит каждый

И вы знаете, я верю, чем дальше мы, чем ближе мы к пришествию Господнему приближаемся, чем ближе мы туда приходим, тем больше будет демонических атак на душу человека, искушения невероятных вещей будут на разум, на сердце, и молодых, и пожилых. У дьявола нет различия. Но Господь обещает, кто будет проводить время в Его присутствии, тому Он даст силу не потерять веру в Божье обетование. Мы приходим ко времени большого финансового, экономического кризиса. Нам не нужны даже большие пророчества об этом. Посмотрите на историю Израиля. Всякий раз, когда Израиль отступал от Бога, приходил кризис именно в материальную сферу. И мы видим этот мир, как он отступает от Бога, как сильно и церковь отступает по всему лицу земли. Такие вещи происходят, которых раньше не было. И мы можем, просто смотря на историю, предсказать, что осталось недолго времени осталось до того, как эта духовная засуха воплотится в материальную. И могут прийти моменты, когда будет трудно финансово, трудно с едой, трудно с деньгами. И, возможно, будет это в ближайшем скором. Но вы знаете, Бог обещает прокормить свой народ. Бог обещает человеку, который ищет Его лицо, что в трудные времена у Бога есть все необходимые ресурсы. Друзья, я знаю, церкви закрываются. Даже я знаю несколько славянских церквей в Америке, довольно крупные, 300-400 человек. Они закрываются, потому что нечем платить за здание. Забирают здание у них прямо вот сейчас, как мы говорим, проходит процесс. Отбирают церкви. Люди не могут уже столько жертвовать, чтобы содержать церковь. Работы теряют. Но я верю, для тех, кто проводит время в Божьем присутствии, для тех, кто в правильном отношении с Богом, для тех, у кого правильные приоритеты, кто ищет Господа, не суетится. У Бога будет все необходимое, даже во время финансового кризиса. И Бог будет через них делать большую работу. У них будет достаточно финансов. У Бога есть свои каналы. У Бога есть свои источники. У Бога есть сверхъестественные пути, как Он будет распространять Евангелие по всему лицу земли. И для Него кризис. И это не кризис, для Него нету проблем. Бог может это сделать, но Ему нужно сердце, которое будет искать Его присутствие, которое будет стремиться к Божьей благодати. И если мы будем теми людьми, которые поставим правильные приоритеты, распределим свое время, и мы будем искать Господа, мы сможем во время трудное не потерять веру, то, что Господь с нами. Мы смотрим на пример Израиля. Колесницы догоняют, и стук, чем ближе, тем сложнее. И народ израильский возопил Господу. Возопил, это не была молитва веры, это была молитва осуждения, огорчения, ропота. Это была молитва, неугодная Господу. Но Господь говорит: верьте мне, я с вами, я не оставлю вас. Друзья, последнее место перед тем, как мы закончим и будем молиться, это записано в Евреях, 6 главе, послании Евреям, 17 стиха. Апостол Павел говорит, что поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование, непреложность своей воли употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души нашей есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Немножко сложный текст, но смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, что Бог, желая показать свою благодать людям, Он употребил клятву, давая обещание, Он употребил клятву. И вот это обещание вместе с клятвой, апостол Павел говорит, оно должно стать для нас, как этот безопасный якорь, за который мы должны ухватиться. То есть что такое якорь? Мы понимаем, есть корабль, большой корабль. И вот этот большой корабль, он может быть на море, где шторм, волны, буря, где все это, стихии эти носятся. И вот когда спускают этот якорь, казалось бы, небольшой по сравнению с кораблем, но его спускают на глубину. В чем сила якоря? Если этот якорь висит на корабле, то он не удержит корабль от ветра и волн. Если этот якорь даже немножко спущен в воде, он не сможет удержать, корабль будут носить. Но вся сила якоря в том, что он спускается на глубину, на дно моря, туда на глубину. И какой бы сильный ветер ни был, только потому, что якорь на глубине, и там глубина вод, которая держит его там, вот этот якорь способен удержать

всякой бури вот этот корабль. И апостол Павел, делая этот прообраз, говорит, чтобы мы могли в трудное время, во время испытаний, во время искушений, чтобы мы могли ухватиться за обетование Божие, как за якорь, братья и сестры, на глубину. Именно он говорит, который входит за завесу, за завесу. Если наша вера, она поверхностная, если наша вера только в притворе Соломонова храма, если наша вера только у жертвенника даже, там, где прощались грехи, жертвенник стоял вне храма, он во дворе храма стоял, то это недостаточное основание для нашей веры. Апостол Павел говорит, что в жизнь могут прийти испытания, в жизнь могут прийти моменты, когда нашу ладью, нашу лодку будут в стихии вот этого мира трясти в разные стороны. И он говорит, нам нужно ухватиться за якорь, который идет дальше, который идет на глубину Божьего присутствия, который входит во внутреннейшее храмово святое святых, там, где присутствие Божье обитает. И вот если мы идем туда, если мы способны заходить во святое святых, братья и сестры, вот здесь ключ к победе во всех испытаниях, вот здесь ключ к победе не потерять веру. Если мы способны войти во святое святых, какие бы волны ни были, какие бы искушения ни были, какие бы испытания ни были, какое бы давление ни было, какие бы обстоятельства и потери ни были, мы входим во внутреннее, за завесу, там, где первосвященник Иисус Христос. И Он сказал, не бойся, я с тобою, не смущайся, я Бог твой, я поддержу тебя, я сохраню тебя, я проведу тебя. И даже если будешь переходить через воды, они не потопят тебя. Если будешь идти через огонь, он не обожжет тебя, потому что я Господь с тобою, я Искупитель твой, Святой Иакова. Да пусть Господь поможет нам входить вот это во внутреннейшее, за завесу, куда вошел первосвященник Иисус Христос, этот наш безопасный якорь, за который мы должны ухватиться. И пусть приходят испытания, пусть и они придут, братья и сестры. Многие не устоят. Многие дети Божьи, которые не проводят время в Божьем присутствии, придет момент серьезного давления на душу человека, на дух человека, и многие отпадут. Христос говорит, что есть почва, на которую сеется семя. И написано, это семя всходит быстро и начинает расти. Но когда восходит солнце, так как там мало земли, так и там каменистая почва, когда восходит солнце, эти испытания приходят в жизнь, то это растение начинает засыхать и увядать. Нету веры, недостаточно веры. И это очень серьезное предупреждение, чтобы Господь дал нам эту силу, дал нам эту силу. Пусть Господь поможет, благословит. Я верю, что Господь, Он сильный, Он с нами, Он победил. Нам нечего бояться, Господь с нами. И мое слово — это слово ободрения. Пророк Аввакум говорит в последнем стихе 3 главе, «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Господь Бог, сила моя». Я, друзья дорогие, не проповедую силу врага, но я знаю, есть моменты, когда нам недостаточно просто частицы Божьей благодати. Есть моменты в нашей жизни, когда нам недостаточно особая мера Божьей капли, как мы просим, капля, как поем, благодати. Есть моменты в жизни, когда, как пророк Аввакум говорит, «Сам Господь Бог, сила моя». Есть моменты, когда нам нужен Бог во всей своей славе, во всей своей силе, во всей своей полноте. И вот когда мы погружаемся в Его присутствие, тогда, как Давид говорит, «Спокойно ложусь я и сплю, спокойно ложусь я и сплю, и встаю, ибо знаю, что Господь защищает меня». Знаю, Господь сражается за душу моей жены, за душу моих детей, и враг не похитит. Знаю, что даже если и похитил что-то, написано, что может ли быть отнято у сильного добыча? И Бог говорит, может. Аллилуйя, Бог сильный, Господь сила моя, и Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аллилуйя. Братья и сестры, давайте мы поднимемся.

мой хлеб и кров. Скажу в сердцах, что этот прах погряз в грехах, а это крах. Надежда в том, что я Христом спасен крестом, чтоб быть с Отцом. Его любовь, завета кров, обет даров, мой хлеб и кровь.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

В 20 милях от Эдинбурга на пути Глазго лежит небольшой городок Бадгейт. В 1811 году он был маленькой и неприметной деревней, где коровы бродили в окружении играющих детей по взбирающейся вверх и спускающейся вниз главной улице. Только иногда им приходилось уступать дорогу проезжающей мимо повозке, запряженной лошадьми. Дэвид Симпсон и его жена содержали деревенскую булочную, чего едва хватало, чтобы свести концы с концами для их большой семьи, в которой было 6 сыновей и 1 дочь. Фактически они были на грани банкротства, когда в их семье в 7-й раз совершилось великое событие, и с помощью деревенского доктора появился на свет Джеймс Симпсон. Джеймсу было всего лишь 9 лет, когда умерла его мать, и ведение всего хозяйства легло на плечи сестры. Дети росли в ужасной нищете, но семья была очень дружной. Джеймс был крепким, коренастым мальчишкой, склонным ко всяким решительным действиям и пристрастившийся к чтению книг. К 13 годам он был самым образованным в семье, и вся семья единодушно решила отправить его учиться в колледж. В 1825 году 14-летний Симпсон, нуждающийся в материальной поддержке, стал студентом Эдинбургского университета. Прошло 2 года, прежде чем он решил посвятить себя изучению медицины. Студенты-медики работали в Эдинбургской королевской больнице, где на верхнем этаже была расположена знаменитая операционная, известная тем, что в ней оперировал хирург Роберт Листон, который быстрее любого другого хирурга мог ампутировать любой орган у человека. В первый день практики студент Симпсон расположился в числе других студентов возле операционного стола. В то время не было стерильных стен, спецодежды и масок у врачей, и что хуже всего, не было анестезирующих средств. Оперируемый лежал на столе с искаженным от ужаса лицом. Ассистенты прижимали его тело к столу, а к оперируемой части тела подставляли сосуд для сбора вытекаемой крови. Затем хирург Листон в фартуке, надетом поверх черного парадного костюма, взял в руки нож и на глазах у побелевшего от ужаса Симпсона вонзил этот нож в тело пациента. Душераздирающие вопли просто потрясли воздух и навсегда остались в памяти Симпсона, который поставил себе целью положить конец таким мучениям в хирургии. В то время врачей готовили очень быстро, и в 18 лет Симпсон уже закончил колледж. Некоторое время он был ассистентом сельского врача в Бидгейте, а затем вернулся в Эдинбург для получения степени доктора медицины и стал ассистирующим врачом в больнице. Он зарабатывал 50 фунтов в год и пользовался любой возможностью для проведения исследовательской работы. Все свои усилия он прилагал к тому, чтобы приобрести хорошую репутацию, и ему это удалось. Его исследовательская работа была очень успешной, так что в 24 года он уже был избран президентом Королевского медицинского общества. Но, несмотря на эти лавры, он начал испытывать скрытое чувство неудовлетворенности и беспокойства в жизни. «Вчера мне исполнилось 26 лет. И какая ужасная потеря времени стоит за этим маленьким числом! Страшно подумать о том, насколько неправильно употреблено это время. Я всегда испытываю грусть в день своего рождения. А вчера мне было печально, как никогда. Я пережил один из дней, исполненных мрака, когда прошлое предстало предо мной, как напрасно утерянное время, а будущее — как лабиринт неприятностей и разочарований». Симпсон спрашивал себя, для чего живет человек, но его честолюбивые планы не позволяли ему долго размышлять над этим основным вопросом жизни. Он верил в материальный мир,
и думал, что работа принесет ему успех и счастье. Этим все и ограничивалось. Удивительно, как много работал Симпсон в молодости для того, чтобы достичь успеха. В возрасте 27 лет он уже стал читать лекции по акушерству в университете. Его лекции общепризнанно считались блестящими как по содержанию, так и по мастерству изложения. Слава о нем ширилась, и студенты приходили слушать его лекции, чтобы получить удовольствие не только от уникальности примеров Симпсона из его практики, но и от его личного обаяния. Слава и богатство Симпсона быстро росли. В скором времени он уже мог отказаться от аренды квартиры и приступить к поиску собственного жилья. Он отвел комнаты на нижнем этаже для проведения медицинской практики, так как резко возрос поток его частных пациентов. Даже городские торговцы стали обращать внимание на то, что содержатели гостиниц и ряд других предпринимателей начали процветать благодаря посещению Эдинбурга богатыми людьми, которые приезжали на консультацию к Симпсону. Дальнейший расцвет его карьеры наступил в 1839 году, когда в связи со смертью предыдущего руководителя освободилась должность профессора акушерства в университете. Неудивительно, что честолюбивый Симпсон очень желал получить звание профессора. Но он был не единственным претендентом на это звание, и между претендентами разгорелась ожесточенная битва. Около 16 врачей подали прошение на получение этого звания. Но кроме этого, Симпсону пришлось столкнуться еще с двумя серьезными препятствиями. Ему было всего 28 лет. И что еще хуже, он был неженатым, что автоматически исключало его из кандидатов на получение звания. Но так уж случилось, что он ухаживал какое-то время за девушкой из Ливерпуля. И вот любовь и расчет соединились в его письме с предложением к ней. Он писал: «Моя милая Джесси, несколько дней назад я подал прошение на звание профессора. Я пишу тебе, делая формальное предложение стать моей женой». Джесси согласилась, и к ужасу своих оппонентов Симпсон перестал быть холостяком. Наступил знаменательный день выборов, и собрался совет университета. Представители из городского совета, все торговцы, поддержали кандидатуру Симпсона. Члены академического совета не очень-то хотели выбирать сына какого-то булочника и голосовали за соперника Симпсона, доктора Кеннеди. Результаты выборов были 17 против 16. Он написал домой: «Джесси, наш с тобой медовый месяц начнется завтра. Сегодня большинством голосов я избран профессором». Назначение Симпсона вызвало много зависти среди медиков. «Греться в солнечных лучах на отмели, — писал некто, — не в правилах Симпсона. Он очень редко не участвовал в войне или перепалке». У студентов же и больных было иное мнение о Симпсоне. И в возрасте 31 года его годовой доход составил 4000 фунтов в год, что было огромной суммой для того времени. Внешне казалось, что Симпсон был верующим. Он регулярно посещал церковь Святого Стефана в Эдинбурге, где проповедовал доктор Мур. Но в действительности он считал, что христианство хорошо при смерти, но не при жизни. Однажды, вернувшись домой после лекций, он обнаружил, что его маленькая дочь серьезно больна. Никакое лечение не приносило облегчения, и ее состояние резко ухудшалось. Когда она умерла, отец был ошеломлен случившимся и испытывал острую тоску. Какой бессмысленной и жестокой показалась ему жизнь! Существует ли жизнь после смерти? Вновь и вновь в его разуме возникало много вопросов, но оптимистический дух этого человека вновь и вновь возвращал его к работе и прежним амбициям.
Симпсон не мог долго сосредотачиваться на размышлениях о цели и смысле жизни, поскольку все его мысли были заняты окружающим его материальным миром. Затем, в 1846 году, пришло известие, что в Америке открыто анестезирующее средство — эфир. В течение нескольких месяцев Роберт Листон пытался применять его в Шотландии, но опасность и недостатки его использования были настолько велики, что появилась необходимость в получении анестезирующего средства с лучшими свойствами. Симпсон много работал над разрешением этой проблемы, и в течение лета и осени 1846 года он со своими сотрудниками испытал огромное количество препаратов. Они вдыхали их и пробовали их воздействие на самих себе. В числе испытуемых образцов был и хлороформ. Поначалу свои услуги в изготовлении хлороформа предложил местный фармацевт, но он не смог произвести даже одной бутылки. С присущим ему нетерпением Симпсон затребовал препарат из другого города, но при его исследовании он с сомнением покачал головой. «Я сомневаюсь, что такая густая жидкость может когда-либо пригодиться». В течение нескольких дней вещество оставалось нетронутым, а затем как-то вечером Симпсон решил попробовать ее. Его помощники, доктор Данкин и доктор Кейт, поставили перед каждым по стакану, и Симпсон налил вещества понемногу в каждый из них. А затем они принялись глубоко вдыхать пары. Сначала не было никакого эффекта. Затем доктор Кейт начал громко смеяться. Доктор Данкин начал как ребенок приплясывать, а Симпсон почувствовал себя как будто сильно выпившим. Внезапно все трое потеряли сознание и повалились на пол. Они открыли анестезирующее средство с такими хорошими свойствами, что его сразу же стали использовать при операциях, причем с ошеломляющим успехом. Симпсон впервые употребил хлороформ при родах. Рожавшая женщина была настолько потрясена его обезболивающим действием, что назвала рожденную дочь анестезия. Открытие анестезирующих свойств хлороформа в одну ночь сделало Симпсона известным по всей стране. Однако он обнаружил, что не может наслаждаться этим событием в той степени, которую он предвкушал. Вместо этого он чувствовал себя обремененным, обеспокоенным и даже виноватым, словно бы он убегал от проблем в жизни, а не преуспевал в ней. Надоедливые вопросы юности, желание узнать смысл жизни — эти вопросы вновь и вновь возникали в его голове, и он знал, что на них нужно найти ответ. Когда некоторые люди пытались оспорить применение анестезирующих средств с религиозной точки зрения, Симпсон опубликовал ответ, в котором он приводил ссылки из Библии. В результате этого в периодической печати его стали называть врачом-христианином. Но в глубине души он знал, что это определение ошибочно. Он знал, что поклонялся успеху и отвергал всякую возможность личного общения с живым Богом. В это время произошло событие, которое произвело глубокое впечатление на метущуюся душу ставшего известным молодого врача-акушера. После продолжительной болезни умер его очень близкий друг, врач по имени Джон Райт. Доктор Райт по-настоящему обратился к Господу Иисусу Христу, когда он серьезно размышлял о евангельской вести, много раз слышанной при посещении церкви. Конечно же, он рассказал Симпсону, что такое обращение и как его нужно искать. Симпсон был свидетелем мучительных страданий доктора Райда и был потрясен его необычным присутствием Духа. Он слышал, как тот вслух молился своему Спасителю и слышал его предсмертные слова. Этот мир остался позади. Симпсон, жизнь которого зависела от мира и мирских благ,
не мог забыть, что он видел и слышал у смертного одра своего друга. Серьезнее, чем прежде, он начал искать ответы на свои духовные вопросы. Его друг доктор Дан свидетельствует. Его часто можно было видеть, задающим вопросы о разных местах Священного Писания. Доктор Райт лично познал Христа, и Симпсон тоже начал искать личного общения с Господом. Он пробовал достичь Царствия Божия своими собственными усилиями, и его друзья, посещающие церковь, очень удивились, когда Симпсон предложил им свою помощь в церковных делах. Но приближался тот момент, когда он начал понимать, что для того, чтобы прийти ко Христу, необходимо признать себя падшим и виновным грешником и даром получить от Господа прощение и новую жизнь. Это понятие пришло к нему, когда его позвали к больной женщине-инвалиду, которая была обращенной христианкой. Пока он прописывал ей курс лечения, она стала беседовать с ним о его душе. И позже он обратился к ней с письменной просьбой написать ему слова ежедневной молитвы. В своем ответе пациентка обратила внимание на духовную нищету его обеспеченной жизни. Она написала слова, которые он начал произносить своими устами. «Когда не будет тех, кому надо будет оказывать милосердие, когда уже не будет больных и болезней, когда все, чем я занимаюсь сейчас, станет ненужным, что тогда будет наполнять мое сердце, мои мысли и мою волю?» Многие годы Симпсон задавал эти вопросы, но никогда серьезно не искал на них ответа. Но вот теперь он пришел к осознанию греховности своей жизни и пренебрежительного отношения к всемогущему Богу. В душе его разгорелась битва. Он был привязан к почестям и богатству, но желал прощения грехов и познания Бога. Наконец, борьба стала невыносимой, и он поспешил к дому своей знакомой христианки. Он сказал: «Я почувствовал, что я должен куда-то пойти сегодня вечером. Я хочу прийти ко Христу, но я не могу увидеть Его». Знаменитому доктору было предложено покаяться перед Богом в грехах и поверить, что Христос умер ради нашего спасения. Всякий, искренне ищущий Христа и кающийся в своих грехах, находит Его. И вот, накануне Рождества 1858 года Джеймс Симпсон уже мог засвидетельствовать, что пережил перемену и стал новообращенным христианином. Сразу же изменилось его отношение к жизни. Он обнаружил, что получил новое понятие о Боге, а также о Его Слове Библии. Он начал молиться с таким чувством, какого не было раньше, и Бог отвечал на его молитвы. Он почувствовал глубокую уверенность, что Бог принял его как свое дитя, и пожелал от всего сердца служить Ему и познавать Его все больше. Обращение Симпсона вызвало определенный резонанс в королевской лечебнице. Некоторые из его друзей были очень удивлены. Один из его друзей воскликнул: «Какое странное психологическое явление представляет собой этот шаг Симпсона! Я этого объяснить не могу». На лекциях Симпсон рассказал студентам о пережитом им обращении, назвав себя самым закореневшим грешником и самым молодым христианином среди всех собравшихся. Какие изменения произошли в нем с обращением? Он сказал своим студентам: «Во Христе вы найдете Спасителя, друга, советника, брата, который любит вас большей любовью, нежели может постичь сердце человека». До обращения Симпсон целиком находился под влиянием этого мира. Он любил мир и жил ради него, и он воспитал своих детей для мирской жизни и для достижения в нем успеха.
потому что всякий, кто считает себя человеком науки и широких взглядов, на самом деле предельно ограничен материальными вещами. Но после обращения его тщеславие и самолюбование умерли. Его жизнь началась сначала, и он стал проявлять заботу о том, чтобы угодить Богу. Он стал переживать о том, чтобы его дети также осмыслили свое назначение в жизни и пришли к познанию Христа. Симпсон стал намного более серьезным человеком, с большим усердием, заботящимся о благополучии людей, особенно об их духовных нуждах. Ближе к концу своей жизни, когда ему было уже за 50, Симпсону было присвоено дворянское звание. Он внес весомый вклад в развитие анестезирующих средств, открыв в свойствах хлороформа, который получил столь широкое практическое применение, что даже королева Виктория родила принца Леопольда с применением хлороформа при непосредственном участии Симпсона. Симпсон заложил основы для развития гинекологии как науки, и некоторые его работы являются лучшими среди трудов по гинекологии в том столетии. И все же, несмотря на все это, когда Симпсона однажды спросили на публичном выступлении, какое было его самое великое открытие, он, не колебаясь, ответил: «То, когда я нашел Спасителя». Сэр Джеймс Янг Симпсон умер, когда ему было 58 лет. В день его похорон в городе никто не работал, и около 2000 человек следовали за катафалком. Его свидетельство получило широкое распространение среди шотландцев. «Мы ничего не в состоянии сделать, чтобы смыть свою вину перед Богом. Но Христос совершил все, что потребовалось. Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь».

Я вам хочу сегодня пожелать, чтобы небо было вам всегда открытым и изливал Всевышний благодать на каждый миг, что вами здесь прожитый. Пусть светит солнце и идут дожди над полем тем, где вас Господь поставил, что постоянно там росли плоды и бури им созреть не помешали. Пусть сердце наполняется теплом и не устанут от нагрузки плечи. Останется Господь вашим вождем и раны все сердечные излечит. Я вам хочу сегодня пожелать всего того, что дать Господь желает, и с мудростью все это принимать за каждый миг Иисуса прославляя.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Духовные размышления на каждый день. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Откровение 1 глава, 1 и 2 стих. Пролог в книге Откровения. Свидетельство Иисуса Христа. В данном отрывке сказано, что Бог дал Господу Иисусу откровение для того, чтобы Он показал его своим рабам. Размышляя над этим, мы видим, что, будучи Его рабами, мы должны служить разумно, в соответствии с намерениями Бога в отношении Его возлюбленного Сына. Что же касается этого пророческого откровения, необходимо помнить следующее. Во-первых, что это Слово Божие, и им не следует пренебрегать, так как все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3, 16 и 17. Во-вторых, что это свидетельство Иисуса Христа. Иоанн был занят этим свидетельством, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Оно заключается в том, что тот, кто некогда смирил себя, теперь возвышен. И Бог проследит, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. В-третьих, что тому, что видел Иоанн, надлежит быть вскоре. Эти стихи говорят нам о божественном авторитете и происхождении видения, которое должен был получить Иоанн. В книге Откровения есть около 300 ссылок на Ветхий Завет. Отец дал это откровение Сыну, а Сын поделился им с нами.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Глава 4 книги пророка Амоса. «Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов, — говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, — говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, — говорит Господь, — и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня. И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и так я поступлю с тобою, и как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, Который образует горы, и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь Бог Саваоф, имя Ему. 5 глава книги пророка Амоса. «Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упало, не встает более дева Израилева. Повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так, — говорит Господь Бог, — город, выступавший 1000, останется только 100, и выступавший 100 останется с 10 у дома Израилева. Ибо так, — говорит Господь дому Израилеву, — взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые превращаете суд в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион, и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь — имя Ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесных камней, но жить не будете в них,
разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель, на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которой вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему. Глава 6 книги пророка Амоса. «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля! Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они этих царств? Не обширнее ли пределы их, пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болеете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так, говорит Господь Бог Саваоф, гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его». И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они. И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящимся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет этот: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома — трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своею ли силой мы приобрели себе могущество?»
«Вот я, — говорит Господь Бог Саваоф, — воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне».

0: Україні, в якій я живу.
1: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Молитва Христа. Ветер его волосы ласкал, и колосья злаков расступались. Его словно кто-то звал и звал. Позади друзья его остались. Взор его любовью горел, день оставил след. В глазах блестинка. Может, что-то сделать не успел? И куда ведет его тропинка? Лунный свет, красивые черты, благородство поступи и посох. Что? Скажи, предел какой мечты так влечет идти в холодных росах? Ветер новой свежестью дышал, и уступы стали вроде круче. Двигался вперед, хоть и устал, в лунном свете силуэт могучий. Что-то было царственно в нем, в простоте величия дыхания, целеустремленный взор, притом царских лишь не видно одеяний. Рукавом хитона вытер лоб, голову поднял, уста шептали. Вдруг по телу дрожь или озноб, может быть, сандалии мешали. До земли склонился низко он, голова на грудь его упала. Силуэт луною освещен, тело от рыданий содрогало. Вновь поднялась к небу голова, руки словно звезды притянули. С уст слетали чудные слова, слезы, как жемчужинки, блеснули. Чудно мгновение, не спеши, не спеши окончиться так сразу. Стой, остановись, прислушайся в ночи, молится Иисус в ночной тиши. Шумный город спит беспечным сном, только он здесь на горе один молится перед своим Отцом, молится прекрасный Божий Сын, чтобы завтра на передовой учить и верить, исцелять, спасать увлеченных в сети сатаной, труд свой ученикам доверить. Пусть примером будет он тебе. Поднимайся в гору даже ночью, не устань в молитвенной борьбе. Он тебя такою видеть хочет. Это твой удел и жребий твой. Не жалей в молитве своих сил. Он пример тебе дает с собой. Он для этого тебя взрастил. Сила есть в молитвенных словах, чтоб познали многие спасения, побеждая ложь, неверие, страх. Этот путь — твое благословение. Аминь.

Любовь не завидует. 1 Коринфянам 13:4. В греческой литературе есть история об одном атлете, который достиг немалых успехов в спортивных состязаниях. Однако его товарищ превзошел его, победив в Олимпийских играх. В честь победителя жители города воздвигли статую. Казалось бы, нужно было бы порадоваться успеху товарища. Однако наш герой не мог смотреть на эту статую спокойно. Он стал тайком приходить каждую ночь и разрушать основание монумента. После нескольких ночей работы ему удалось сдвинуть статую с пьедестала. Статуя упала, но упала неудачно. Падая, она раздавила завистника. Он оказался буквальным образом раздавлен собственной завистью. Древнегреческий драматург Эсхил говорил: «Немногие люди достаточно сильны, чтобы переносить успех товарища без зависти». А известный писатель XIX века Чарльз Колтон остроумно заметил: «На одного человека, который искренне сочувствует нашим неудачам, приходится 1000 тех, кто искренне ненавидит наш успех». К сожалению, это действительно так. В нашем мире процветает зависть. Причина этого кроется в том, что в греховном мире очень мало любви, о которой сказано, что любовь не завидует. Что такое зависть? Это чувство досады от осознания какого-либо превосходства или преимущества других людей. Если мы видим успех другого человека и искренне радуемся за него, то мы свободны от зависти. Если же, замечая его преимущества, мы испытываем досаду или огорчение, то это значит, что мы поражены грехом зависти. Желание обладать теми же благами, что наш ближний, или иметь в своем распоряжении

такое же имущество, как у другого человека, это типичная зависть. Или, как сказано у Иакова, «желаете и не имеете» Иакова 4:2. Речь тоже идет о зависти. Зависть может проявляться в желании быть на месте другого. О братьях Иосифа, которые поступили вероломно, продав его в рабство, сказано: «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет» Деяния 7:9. Однако чему они завидовали? Им не нужно было никакого имущества от Иосифа, никаких материальных ценностей. Их отец Иаков любил Иосифа больше, чем остальных сыновей, и они хотели бы быть на его месте. Это тоже зависть. Зависть может проявляться в желании, чтобы тебе было лучше, чем другому. Или если это не получится, то хотя бы чтобы другому было хуже, чем тебе. Однажды к Соломону пришли две женщины, претендовавшие на одного и того же ребенка. Когда царь в качестве своего рода следственного эксперимента приказал разрубить дитя надвое и отдать половину одной и половину другой, та женщина, для которой дитя было не родное, согласилась с этим. «Пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите». Завидуя второй женщине, у которой ребенок остался в живых, она была готова погубить жизнь младенца, лишь бы другой женщине не было лучше, чем ей. Подоплека любой зависти — это гордость. Мыслительный шаблон, который работает в сердце завидующего человека, чаще всего бывает примерно таким. «Я более достоин того, что имеет другой». Или, как минимум, «не менее достоин». «Почему же у него это есть, а у меня нет?» Таким образом, желание быть на месте другого человека или обладать таким же, как у него, основывается на внутренней убежденности, что мы достойны большего, чем у нас есть сейчас. А это и есть гордость. Завидовать значит желать быть выше другого. Гордиться значит в глубине своего сердца чувствовать себя выше другого. Все это — различные проявления гордого сердца. Если мы будем искренне сознавать, что недостойны ничего, кроме ада, мы будем с благодарностью воспринимать любые, даже самые маленькие проявления благодати в нашей жизни, не изнывая от желания получить что-то большее. Смиренное сердце независтливо. Коварный и малоприметный грех зависти нередко поражает тех людей, которые оставались невосприимчивы к другим, более грубым грехам. На ядовитом дереве зависти растет множество горьких ягод. Прежде всего, подозрительность. В Первом царстве описывается, как царь Саул стал завидовать Давиду. Ничем не примечательный юноша, доселе никому неизвестный, с Божьей помощью одержал удивительную победу над воином гигантского телосложения Голиафом, что предопределило исход войны. В одночасье Давид неожиданно для себя вознесся на вершины народной популярности. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Услышав, как прославляют Давида за его блестящую победу, ему стало неприятно, что какого-то подростка народная любовь вознесла выше, чем его, царя-полководца. Ослепленный завистью царь уже не мог воспринимать Давида спокойно и непредвзято. Любые поступки Давида вызывали у него подозрения. Он думал, что все его действия направлены на то, чтобы захватить царство. Зависть всегда приводит к подозрительности. И наоборот, если мы видим подозрительное отношение, то нужно проверить, не прячется ли за ним зависть. Как следствие, зависть приводит к гневу. В псалмах есть такие слова: «Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Если мы кому-то завидуем,
то мы не только будем подозревать его в худших мотивах, но и будем на него раздражаться. Его успех будет провоцировать нас на недовольство, а его ошибки будут служить оправданием нашему гневу. В конечном итоге это может привести нас к желанию подстроить ему какую-нибудь неприятность или хотя бы поспособствовать его неудаче. Понимая это, Давид говорит: «Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Зависть зачастую вызывает стремление избавиться от объекта зависти, поскольку со временем нам становится невыносимо смотреть на чужое, как мы думаем, незаслуженное счастье. Мы предпочитаем географически отделиться от объекта, вызывающего у нас зависть. Так произошло с братьями ветхозаветнего праведника Иосифа. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Деяния 7:9. Братья Иосифа терпеть не могли, что отец любит его больше, чем их. Их раздражало, что Яков сделал ему особую одежду, которая выделяла его словно принца среди простых крестьян. Они стали подозревать Иосифа в гордости и желании царствовать над ними. Они гневались на него. Конечно, не всегда в наше время завидующие продают кого-то в рабство. Однако желание избавиться от объекта зависти может выражаться иначе. В построении стен, избегании, отдалении или даже переходе в другую церковь. Иаков пишет: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». В одну связку он объединяет зависть — убийство. Почему? Потому что зависть приводит к желанию навредить другому человеку. «Если мне не может быть так хорошо, как другому, то пусть хотя бы ему будет плохо». Завидующий внутренне готов на убийство. Если бы это можно было сделать абсолютно безнаказанно и без всяких последствий, то он бы это сделал. Любовь не завидует. Там, где есть любовь, для зависти просто не остается места. Например, если я люблю своего ребенка, я не завидую, что ему в чем-то повезло. Напротив, я радуюсь за него. Когда я участвую в спортивном забеге со своей дочерью, и она меня обгоняет, я не буду кричать ей вдогонку: «Как ты посмела! Чтоб ты споткнулась и ногу сломала!» Мне это даже в голову не придет, потому что я ее люблю. Любовь избавляет от зависти. Так и со всеми остальными людьми. Когда мы любим какого-то человека, мы не будем ему завидовать. Прекрасный библейский пример того, как любовь избавляет от зависти, показывает нам Иоаннафан, сын Саула. У него было множество причин завидовать молодому пастушку, вырвавшемуся, так сказать, из грязи в князи. Давид был более талантлив, более успешен, более популярен в народе. Хотя законным наследником царя Саула был Иоаннафан, пророк помазал на царство не его, а Давида. Иоаннафан мог бы смотреть на Давида как на своего конкурента, исполняясь ревностью от каждого его шага, от каждого очередного успеха. Но Иоаннафан не завидовал. Он помогал Давиду, искренне радовался его победам и переживал о его трудностях. Писание объясняет это так: «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Саул из-за зависти хотел навредить Давиду. Иоаннафан же защищал его. Почему? Иоаннафан не мог желать зла Давиду, потому что в его сердце жила братская любовь. Итак, любовь избавляет от зависти. Если мы кому-то завидуем, то у нас явно недостает любви к этому человеку. Нужно молиться, чтобы Господь возрастил в нас любовь. Любовь не фокусируется на желании иметь то, что есть у другого, или быть на месте другого. Любовь не стремится иметь больше, чем у другого, и не желает, чтобы другому было хуже. Любовь не завидует.
Хотя Иисус родился в хлеву и вырос в бедной семье израильского плотника, Он не смотрел завистливым оком на тех, кто богаче Него, и не желал оказаться на их месте. Писание говорит, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Филиппийцам 2, 6-8. Он не требовал земных богатств и не завидовал мирской славе. Когда дьявол предложил ему все царства мира и славу их, Иисус не позавидовал тем, кто этим царствами управляет и купается в мимолетных царских почестях. Христос пришел, чтобы умереть на кресте. Почему? Потому что им двигала любовь к погибающим людям. Ибо так возлюбил Бог мир. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он понимал свою цель — открыть людям путь ко спасению. Он был движим любовью. Так и мы. Если бы были движимы желанием посвятить свою жизнь спасению погибающих, никогда бы погибающим не завидовали».

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Дарите любовь друг другу и будьте благословенны.

сестра Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Я, друзья, у меня сегодня очень сложная задача. Я должен сегодня объяснить вам концепцию некоторую. Да? Прежде чем я приступлю, я хочу... мне нравится это место, я когда-то с него проповедовал. И то, что мне нравится особенно в этом месте, это то, что руах, или дух, или дыхание, оно приходит, смотрите, там написано так, принесись ветер откуда? С севера? А подуй или повей? С юга. Так откуда приходит ветер? Откуда? А знаете откуда? Откуда он приходит? И куда уходит, что? Мы не знаем. Сегодня никто точно не вычислит, друзья, откуда он пришел. Временами пророки говорят, о, он с того угла пошел свет. А я стою спереди и думаю, а где с того угла пошел? А? Почему? Потому что мы, друзья, не... Но второй, очень интересная мысль, друзья, смотрите. Я знаю, что для некоторых Дух Святой приходит с южной стороны. Знаете, что это такое? Лето, друзья, Божье благоприятие. Да? Есть такие люди на этом месте? У кого лето Божье благоприятно. Все хорошо. Слава Богу. Все устроено. Я пришел просто наслаждаться. А есть некоторые люди, для кого Дух Святой приходит с северной стороны. Там, друзья, снег. Там заморозки. Там навалило кучу горы. И ты сидишь и думаешь, когда уже это блеснет солнышко. Я вам хочу сказать, друзья, что вот с какой стороны он хочет, с такой он пускай и приходит сегодня. Не все мы будем, друзья, сегодня благостные. Некоторые будут переживать свои переживания. Но все и во всем его святое действие. Аминь. Друзья, тема моей проповеди. Что такое свет миру? Что такое свет миру? Я читаю Евангелие от Матфея. Там написано так. 14 стих, 5 глава. 14 стих. Евангелие от Матфея. 5 глава, 14 стих. Я буду проповедовать, друзья, по местам Писания, которые вы все знаете на память. Я заметил, друзья, чем больше мы знаем это место Священного Писания, тем больше мы его не понимаем. Есть места Священного Писания, которые мы как верующие просто от зубов отскакиваем. Когда ты начинаешь углубляться, я вижу, что мы знаем его теоретически, мы знаем его написано, но мы никогда или очень редко переживаем его практически, друзья. Я объясню, а я постараюсь, если даст Бог. Евангелие Матфея, 5 глава, 14 стих. Смотрите, читаем вместе со мной. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху, в другом месте, на вершине горы». Я прочитаю только до сего места, потому что только этот стих мне нужен, чтобы объяснить вам некоторую духовную концепцию. Или я так выражусь, некоторое духовное действие. Друзья, христианство, оно основано на духовном действии. Понимаете, что наша проповедь, она не имеет никакого смысла, если за нашей проповедью не будет стоять некое действие, которое человек не может объяснить, но человек это действие что? Переживает. Так или нет? Не бывает так. Вы знаете, что меня привлекло в христианство в свое время? Когда я попал в церковь, там было много различных действий. Да? Но самое главное было то, что Бог начал делать с моей душою, с моей внутренностью. Я читаю еще одно место, и мы немножко углубимся в Слово Божие. И мы помолимся сегодня, потому что я хочу, чтобы мы за эти вещи помолились, чтобы мы их поняли сегодня, и чтобы мы за эти вещи помолились. Книга Бытия, 1 глава, 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Во-первых, друзья, я хочу сказать то, что в Священном Писании есть очень много тайн, которые люди стараются и пробуют объяснить. Я сейчас прочитал вам одну из таких тайн. Это тайна, которую богословы стараются объяснить. Что это за тайна? В первый день творения все, что делает Бог, он творит что? Свет. Но если вы будете читать внимательно, то вы увидите, что светила небесные Бог творит в какой день?
в четвертый. Получается, друзья, мы знаем один единственный свет. Мы знаем свет, у которого есть источник. Друзья, какой источник света сегодня в нашем здании? Это лампочки. Скажите, если я уберу лампочки, останется ли свет? А? Его не будет. Если мы уберем солнце и луну, будет ли свет на земле? Будет ли день и ночь? Будет только ночь, дня не будет. Друзья, я просто подвожу вас к одной очень интересной концепции. Я вообще не представляю, как эту, но свет может существовать без источника света. Он как бы есть и есть. И может быть я и ошибаюсь, да? Но я сейчас объясню, это очень сложно понять вот эту концепцию, что вообще это был за свет, что это было за, откуда, где он сейчас, что это за свет? Он был прежде всего, еще ничего на земле не началось твориться, первое, что делает Бог, он творит свет. Есть очень интересное толкование в еврейской традиции, вы знаете, что мы это читаем, мы любим повторять. Я вам даю его как пищу для ума, для вашего. Часто нас обличают и говорят, что мы очень много там копаемся. Но, друзья, Церковь Христова, она наследовала наследие еврейского народа. Мы должны понимать, что есть некоторые вещи, которых мы не поймем, если мы не поймем то, что было дано евреям. И я не хочу на эту тему проповедовать, но концепция, о которой я говорю, она говорит так, что это был некоторый свет, который существует не на физическом уровне, а на уровне духовном. И есть очень много интересных историй, например, есть один раввин, я слушал его, он рассказывал и говорил, что в то время, когда давалось Синайское откровение, вы помните, там люди боялись, говорили: «Моисею, ты иди, говори, мы не пойдем, потому что мы умрем». Они смерти боялись. Получается, Бог проявляется, а люди почему-то начинают бояться. Это очень интересная мысль, заметьте ее для себя, друзья. Когда начнут, мы просим присутствия Божия, мы просим, чтобы Бог начал действовать, но я вам скажу, серьезно, когда Бог серьезно начнет проявляться, я вам даю гарантию, вы на этом месте будете в страхе. Но раввин этот объясняет, он говорит, что когда было дано Синайское откровение, то Бог взял вот этот свет, который сотворил в начале, и засветил этот свет. И я допускаю, что он прав, потому что лицо Моисея после того, когда он сошел от присутствия Божия, Библия говорит, что делало? Оно светилось, и это был явно не какой-то неестественный свет. Да? И вот он говорит, когда этот свет пришел туда, на Синайское откровение, и израильский народ там был близко, и он увидел этот свет, то израильский народ с помощью этого света проник в вещи, которые для нас закрыты. То есть этот свет открыл для Израиля устройство, например, вселенной. И когда этот свет загорелся на Синае, я допускаю, что может быть и так, то дух человека, который внутри человека, увидел красоту Бога. И тогда, когда он увидел красоту Бога, дух человека, да, то он уже не мог оставаться в теле. Он сказал, я хочу туда, где Бог. И поэтому не почувствовали еще чуть-чуть в этом свете, и мы что? Умрем. Вот такая интересная еврейская традиция, предание, толкование, мидраш, как хотите так называйте. Я когда это слушал, друзья, я начал сопоставлять нечто со своей практикой. Понимаете, друзья, потому что когда мы читаем Евангелие от Матфея, то самое лучшее толкование на это место я слышал, это буквально такое. Вы свет миру. Делайте добрые дела, поступайте правильно, поступайте достойно, поступайте так, чтобы люди смотрели на вас и говорили: живой Бог. Это правильное толкование, абсолютно правильно, я с ним полностью согласен. Но я хочу, друзья, сегодня это толкование углубить. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, что есть основная цель существования человечества. Основная цель существования человечества, я больше скажу, основная цель существования любого человека, это привести в этот мир Творца. Это открыть завесу, которая закрыта для большинства людей сегодня. Это позволить людям понять, что есть всемогущий Творец, что у него есть цель, и что цель этого всемогущего Творца касается лично тебя и меня. Смотрите, Бог поставил такую цель, и эту цель Он осуществляет через кого?
через нас. Он избирает и среди народа. Я когда был молодой, я видел очень интересное откровение. Я уже его расскажу, но у нас сегодня много новых людей. Если кто-то слышал, простите меня. Я был совсем молодой, мне Бог много давал интересных откровений. И я видел такое откровение. Я стоял, очень пасмурная погода. И я стоял на улице, собиралась гроза. И я стоял на улице в числе народа, одетого в белоснежной одежде. Я видел, я вот так как смотрел в ту сторону, и в ту сторону, сколько я мог видеть, это была такая колонна людей в белоснежных одеждах. И я был среди них стоял, да. И у нас были такие сосуды для посева, знаете, как рисуют. И в этом сосуде для посева у нас было зерно. Да? И вся эта колонна дружно шла вперед, брала это зерно и сеяла. А поле, насколько я видел глаз, было усеяно такими страшными creatures, такими не то карликами, с такими остроносыми, такие уши у них, такие зуба, да, они такие были очень неприятного вида, эти карлики. Они были невысокие карлики. И они бегали по этому полю, и мы, вот эта колонна идет и сеет. И я видел, как карлик берет это семя, съедает его, и у меня на глазах превращается в человека в белых одеждах, и встает в строй, у него дается ему сосуд, и вот эти карлики, я просто, знаете, я не знаю, не хочу толковать это откровение, я думаю, оно очень понятно, и мне было, там это откровение было для меня, это не конец этого откровения и так дальше, но я для себя навсегда понял, друзья, цель, для чего существует Евангелие, мы, и для чего существует церковь, мы, друзья, предназначены для того, чтобы сегодня сеять семя Божье. И вы знаете, друзья, что я заметил, я потихоньку подхожу к моей мысли. Я заметил, что временами посев, который мы сеем, не приносит абсолютно никакого результата. Бывает такое или нет? Я встречаю множество людей, которые говорят, я уже не знаю, что сказать ему. Я уже перебрала все места Священного Писания. Или перебрал. Я уже не знаю, как... Знаете, эту притчу, когда был один очень настырный христианин и очень настырный неверующий. Слышали вы эту притчу? Я не знаю, эту притчу это, или эту историю жизни, потому что раньше в древности все ходили к одному источнику за водой. И вот всякий раз, когда этот христианин встречал этого неверующего возле колодца, он ему начинал проповедовать Евангелие. А этот все время противился. И тот проповедовал, допроповедовался до того, что этот неверующий его ударил ведром. Говорит, ты мне уже так надоело, что я тебя побью. И тот задумал, и тот начал молиться, верующий. И говорит, Господи, я не хочу опять ведром получать. Но и проповедовать как бы тоже не могу перестать. Что делать? И Бог ему сказал, ты должен сказать всего-навсего одно слово, но чтобы оно было приправлено солью, моей благодатью. И он понял, друзья, что при всем наборе Писания, которым он владеет, он выпустил самый главный момент. Друзья, вы свет миру. Писание говорит, вы свет миру. Теперь я вам задам один простой вопрос. Кто себя чувствует сегодня на этом месте стопроцентным светом? А? Кто может сказать, я стопроцентный светильник. В любое время приходи ко мне, я тебе так освещу все, что тебе все станет ясно. Есть такие на этом месте? Я вам честно признаюсь, хотя я пресвитер и пастор церкви, я тоже не стопроцентный светильник. Друзья, поверьте мне, я верю, что были такие люди в жизни. Писание, например, называет таким светильником Иоанна, да? Чуть-чуть об Иоанне, совсем чуть-чуть. Смотрите, чтобы вы поняли, куда я клоню. Написано, Иоанн был светильник светящий и горящий, и говорит, вы хотели побыть в его присутствии, пока он был. Но я вам покажу, например, как этот светильник горел. Вы помните Иродиаду? Помните ее, да? Писание говорит, что они очень-очень были озлоблены на Иоанна Крестителя. Почему? Потому что Иоанн Креститель сказал Ироду, ты не можешь иметь Иродиаду за жену. Друзья, ну сказал, да и сказал. Сколько веса в этих словах, скажите? Вы понимаете, что есть смысл, кто и как эти слова говорит?
И Радиада сидит и места себе найти не может. Какой-то оборванный пророк. Какой-то непонятный человек, который не царь, не родственник царя, вообще никто. Появился ниоткуда. Живет в пустыне. Ест неизвестно что. Но и Радиада не имеет покоя, друзья. Знаете почему? Потому что в словах сказанных был вложен божественный свет. Потому что когда это случается, то всякий человек понимает, что тебе надо что-то менять в своей жизни. И Радиада понимала, Ирод понимал, мы делаем неправильно. И этот свет сжег их, понимаете? Этот свет разделял. Писание говорит, смотрите, как написано. И отделил Бог что? Свет от тьмы. Вы понимаете, что есть состояние, когда я могу проповедовать 1000 проповедей, когда я могу собрать самые красивые слова, я буду очень красноречив, я буду очень вдохновен. Но после моей вдохновенной проповеди, все, что останется у вас, это послевкусие красоты пышного. Вот так я выражусь. Окей? Я стараюсь и объясняю, чтобы этого не было, потому что я никто, друзья. Часто, знаете, часто люди пишут, что я великий проповедник там и так дальше. Я смеюсь, знаете, я им отписываю. На великого пышного не тянет, он 1,65 м ростом только все. Да? Потому, знаете, почему я это делаю? Я это делаю потому, что я не хочу затмевать свет, который во мне. Если я буду на первом плане, Божий свет никогда не выйдет вперед. Вы отсюда должны уходить, не только после моей проповеди, после любой проповеди, после любой песни, ощущая, друзья, что некоторые переживания вы пережили. Вы понимаете, друзья, что это такое? Ведь церковь – это место, где должны быть собраны настоящие светильники. Вы понимаете, что это такое? Это место, куда приходит грешник, и ему негде деться, он просто попал в собрание, и он начинает ощущать, что что-то не то с его жизнью. Ему никто ничего не говорил, ему никакой проповеди братья не говорили, он просто попал в эту церковь. Друзья, я когда-то первый раз попал к пятидесятникам, я вам расскажу, только не смейтесь. Я попал к пятидесятникам, потому что одна из моих наших подружек там и так дальше, мы молодые были, она начала туда ходить. И знаете, что я решил? Я думаю, куплю петарду и взорву им на собрании петарду. Я ему сделаю собрание. Да, вот такой я был, извините меня. Такое короткое свидетельство. И я прихожу в это собрание, слышите? Уже готовый там делать свою работу. И все люди встали, и я встал. А потом все люди встали на колени. И я один остался стоять. И я стою, и знаете, что самое интересное? Я человек, которого очень тяжело смутить. Но я конкретно смутился, потому что я не знал, что мне делать дальше. Вставать на колени я так и не решился. Стоять при всех я тоже не решился. И меня охватило такое чувство паники, что я, друзья, выбежал из этого места. И я вам честно скажу, я до определенного момента собрания пятидесятников боялся. И я всем говорил, не ходите к пятидесятникам, потому что у них там молитвенный дом, а в подвале у них там качалка, они качаются и всех бьют. Я рассказывал такие небылицы, да? Но надо было как-то оправдать, что я с позором убежал. Друзья, есть вещи, которые происходят абсолютно на духовном уровне. Я по сей день не понимаю, что это было. Да? И мои переживания продолжали. Я не буду рассказывать, вы многие знаете эту историю, друзья, когда я второй раз попал в служение. И эти вещи, друзья, они происходят только по одной причине, что на собраниях святых должен проявляться Дух Святой. Понимаете, друзья? Мы свет миру. Давайте я подойду с другой стороны и постараюсь вам объяснить. Переживали ли вы моменты в вашей жизни? Возвратитесь к тому моменту, когда Бог призвал вас. Вы помните, как Бог вас призвал всех? Что это было? Что было ли это, друзья, не знаю. Огонь с неба сошел. Чтобы вы покаялись. Так было или нет? Что это было? Я вам расскажу, как это было у меня. Знаете, как это было? Я просто начал понимать. Я просто попал в собрание людей. И на определенном моменте, друзья, в моей жизни зажегся свет. И я взглянул на свою жизнь и понял, что я самый последний и негодный грешник, друзья.
Я просто взглянул на свою жизнь и пришел к выводу, что так дальше жить нельзя. Но я прожил почти 20 лет, и ничего меня не беспокоило. И если бы вы меня спросили, я сказал бы, я хороший человек. Я никого не убил, я никого не зарезал, я никого не обокрал. Я хороший, что ты ко мне прицепился своей Евангелией? Но наступил момент, друзья, когда даже проповеди не надо было, загорелся свет. Вы понимаете, друзья, к чему я клоню? Я хочу привести это к практическую сторону. Я еще возьму немножко 5 минут. Если у вас есть сегодня потуги, или вы пробуете кого-то изменить, вы ему свидетельствуете, вы за него молитесь, и вы не видите никакого результата, все, что вам надо... Вам надо, чтобы Бог в вашей внутренности зажег свет. Вот этот не физический свет, друзья. Вот этот сверхъестественный свет. Писание говорит, что все вещи в этом мире, они будут только до того времени, пока Бог их что? Не осветит. И, конечно, можно ждать последнего дня, когда Бог все осветит, и всем станет все ясно, и все поймут, кто служил Богу, кто не служил. И в последний день этот свет откроет для всех, кто был в поругании, и кого брали под ноги, и считали за ничто. А Бог, когда осветит этим светом, то мы увидим, что того, кого брали за ничто, и брали под ноги, и он был в поругании, а его Бог возьмет и поднимет. И этот свет позволит увидеть, друзья, почему именно Бог этого поругал. Оно поднимает, и этот свет позволит увидеть Божью справедливость и Божью истину, и этот свет позволит всем народам, друзья, в конце встать и сказать: Бог велик, свят, справедлив, премудр. Но мы сейчас на земле. Я не советую вам ждать, друзья, пока Бог придет и все осветит. Знаете почему? Потому что я знаю, что Бог сказал нам в Евангелии: вы свет мира. Что это значит? Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Я, друзья, перечитал, вы знаете, я готовлюсь к проповедям, я перечитал несколько толкований, много перерыл, и нигде не нашел то, чтобы мне понравилось. Ну, по-разному толкуют. Я не буду вам рассказывать, как объяснять, что это за город на вершине горы. Самое популярное толкование, что это христианин, которого заметно со всех сторон. Если ты будешь верующий, настоящий, на тебя будут обращать внимание. Но я, друзья, сегодня дам вам другое мнение. Молился об этом, и я думаю, что я прав. Потому что я прав. Есть один город, который вы найдете в Писании. Один единственный, который стоит на высокой горе. Это город, и возвел меня в духе на великую высокую гору, и показал мне город, новый Иерусалим, сходящий с Бога, от Бога, с неба, друзья. Есть единственный город на горе, который, друзья, является образцом. Это место, я не хочу сегодня давать толкование Иерусалима. Это не так важно. Важно, друзья, что вы чувствуете, когда я говорю новый Иерусалим. Что вы чувствуете, скажите? Хочется быть там? Хочется. Хочется заглянуть туда. Хочется хотя бы немножко приблизиться к нему. Да? Это для меня это всегда была такая тайна. Я толковал эти места. Я рассказывал. Но в моем сердце есть, знаете, такая хрустальная мечта. Новый Иерусалим. Место жизни. Что это? Как это? Я не знаю. Но он есть. Он где-то есть. Он на горе. Он прекрасный, друзья. Я верю, что это образец Божьего строения. Послушайте меня внимательно. Это образец Божьего строения. Новый Иерусалим. Свет миру. Я быстро увязываю эти мысли, которые я вам набросал в один пучок, в один букет. И вы поймете, к чему я веду, друзья. Смотрите, вот в семье ссоры, в семье распри, друзья. Как эту семью помирить? Приходим, объясняем, говорим жене: послушала, окей. Объясняем брату: послушал, хорошо. Через 2 недели, бум, опять раздоры, споры, распри. Знаете, что надо? Надо, чтобы Бог пришел туда и зажег им свет, и показал им образец. Поняли? Вот есть на высокой горе прекрасный образец, по которому можно сегодня строить свою жизнь. И надо, чтобы Бог тебе показал этот образец. Потому что, знаете, когда я приду к вам в семью и скажу: ну слышишь, ну посмотри на меня и посмотри на мою жену. Мы же хорошо живем, хорошо. А потом он меня подсмотрит, где-то я на Оксану повышу голос. И он скажет: а видишь, Саша, тут ты красиво мне объяснял, какая у вас хорошая семья, а у вас-то не сильно хорошая, да? Можно
можно же подсмотреть. У меня соседи, у нас эти, как их, двери, слайдер в слайдер, знаете, как близко, да? То я слайдер временами закрываю. Знаете, что? Да? Ну, вы знаете, что, да? Слайдер временами закрываю, чтобы не было все слышно. Потому что я пастырь церкви. Да? Ну, извините, но это жизнь, друзья. И поэтому есть один единственный образец семьи. Как надо правильно жить, как надо правильно относиться. И этот образец, друзья, он находится на высокой и недоступной горе. Мы туда, друзья, не достигнем. И увидеть его мы не увидим, если Бог для нас не зажжет, что свет. Вот что такое свет миру, друзья. Это когда ты приходишь сюда, и какие-то конфликты в церкви. И эти конфликты, их можно объяснять. И мы будем объяснять, и мы будем говорить, и мы будем молиться. Но я знаю, что когда Бог вторгается и зажигает свет, то человек приходит в сознание. Он ссорился 20 лет своей женой, и через 20 лет вдруг ему включилось что-то в голове. Вы встречали такое или нет? Ему что-то включилось, знаете? Бывает по раз, бывает, знаете, бывает, жена ушла, и брат сидит и держится за голову, и говорит: моя прекрасная, я прожил с ней 20-30 лет, но я недостойный этой женщины. Ему включилось, когда она уже что? Ушла. Давайте, чтобы у нас включалось, пока мы на земле. Понимаете, друзья,

чтобы когда я пойду говорить с этим неверующим, при том всем, что я свят при тобой, я исповедан, у меня все в порядке в моей жизни, но мне нужен момент, когда ты начнешь вторгаться, когда загорится свет, и этот неверующий встанет и поймет. Вы встречали, были ли у вас такие ситуации? У меня, у нас были, когда мы были молодыми, меня всегда это удивляло. Мы играли на гитарах и делали с этого такую небольшую евангелизацию. И во время моей молодости не было компьютеров, не было ничего, было популярно сидеть во дворе, купить пиво, там еще что-то, и сидеть во дворе. И у нас так по дворам, и так и собирались, и так и дрались дворами, и так дальше. Да? И когда мы уверовали, мы с этой гитарой, друзья, ходили по дворам. Да? И это было даже немножко страшно временами, потому что могли и побить тебя. В некоторых дворах мы это знали. Но меня всегда удивляло очень интересные действия. Когда мы приходили в этот двор, да, и мы говорили, мы хотим запеть вам псалом. Они говорили, ну окей, их интриговало слово псалом, я заметил, да, в то время, 90-е годы, псалом. Мы хотим спеть вам псалом. И мы начинали играть на гитаре. У них стоял стол, на столе стояли водка, сигареты, да, то все, все атрибуты сладкой жизни. И мы начинали петь псалом. Мы вообще ничего не свидетельствовали. И всегда кого-то одного Бог побуждал. И он брал эту водку, эти сигареты, и все ставил под стол. И меня всегда удивлял этот момент. Да? И я его до определенного момента не понимал. А сейчас начинаю понимать, друзья, это не я, это не мое величие, потому что я тогда себе это все приписывал. Видишь, какой я святой. Что все. А это, друзья, божественный свет, который зажигается, и он начинал действовать на душу человека. И мы ему еще ничего не проповедовали. Мы просто пели псалом. Но свет зажегся, и ему пришла мысль, что водка и сигареты – это неправильно, когда поют псалом. Эти две вещи несовместимы. Друзья, обратите внимание, почему я это все рассказываю. Обратите внимание, что сегодня современные христиане начали это совмещать. Вы видите или нет? Сегодня современные христиане позволяют себе поехать на вайн-тесте, еще куда-то, еще куда-то. Попробуйте им объяснить, что это неправильно. Попробуйте. Они вас никогда не послушаются. Это атрибуты их жизни. Это то, что они восприняли. Но я вам гарантирую, что если придет божественный свет и включится Божья лампочка, и они увидят эти вещи, друзья, как видит их Бог, и вам не надо будет им ничего проповедовать. Он вычистит свой дом и своим детям скажет, как реховитый, помните? Скажет, не делай этого, это неправильно. Это от Бога я принял, друзья. Есть свет божественный, который должен зажигаться в наших собраниях. Понимаете, друзья? Поймите, я знаю, я понимаю, знаете, это проповедь отчасти от такого страха. Мы когда организовывали церковь, мы не думали, что у нас будет много людей. Мы не знали, что Бог поведет. И когда этот Дух Божий сказал нам так, он сказал, я приведу к вам народ. А дальше Дух Божий, знаете, как сказал? Ну что вы с ним будете делать? Я вам честно говорю, вот такое было откровение. И когда мы это откровение приняли, мы начали просто молиться. И я понял, друзья, что на самом деле мы, как служителя, можем и не дорабатываем многие вещи. То есть вы сегодня пришли, и у всех у вас есть какая-то нужда, правда? У вас есть сегодня какая-то проблема, у вас есть сегодня вопрос. И часто мы после служения, при том всем, что мы остаемся, мы беседуем, и мы говорим, и мы молимся, мы все равно многих людей не достигаем. Друзья, но в настоящей церкви должен работать свет, понимаете меня? Будьте светом друг другу. Я вас прошу, пускай сегодня через тебя придет решение проблемы для того, кто сидит. Не ждите служителей. Пускай сегодня Дух Божий употреблен. Так было в Первоапостольской церкви. В Первоапостольской церкви кто-то смотрел на апостолов, а были такие, которые не смотрели на апостолов. Они просто шли и проповедовали. Помните, да? Филиппа, помните? Благовестника, помните? Варнаву и остальных, да? Они просто делали свою работу. И некоторые вещи, да, они не могли сделать некоторые вещи. Надо было вызывать служителей, чтобы им помолились служителя за крещение Духом Святым. Но основную работу по спасению не делали. И эти люди приносили свет, друзья. И я хочу, я заканчиваю свою проповедь, и мы сейчас помолимся. Я, друзья, хочу, чтобы в нашем служении горел свет. Чтобы вы, каждый из вас, были светом миру. Я понимаю, что очень трудно быть Иоанном Крестителем, очень трудно быть светильником, который всегда и постоянно светит. Но просите с сегодняшнего дня и дальше, чтобы Бог давал вам вспышки хотя бы, да? Чтобы эти вспышки были чаще и чаще, чтобы эти вспышки были переживаемы, чтобы когда ты придешь домой и увидишь свою жену, которая сидит сердитая, и ты понимаешь, что сейчас разразится гром, чтобы Бог тебе дал мудрость засветить свет, не приготовиться к баталии, к войне, а

сидишь такая, я сейчас тебе добавлю, сейчас мы увидим кто-то, а найти, друзья, божественный свет, который сгладит эту ситуацию, и это так важно, понимаете, и тогда не надо будет служителям сидеть в вашем доме, не надо будет поститься за вас, потому что ты будешь светом мира, когда ты увидишь завтра, что твой сын или твоя дочь склонились в сторону наркотиков, развратной жизни, еще каких-то вещей, друзья, ты не будешь говорить ему пустые слова нотаций, которые раздражают молодежь, но ты придешь и в помазании откроешь ему божественный свет, и он увидит Новый Иерусалим. Он увидит это в духе, друзья. Поверьте мне, что эти вещи, они пленительны для нашего сердца. Когда Бог открывает перед нами этот свет, и когда мы видим нечто за гранью, то мы также способны видеть, что все, что в этом мире, является абсолютным мусором. Друзья, меня Бог вытащил с мира, вытянул меня из гроба, из могилы, из ямы. И я служу Богу, я знаю удовольствие греха. Я знаю удовольствие греха такого, которого большинство из вас не знаете никогда. Потому что я пошел по самой низине. За 20 лет я успел побывать в очень глубоких ямах. Я не рассказываю это никогда. Не хочу это рассказывать. Там нечем, друзья, кичиться. Но я по сей день в Боге. Знаете почему? Потому что перед моими глазами сияет Новый Иерусалим. Потому что это то, что пленило навсегда мое сердце. И я могу колебаться, я могу чуть-чуть туда, чуть-чуть туда. Но когда в собрании исходит Дух Святой, и для меня зажигается свет, и я, друзья, говорю: Господи, я обновляю свои обеты, прости меня, я там отступил, там я тебя не заметил. Но я вижу, сегодня ты засиял для меня светом. Поймите, друзья, когда ты будешь жить такой жизнью, что в твоем сердце будет сиять этот Новый Иерусалим, твои дети это увидят, их не надо будет тащить в собрание, они сами прибегут, они будут трудиться, служить Богу. Потому что у них будет не папа пример, а пример вечный, который есть наш истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вы можете сказать аминь на мою проповедь? Давайте склоним колени для молитвы.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Какая мощь смиряться и молчать! Смотри и восхищайся Божьим Сыном. Его Пилат готовился распять. Тебе же просто кто-то гавкнул в спину. Воистину молчание — концентрат сильнейших слов в любых моментах спорных. И пусть ты будешь за него распят, потом воскреснешь с грохотом из мертвых. И когда кто-то из твоих гостей вместо «спасибо» плюнет нагловато, всплывает пусть глыбой в памяти твоей Христос молчащий пред лицом Пилата.

был слеп, жил во тьме и мечтал увидеть небо. Иисус, Божий Сын, ты услышал меня.

коснулся меня рукою незримой, исцелил все раны мои. Ты не будешь во тьме, я всегда с тобой, сын мой, говорил.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

В сентябре 1915 года Мария пошла в школу. Родители, несмотря на печальные военные вести, пытались сделать начало ее занятий в школе особым праздником. Мии пошили школьное платье, купили белый бант, который мама Эмилия со вкусом вплела в ее косу, и, конечно, новую школьную сумку. Держась за руку матери, она вместе с другими детьми направилась в школу. Невероятно возвышенное чувство. Девочке уже давно хотелось в школу. Она даже пыталась научиться у своей гувернантки читать и писать, и в детском саду досаждала этим воспитательнице. А теперь, наконец-то! Мия была неописуемо счастлива и видела себя уже почти взрослой. На улице их ждали дети семьи Эб. Маленькая Тина Эб, долголетняя спутница совместных детских игр, тоже пошла в школу. Начало занятий в России всегда было особым днем. Школьники и их родители, в основном матери, собирались в большом актовом зале. Торжественная программа начиналась с пения национального гимна России. Гимн пели стоя, взирая на портрет царской семьи, висевший на фронтальной стене зала. Портрет производил впечатление отеческой любви, и Мию вдруг обдало чувство почтения к этому высокому человеку в военном мундире и благородной даме, стоявшей рядом с ним. Царь и царица – владыки России, и в их честь назвали село Мии. После пения гимна исполнили духовный хорал. Один из учеников или учениц записывал название хорала на доске. Долгие годы это было почетным поручением Анны, старшей сестры Мии. Каждый день в школе исполняли новый хорал. Затем следовала молитва и приветственное вступление директора школы. Его приветствие было обращено прежде всего к первоклассникам, и Мии казалось, что он говорит лично к ней. Украдкой смотрела она в сторону мамы. Эмилия заметила возбуждение дочери и с любовью положила руку на плечо ребенка. Затем их повели по классам и познакомили с учителями. Школа находилась в центре села. Новое кирпичное здание выглядело красиво и величественно. В подвальном помещении располагалась квартира школьного сторожа. На первом этаже – классные комнаты. Было 5 классов. Хотя школа восьмилетка, лишь первый и восьмой классы имели отдельные классные помещения, остальные же делили классы. Дети должны получить особое впечатление в начале и последнюю шлифовку в конце, перед самостоятельной жизнью, объясняли учителя такое решение. И эта позиция нашла в Вальденфюрсте плодотворную почву. С первого года занятия проходили на двух языках. Немецкий язык, литература и основы религии преподавались на немецком. Остальные предметы велись на русском языке. Хотя Мия каждый день общалась с русскими работниками в их усадьбе, тем не менее это было для нее большим напряжением. Большинство детей в школе были из меннонитских семей, а в них, как правило, говорили по-немецки или на диалекте. Дети беженцев, которые вскоре наводнили село, к примеру, Нина, дочь князя Шафовского, со дня бегства ее родителей за границу, жившая в доме Реймеров, быстро выучила немецкий диалект. Повода говорить по-русски почти не было, поэтому на переменах на школьном дворе едва можно было услышать русское слово. Но зато как трудно было в классах. Маленькой Мии доставляло много усилий поспевать за учебой, а ведь она этого так хотела. Другим детям было не легче, но Мия, очень способная в познании языков, вскоре уже не имела трудностей с русским. Школа доставляла Мии большую радость. Она любила своих учителей и некоторых из них особо почитала. В начальных классах ее обучали пожилые учителя Винс и Тюрксен, в высшей степени добросердечные и милые люди, сделавшие занятия в школе интересными. Вместе с тем они требовали послушания и усердия. В
старших классах Мия находилась под сильным впечатлением благородного учителя Гизбрихта, как она его называла. В том же числе был весьма учтивый и приветливый молодой учитель Бернард Фаст. И это несмотря на его трагическую судьбу, отец Бернарда, тоже учитель, проповедник и управляющий лесничеством, трагически погиб в жестоком вихре событий 1917 года. На пути из города в одно из тирекских меннонитских сел он, его зять Фейль и его спутник Дерксен были зверски убиты. Лишь несколько дней спустя нашли их обезображенные тела. Все жители села, даже дети, знали эту историю. Несмотря на эту трагедию, учитель Фаст выглядел всегда приветливым. Его внутреннее спокойствие определенно объяснялось тесным контактом учителя с Иисусом. Еще в школьные годы Мии он принял крещение в братской меннонитской общине. И поскольку Яков тоже наконец принял крещение, Мия чувствовала особую близость к учителю, ведь Мия не в последнюю очередь считала это его заслугой. Она чуть ли не прославляла учителя. Стоит упомянуть также директора школы Эверта, строгого, но вместе с тем справедливого. Учителя Исаака, который очень много требовал от своих учеников и иногда резко вскипал, и поэтому Мия побаивалась его. Особой радостью для девочки были уроки двух учительниц. Одна из них преподавала музыку по классу фортепиано, Тереза Тиц. Со своей матерью, как беженки, они осели в Вальдорфюрсте. Раньше Тереза играла в опере и своим появлением в школе внесла в содержание урока влияние дальних миров. Мию магически притягивали ее городские манеры. Вторая учительница, Корнелия Тисен, вела домоводство, весьма искусно рукодельничала и когда-то училась в Германии. Она высоко ценила культуру поведения и пыталась привить это детям. Обе учительницы произвели на Мию неизгладимое впечатление и обратили ее взор на культуру и общество. Очень благочестивые, они все же в своем поведении отличались от местных меннонитов. Естественно, в школе случались и разочарования, и у Мии не со всеми учениками складывалось одинаковые отношения. Особенно тяжелыми были отношения между ней и девочкой из бедной семьи беженцев Альмой Буш. С особой трогательностью Мия и особенно ее родители заботились об Альме. Они одели девочку с ног до головы. Вначале казалось, что между девочками завязывается дружба, но она вскоре рухнула из-за довольно глупой истории. В школе преподавал, хотя и нерегулярно, наездами, один холостяк, о котором складывалось впечатление, как о человеке отвратительном и неопрятном. Он всегда выглядел запыленным и грязным. Дети говорили, что в его комнате всюду паутина, что пауки плетут паутину даже в его ушах. Естественно, это были преувеличения. Мии он тоже был неприятен. Однажды она доверила свое впечатление об этом учителе Альме и сказала: «Учитель этот выглядит как обезьяна». Альма вначале смеялась над этим сравнением, а затем начала угрожать Мии тем, что расскажет учителю. Мия до смерти испугалась того, что все это выйдет на свет, и об этом узнает учитель, а может быть даже отец. А что за этим бы последовало? Просто невозможно было себе представить. К счастью, Альма не осуществила эту угрозу. Но у Мии остался на душе горький осадок. С большим трудом она и позже доверяла людям, лукавым и нечестным. 8 лет сельской школы надолго остались в памяти Мии. Они разбудили в ней жажду к знаниям, укрепили веру в Бога и справедливость на земле. Но, вероятно, и на школьные годы тенью легли события, которые отрицательно повлияли на жизнь ребенка. Мия училась как раз в 3-м классе, когда в России разгорелись революционные события и непосредственно за ними опустошительная гражданская война.
Вскоре их село стало центром политических и военных раздоров. Земли крестьян-меннонитов были изъяты. Затем долгие месяцы линия фронта между Белой и Красной армиями проходила через их селение. Войска наводнили село, дворы и дома кипели солдатами. Всюду грабили, конфисковывали, убивали. 5 раз село сдавали из рук в руки. Более 10 000 солдат прошли через Вальденфюрст, которое теперь стали называть Великокняжеским. Особенно отрицательно красные вели себя в домах богатых крестьян. И если в каком-нибудь доме находили знаки почитания царской власти, то хозяин дома платил за это жизнью. Яков Реймер уничтожил в своем доме все, что хотя бы отдельно напоминало о его заслугах перед царской Россией. Правительство наградило его 2 золотыми медалями за заслуги в общественной сфере деятельности. В доме имелся фамильный альбом царской семьи. Все это в один прекрасный день пропало, чтобы больше не появиться никогда. Исчезло также оружие Якова. У солдат не должно было возникнуть даже повода подозревать миролюбивую меннонитскую семью. Смертельной опасностью для женщин и девушек стало хождение в темное время суток. Жители села пытались улучшить ситуацию в селе хотя бы тем, что хорошо кормили солдат, смягчая их гнев и ярость. Приходилось постепенно печь и варить, но только таким образом оберегали они село от еще большего зла. 3 мужчин их села расстреляли только за то, что они после захода солнца находились за пределами села. Погибших и раненых было достаточно. То расстреливали пленных, то вблизи села начиналась военная стычка. На сельском кладбище за школой выкопали большую могилу, в которой хоронили расстрелянных. Откуда были эти бедные люди, никто не знал. Всюду были раненые и искалеченные. Общественные здания и школу наспех переоборудовали под госпитали. Неделями дети не могли ходить в школу. Это суровое время не миновало и усадьбы Реймеров. Большой двор всегда был полон солдатами. Чаще всего в домах состоятельных крестьян были квартиры офицеров. Это в какой-то мере спасало на время пребывания части в селе от грабежа. Но как только часть оставляла село, квартировавший командир пытался забрать с собой все, что только можно было унести. Якову Реймеру приходилось использовать все свое искусство, уговаривать, чтобы спасти хоть что-нибудь из своего имущества. Однажды в село вошла красноармейская часть, и командир, простой рабочий, выбрал себе квартиру в доме Реймеров. Вместе с ним в доме поселилась молодая девушка. Выяснилось, что она когда-то училась в высшем учебном заведении у Азовского моря и происходила из знатной семьи. Красные командиры вынудили ее и других девушек следовать с ними, и таким образом ее отдавали командиру части для любовных утех. Трагическая судьба. И девушка часто в одиночестве плакала. Этот командир как раз обещал Якову не брать его чистокровных лошадей. Но когда настало время части покинуть село, то велел в телегу Реймеров запрячь 2 лучших лошадей и выехал со двора, как полновластный хозяин. Забрали и других лошадей, осталась пустая конюшня. Еще долго Яков не мог смириться с потерей. 2 обстоятельства позволили ему еще раз увидеть своих лошадей. Вскоре другая воинская часть проходила через село. Упряжка лошадей, которые тянули тяжелые пушки, с трудом продвигалась вперед. Когда же она поравнялась с домом Реймеров, то одна из лошадей вдруг заупрямилась. Солдат просто не мог заставить их идти дальше. И он выпряг лошадей, оставшись с ними в усадьбе. Так выяснилось, что одна из этих упрямых лошадей была племенной лошадью Якова Реймера.
Она почуяла дом, и никакие силы не смогли заставить ее идти дальше. Печально посмотрел Яков на свою питомицу. Измученная, с потухшим взглядом стояла она перед ним. А каким блеском сиял этот взгляд раньше, когда в конюшне появлялся он сам. Эти несколько дней, когда часть стояла в селе, он отдавал своей лошади все, что только имел, чтобы восстановить ее силы. Несколько раз он пытался уговорить командира части оставить ему лошадь, но все его просьбы были тщетны. Часть ушла дальше, а вместе с ней и его лошадь. Когда наконец закончилась война, один из крестьян соседней деревни сообщил ему, что он получил одну лошадь с выжженным тавром яр. Яков поехал к нему, и действительно то была одна из его кобылиц, которая к тому же оказалась жеребой. Яков выкупил эту лошадь, ухаживал за ней. Вскоре кобыла ожеребилась, но жеребенок, к сожалению, оказался мертвым. Это было концом когда-то успешно начавшегося племенного дела. Эти и многие другие события повлияли на Мию. Родители, учителя, несмотря на несправедливость окружающей жизни, старались воспитывать в детях положительные качества. И с Божьей помощью это им удавалось. Важную роль в этом сыграли школьные богослужения и изучение основ религии. Дорогие радиослушатели, продолжение книги вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

«Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие 5:16. В одном селе жил человек преклонного возраста. Глаза его притупились от старости, руки и ноги тряслись, и слышал он плохо. Когда он сидел за столом, то с трудом держал в руках ложку и проливал суп на стол. Сын и его жена смотрели на пожилого отца с пренебрежением. Они поместили его в углу за печкой и подавали ему туда жалкую пищу в деревянной миске. Пожилой отец часто плакал и с грустью в сердце посматривал в ту сторону, где вкусными яствами был накрыт стол. Однажды сын старика и его жена увидели, что их 4-летний сынок, сидя на полу, складывал дощечки. «Что ты делаешь?» – спросил его отец. «Миску», – ответил мальчик. «Я буду кормить из этой миски тебя и маму, когда вы будете такими же старыми, как дедушка». Муж и жена переглянулись и заплакали. С тех пор они стали сажать пожилого отца за свой стол и никогда больше не обращались с ним грубо. Почтение к родителям есть не только долг, но и польза наша. Мы получили через них жизнь, и, почитая их, можем продлить ее. Ибо почитание родителей есть первая заповедь с обетованием, Ефесянам 6:2. Каковы мы со своими родителями, таковы и дети наши будут с нами. Иисус, сын Сираха, говорит: «Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, а послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания».

Я помочь хотела стольким многим. Жаль, что сил так мало у меня. Я хотела рассказать о Боге, труд совершать, заботу проявлять. Я б хотела многого добиться, в милосердии всем помочь друзьям. Но Господь мне повелел молиться. Я так ясно это поняла. Да, молитва — труд совсем нелегкий, как покажется на первый взгляд. Незаметный с виду он, неброский, и не сразу виден результат. Этот труд проходит через сердце, в сострадании, в жертвенной любви. К Иисусу с искренним доверием нужды все в молитве принести. И за тех, кто мечется от боли, и за тех, чьи скорби велики, и за пленников недоброй воли, что от истины пока так далеки. Много может жаркая молитва, нам нельзя об этом забывать, когда сердцем чистым и открытым будем с верой ко Христу взывать.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда Христос начал говорить своим ученикам о своем втором пришествии, то сразу у них возник вопрос. «Скажи нам, — спрашивают они, — когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» В своем ответе им Спаситель упомянул целый ряд таких признаков, по которым люди узнают о близости Его пришествия. О дне и часе этого события никто не может знать, а о близости Его мы можем знать по определенным знамениям. И вот в нашей сегодняшней беседе я бы хотел привести один из многих признаков, который дает Слово Божье, по которому мы можем узнать, насколько близко пришествие Христа. Знамение, на которое я хотел бы обратить ваше внимание сегодня, это преследование детей Божьих. Накануне своей смерти Христос сказал своим ученикам: «Если меня гнали, будут гнать и вас». И немного позже, в этой же беседе, в горнице, Он сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Однако тут Христос говорит вообще о преследовании Своих последователей. Он об этом уже сказал в своей самой первой, как мы ее называем, Нагорной проповеди. «Блаженны изгнанные за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Так что гонение всегда было. История церкви написана кровью мучеников, и эта же кровь оказалась ее семенем. Читайте первые страницы ее истории в книге «Деяния апостолов», и вы обнаружите, что церковь вряд ли успела начать свое существование, как древний змей, дьявол, уже пытается ее уничтожить. Но та же история подтверждает слова Спасителя, что врата ада ее не преодолеют. Благодарение Господу за это. Но читая внимательно Слово Божие, вы убедитесь, что преследование последних времен будет, во-первых, особо усилено, и, во-вторых, оно будет распространено по всему лицу земли. Поэтому, зная, что ему осталось немного времени, враг не только удвоит свою ярость на Церковь Христову, но гонения последнего времени будут характеризоваться своей универсальностью. Слушайте, как ясно об этом говорит Иисус Христос. «Тогда, это в последнее время, до Его пришествия, будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Вы заметили? Всеми народами. Никогда еще в истории не было такого преследования верующих, как сегодня. Во многих частях земного шара верующий страдает за свою веру и свое свидетельство об Иисусе Христе. И вражеские силы безбожников усиливаются все больше и больше. Сегодня половина населения земного шара не имеют свободы распространять и исповедовать свою веру. И это только показывает, что мы приближаемся к концу времени, когда верующие будут ненавидимы всеми народами за имя Христово. В книге Откровения мы видим, что это преследование придет к кульминационному пункту, когда возьмет власть всемирный диктатор Антихрист. Тогда число мучеников достигнет своей полноты. Слушайте, как об этом говорит Иоанн. «И когда он, то есть Иисус Христос, Агнец, снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Когда будет дополнено число мучеников, тогда придет конец, великий день гнева Агнца, и кто сможет устоять тогда? Дальше, в 13 главе той же книги Откровения сказано, что Антихристу будет дано вести войну со святыми и победить их. и дана будет ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем». Опять мы видим, что это гонение будет вселенским. И тут следует отметить один важный факт, что враг бы не имел эту силу, если ему не дано было вести войну со святыми. Что это значит? То, возлюбленные, что враг не может ничего сделать детям Божьим без Божьего разрешения. Помните, как Господь сказал Смирнской церкви: «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Заметьте, Он не предложил им какой-нибудь выход из этого испытания. Он не сказал, что если то или иное сделаете, то я сокращу или я сохраню вас от этой участи. Нет. Но вы будете иметь скорбь, однако на назначенное мною время, дней 10. О да, возлюбленные, и во время ярости Антихриста Бог, Вседержитель, контролирует каждую деталь, каждое событие в жизни дитяти своего. Какое это утешение для чада Божия! «Ничто не может коснуться моей жизни без воли моего Небесного Отца, слава и благодарение Ему». Но чадо Божие может утешаться еще тем, что Бог не только позволяет испытания в его жизни, но что это особый знак его милости к нему. Да, нам суждено многими скорбями войти в Царствие Божие, но, дорогие мои, если это все, что мы можем знать, то в крайнем случае мы можем лишь примириться с нашей судьбой и пройти земное наше поприще без радости и внутренней победы. Что больше говорит нам Слово Божие? Оно говорит нам, что страдание ради Христа – это особая привилегия, дар Божьей любви к нам. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Видите, если оно дано, то это дар. И кто его дает? Бог. Мир этого не может понять. Что говорит Христос? «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Но это не все, что Христос сказал. Что говорит Он дальше? Слушайте. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Страдание за Христа – это особый дар, специальная привилегия, особо предназначенная честь самим Богом. Если так, если это особый дар от Бога, то как же его следует принять? С благодарением и с радостью, дорогие мои, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, говорит Яков. Да, возлюбленные, наступает такое время, и его отвратить и изменить никто не может, когда убиваем будет всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме тех, которые приняли на себя начертание Антихриста. Дорогие мои, все эти предупреждения даны нам, чтобы мы были готовы к такой участи, чтобы мы знали эти факты и знали, как мы должны их воспринять. Очищенная через эти горнилы испытания Церковь Христова достигнет назначенной ей цели – быть подобной образу Сына Божия. Как говорит Слово Божие, «Ибо если дети...» то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Никогда не забудем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, а благо это значит уподобиться образу Сына Божия. Поэтому, если так, тогда, как сказано в другом месте, мы должны за все благодарить Господа, ибо такова воля Божия о нас. Павел и Сила в узах, они избиты, ранены, ноги их забиты в колоду. Враг как будто одержал над ними победу. И что же они делают? Зная, что и это включено в слово «все», они, молясь, воспевали Бога. Нигде не обещано, что если мы будем славить и благодарить Бога, то каждый раз последует землетрясение и физическое избавление. В одном, однако, мы можем быть уверены, что дух наш будет свободен при любых условиях жизни, когда мы принимаем все, касающееся нас, с благодарением из рук нашего Господа. Тут не лишнее указать на методы, употребляемые врагом против Церкви Христовой. Один из излюбленных методов дьявола против детей Божьих всегда было и будет клевета. Он назван клеветником братьев. И если он настолько дерзок, что день и ночь может обвинять детей Божьих перед Богом, то разве он постесняется опачкать и ложно оклеветать верующих перед людьми? Посмотрите, насколько усилена атеистическая пропаганда против верующих. Эта ложная и коварная пропаганда распространяется и через прессу, и другую литературу, и через радио, и телевидение. Всяким путем они хотят представить христиан или как малоразвитыми, или как отсталыми, или как врагов общества, тормозящих всеобщий прогресс, или изобразить их какими-либо мракобесами. Излюбленные их выражения, то ли детоубийцами, все, чтобы настроить общественное мнение против них с конечной целью их уничтожения. Другой метод против верующих, к которому враг всегда прибегал, это физическая атака на них. Сколько было измучено, систематически уничтожено пытками, медленным истощением голодом, переутомлением в трудовых лагерях и прямым убийством. Это не история средних веков, но то, что практикуется в наш так называемый просвещенный и прогрессивный 20 век. Но враг рано или поздно обнаруживает, что эти два метода всегда приводят к обратным результатам, чем он ожидал. Они только укрепляют верующих, очищают их среду от плевела и в конечном итоге умножают их ранги. За каждого верующего, падшего под мечами палача, встают десятки, сотни и даже тысячи новых борцов за истину. Видя свое поражение, враг тогда прибегает к третьему методу, то есть к инфильтрации в общество верующих. В общины верующих проникают лжебратья, которые вовсе не братья, а предатели. И этот метод инфильтрации в наших средах должно побуждать нас к еще сильнейшей бдительности. Посмотрите, как часто в своих беседах о втором пришествии, проповедями, увещеваниями Христос призывает к бдительности. «Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Да, и Христос имел своего предателя в своем самом интимном кругу избранных учеников. Можем ли мы ожидать менее? Если мы будем бодрствовать, то это не значит, что враг не проникнет, но такое бодрствование необходимо, чтобы мы его распознали и имели силу противостоять его коварству. Дорогие мои, мы живем во время самых больших преследований и гонений в истории Церкви, и это противодействие врага является одним из знамений времени». Это начало того всемирного преследования христиан, когда дети Божьи будут ненавидимы всеми народами. Но возлюбленные, слова «не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть», принадлежат не менее нам, чем гонимой церкви первого столетия. А подумайте, дорогие мои, кто их сказал? Их сказал первый и последний, который был мертв и все жив. Какое дивное значение имеют эти слова для нас! О, чудное прозвище нашего Спасителя! Как много оно говорит гонимой церкви всех веков! Это представление Христа гонимой церкви говорит нам о том, что Он является властелином ее. Все, касающееся ее, касается Его. Я первый и последний. Это значит, что все под Его контролем с первой нашей встречи с Ним и до последнего момента нашей земной жизни. Да, когда окончится труд мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с Ним пребывать и вечно славу Его созерцать. Слава Ему вовек. Итак, дорогие мои, не менее здесь на земле Христос всегда со своим народом. Ни один волосок не спадет с нашей головы без его воли. Он ничего не допустит в жизни своего чада без своего изволения. Так говорит первый и последний. Какое это утешение для каждого из нас. Се я с вами до скончания века. И последние слова, сказанные Спасителем этой гонимой церкви первого столетия, «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни», не без значения. Именно этой церкви Спаситель сказал эти слова. И как же нам быть верным до конца? Чтобы быть верным до смерти, значит быть уверенным, уверенным, что твой Господь всегда с тобою, что любовь Его неизменна, что Он верен до конца. Препятствие для такой уверенности может быть только с нашей стороны, когда наша отдача Ему не стопроцентная. От нас Он требует все. Если мы думаем, что мы можем служить Богу и миру одновременно, то этим мы обманываем никого иного, как самих себя. Откроем Ему сердца наши, дорогие мои, и дадим Ему удалить все негодное в нас, чтобы мы остались верными Ему, единому Богу нашему, Иисусу Христу, в Его пришествии. Но среди моих радиослушателей есть и те, которые не знают Господа. Вы еще никогда не имели личную, живую, актуальную встречу с Ним. Мой друг, если ты один из таковых, приди к Нему сегодня. Он жаждет твоего спасения. Знай, что если ты не обратишься, не покаешься, то ты погибнешь в вечном мучении с дьяволом и его ангелами. Не пренебрегай любовью Христа, светилу дня – недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет, затворены врата. Пока еще день благодати, войди в отверстую дверь. Он тебя любит, он сам тебя ждет и готов принять таковым, как ты есть. Аминь.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Есть три основных правила, о которых нельзя забывать родителям. Осознайте, что воспитание ребенка начинается с момента его рождения и никогда не прекращается. Возможно, иногда хочется как бы выключить воспитательный процесс в особо тяжелый день, но это невозможно. Ребенок как губка постоянно впитывает все хорошее и плохое. Бог повелел использовать дом как школу, где дети овладевали бы основными жизненными принципами. Бог через Моисея дал народу 10 заповедей, духовное и нравственное руководство для всех людей. «И да будут слова сии, которые я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая». Второзаконие 6:6-7. Как видите, Библия подтверждает, что воспитание происходит постоянно. Родители – самые главные учителя для ребенка. Мы можем возмущаться возрастающим числом преступлений, совершаемых подростками.

подростками и даже малолетними детьми. Но настоящая проблема – это распущенность родителей. Именно они отвечают за то, что происходит с их детьми, за их позор и славу. Психологи говорят нам, что ребенок приобретает 50% знаний об окружающем мире к 3 годам и 75% к 7 годам. Именно в этом возрасте ребенок принимает нравственные и духовные ценности. Все же психологи считают, что ребенок не ждет первого дня школы, чтобы начать учиться. Он начинает учиться с первого дня своего прихода в мир. Всегда гармонично сочетайте дисциплину и любовь. Может быть, ваш ребенок кажется очень забавным, когда он топает пухленькой ножкой, требуя мультик или конфету или что-то другое. И огорчать это создание кажется прямо-таки святотатством. Но следует помнить, что если ребенок привыкнет к вседозволенности, ни вам, ни ему не позавидуешь. С другой стороны, дети должны чувствовать и знать, что наказание вызвано не вашим раздражением, а вашей любовью и желанием вырастить их хорошими людьми. Только своим образом жизни, только своим примером и разумными нравственными наставлениями, основанными на библейских заповедях, мы внушим ребенку, как надо поступать, вырабатывая с рождения отношение к главным жизненным ценностям. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Притчи 22:6.

Мы теряем друзей, проходя через годы и беды. И приходят порой они снова и снова во сне. И теплеет душа, озаренная памятью этой, словно прошлое вдруг соединилось в сегодняшнем дне. Наших старых друзей не заменят приятели лица. Память прошлых событий есть память о тех временах, самых лучших годах, когда мы получали на молитвы ответы в Господних живых чудесах. С нами нету друзей, но их память жива и горяча, и молитвами их мы хранимы на этой земле. Нас любили друзья, мы любили их тоже, и земная дорога нам легче была и светлей. Берегите друзей, пока ваши пути параллельны, дорожите друзьями, пока еще с вами они. Им молитвы дарите, их сердца берегите, пока можно любить, пока можно молиться за них. Все бывает в дороге, и тень непрощения растает, если жертвенный свет вы зажжете во мраке обид. Без ошибок, поверьте, людей не бывает. Благодарное сердце с любовью поймет и простит. Как хорошо, что есть у нас друзья, что искренне за нас могут молиться, чтобы в молитве ношу друга взять, и чтоб молитвой веры исцелиться. Бывает так, что жизнь не в моготу, невыносимы просто испытания. Друзья тогда радушно понесут молитву пред Владыкой мироздания. Как хорошо, что есть у нас друзья, которым доверяем смело тайны. Друзья бездушно нас не предадут и в пропасть не толкнут на дно случайно. Друзья придут в отчаянный момент и в горе тихо рядышком поплачут в усиленной молитве Божий свет. Когда тяжелой думой озадачен, я вас прошу, цените, люди, дружбу, она даст силы и поддержку вам. Ее хранить всем сердцем нужно, а не терять по глупым мелочам. И пока с нами друг, данный Богом и посланный небом, мы храним в пути добрым ангелом нашей души полноценнее и совершеннее духа потребность, и сильнее молитва, и просто прекраснее жизнь.

Я мечтаю о доме небесном, я рисую его в своих снах. Представляю его я чудесным на просторах морских берегах. Я мечтаю о доме небесном, я рисую его в своих снах. Представляю его я чудесным на просторах морских берегах. Я мечтаю о доме, где счастье, только счастье наполнит землю, где забыто будут ненасти, я среди тех, кто сильно люблю. Я мечтаю.

найти я серед тех, кто сильно люблю. Мой дом там, на прекрасном острове, где воздвинут белый маяк, где не будем мы жить в одиночестве, где забудем мы о скорбях. Мой дом там, на прекрасном острове, где воздвинут белый маяк, где не будем мы жить в одиночестве, где забудем мы о скорбях. Вспоминаю слова, мой Спаситель, не забуду, как мне говорил. Приготовил своим ты обитель, дома вечного ты сотворил.

Я мечтаю о доме небесном, хоть вокруг вижу мир только тлень. Но я верю тебе, потому что ты великий творец всей вселенной. Я мечтаю о доме небесном, хоть вокруг вижу мир только тлень. Но я верю тебе, потому что ты великий творец всей вселенной. Я мечтаю о доме небесном, я рисую его в своих снах. Представляю его я чудесным на просторах морских берегах.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Иоанна, глава 9. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не сможет делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальню Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он!» А иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я!» Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал мои глаза и сказал: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: „Где он?“ Он отвечал: „Не знаю“. Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз им очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали ему в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Он сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи уже сговорились, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, спросите самого». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобой? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал ему ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, он не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». 10 глава Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого? Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом.
2: Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите, верьте делам моим. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
1: Евангелие от Иоанна, глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен!» И Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня там не было, чтобы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, пришед, нашел, что он, то есть Лазарь, уже 4 дня в гробе. Вифания же была близко Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла ему навстречу. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли этот, отверзший глаза слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отвалите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это же он сказал не от себя. Но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался со своими учениками. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтоб очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, чтобы взять его.
2: Евангелие от Иоанна, глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я — свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».

Ненависть. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. 1 Петра, 5 глава. Ненависти капля, горький яд. Ненавидеть права не имею. Одного лишь ненавижу я, ненавижу с каждым днем сильнее. Ненависть рождается во мне, если имя это я услышу. Он противник мой, и сатане говорю в лицо, я ненавижу. У него, по сути, нет лица, облик он меняет поминутно. Ненавижу, знаю, до конца этого я ненавидеть буду. Он мой враг, останется врагом. Ненавидеть нет, не перестану. Пусть он от меня бежит бегом, верой ему противостану. Сколько раз в душе моей он лгал и за душу предлагал полцарства. Если погубить не мог, то крал. Испытала я его коварство. Ненависть стучит в моей груди в час, когда встречаюсь с сатаною. Дьявол Господь мой победил, и победа Божия со мною.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна представляет великую истину о вечной жизни, пребывающей верующим, жизни, которая есть сама природа Бога и которая совершенным образом проявилась в благословенной личности Его Сына. Если мы хотим узнать ее характерные черты, они прослеживаются в земной истории Господа Иисуса. Благословенность этой божественной природы выражена в двух замечательных утверждениях: «Бог есть свет» и «Бог есть любовь». Таким образом, три удивительные и необходимые тайны природы — жизнь, свет и любовь — становятся символами бесконечно более великих духовных тайн, которые, однако, познаются и которыми наслаждаются благодаря вере в Иисуса, Сына Божьего. Производные от слова «знать» встречаются в этом послании часто. Что делает эту истину живой и абсолютной реальностью для сердца верующего? Не может быть никаких сомнений в том, что Сын Бога пришел и дал верующим понимание не только предписаний или доктрин, но и личной славы того, кто истинен. Мы также узнаем, что Бог видит нас в Своем Сыне. Также четко видно совершенное единство Отца и Сына в этом благословенном деле. Как же ценно это послание, дающее верующим твердую уверенность в реальности их жизненно важных отношений, как детей Бога. Оно побуждает и к тому, чтобы быть преданными и привязанными к нашему Богу.

Жизненный путь человека часто омрачается различными переживаниями, духовными и душевными. Разве не бывает, что в солнечный день внезапно врываются тучи, часто с той стороны, откуда мы их никогда не ожидали? И тогда к нам готов прийти тот, кто ярче солнца. Его появление на нашем горизонте разгоняет тучи. В минуты наших переживаний Иисус Христос ближе к нам, чем когда-либо. Псалмопевец говорит: «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою». Псалом 141:3. Если мы знаем того, кто ярче солнечного сияния, кто следит за каждым нашим шагом, тогда нам не нужно бояться мрака ночи. Жало многих тяжелых переживаний и испытаний было бы сломлено, если бы мы положились на Господа целиком и безраздельно. На мрачном для египтян пути из Египта в Ханаан находился облачный столб и огненное облако ночью. Они показывали дорогу Израилю, но не египтянам. Будем помнить об этом всегда. Господь — наше прибежище и щит.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

позвонила давняя знакомая Алла Ивановна. Не виделись мы с ней много лет, и на вопрос, почему ее нигде не видно, она грустно ответила, что совсем ослепла. Но она добавила, что иногда в сопровождении близких я навещаю одну женщину, инвалида детства. Она очень больна и беспомощна. У нее особое заболевание, корнями из Великой Отечественной войны, от ее матери, которая более 3 лет провела в немецком концентрационном лагере. Об этом стоит написать. Такое же заболевание и у ее родного брата Александра, добавила она, потому что оно, как показало его обследование в серьезной клинике на Западе, по всей вероятности, было запрограммировано в немецких лабораториях задолго до рождения Любови Анатольевны и Александра Анатольевича Костицыных. И вот в один из декабрьских дней я на пороге Любови Анатольевны. Дверь открыла небольшого роста худенькая женщина. Как позже оказалось, моя давняя знакомая Людмила Николаевна. Село есть село. Со многими в свое время приходилось общаться. Как выяснилось из первых фраз, она в этой квартире уже давно свой человек. На протяжении более чем 6 лет ежедневно утром и вечером ухаживает за больной. Как она выразилась, «Господь меня привел сюда». В обед постоянно навещает невестка Любови Анатольевны Катюша, тоже, по сути, не родной по крови человек. И так каждый день, без выходных и праздников. Людмила Николаевна пригласила меня в смежную комнату, где находилась Любовь Анатольевна. Она сидела на диване как-то не совсем уверенно, неестественно расслабившись, будто напрочь была лишена скелетной опоры. Поразили голубые глаза больной, по-детски доверчиво распахнутые навстречу незнакомому человеку. И ее милая улыбка на бледном лице, без единой морщинки, что меня более всего поразило. Уже потом, сопоставляя возраст больной и анализируя увиденное, я поняла, что морщинки, как правило, появляются от прямых лучей солнца и излишней мимики. А здесь ни того, ни другого. Как оказалось потом, моя собеседница видит солнышко только из окна своей спальни, выходящего на восток. Поэтому только восход, восход и восход. Итак, долгие 36 лет. Сколько живет в этой квартире? Я присела рядышком в кресло. Неподалеку на стуле устроилась Людмила Николаевна. Наш разговор начинался с отдельных фраз о том, о сём и постепенно перешел в монолог Любови Анатольевны. Ее по-детски нежный и певучий говор не был похож на голос 59-летней женщины. Повествуя о событиях давних лет из воспоминаний своей покойной матери, она поведала мне историю своей болезни, приведшей к инвалидности. Догадки о причине этой болезни ранее в семье были лишь подозрениями, а несколько лет назад, после письма от брата Александра, прошедшего неоднократное компьютерное обследование, подтвердилось. Любовь Анатольевна слегла давно, в детстве. Тяжело больной, прикованной к постели девчонкой, она от матери не раз слышала невеселую историю ее юности. Семья жила на Украине в селе Васильевка Днепропетровской области. Когда началась война и немцы заняли их село, то все трудоспособное население угнали на работу в Германию. Отец был на фронте, а дочерей разбросало по разным концлагерям, далеко друг от друга. Мама моей рассказчицы, Ольга Ивановна, тогда еще молоденькая девушка, неоднократно пыталась бежать, но каждый раз ее возвращали. Всем молодым девчонкам периодически делали какие-то уколы, но никто не придавал этому особого значения, потому что каждый хотел просто выжить. Да что там укол, когда были дела пострашнее? Иногда заключенных, из воспоминаний Ольги Ивановны, посыпали белым порошком,
Но это было не больно, и об этом вскоре все забывали. Были подозрения, что над ними производят опыты. Но в неволе многое было неподвластно беззащитным, обреченным узникам. После трехлетнего нахождения за колючей проволокой Ольгу Ивановну выбрал в рабство один немец, и она до конца войны работала в Германии на хозяина. Пришла долгожданная победа. По воле судьбы, а мы скажем, по воле Божьей. Случилось так, что, возвращаясь домой в переполненном вагоне, сестры оказались в одном поезде и, более того, в одном вагоне. Офицер, прошедший через все пекло войны, включая Сталинградскую битву, Анатолий Андреевич Костицын, опекал девчонок в переполненном фронтовиками вагоне и следовал с ними до самого их отчего дома. Темной ночью постучали в окно. Родительской радости просто не было границ. Вся семья в сборе. Отец вернулся с фронта 3 днями раньше дочерей. Неоднократно впадавшая в беспамятство в душном вагоне старшая из сестер Ольга и вовсе разболелась. Несколько дней лежала она на русской печи в полубессознательном состоянии, а между фронтовиками происходил разговор. «Что тебе дать в награду за то, что ты привез моих дочек живыми?» — спрашивал отец. «Ведь все могло случиться». А ему в ответ: «Если хочешь меня одарить, отдай за меня свою Ольгу». Приглянулась она мне, когда еще в поезд садились. «А что больна?» — продолжал офицер. «Вылечу ее, поставлю на ноги, и будем жить счастливо и долго». На том и порешили. Так что, когда Ольга пришла в себя и слезла с печи, то была уже сосватана. А когда перечить отцу стала, дескать, «не люблю», он ее быстренько урезонил, сказав: «Вековухой хочешь остаться? Посмотри, кто из мужиков в деревню вернулся. Одни калеки кругом, и те женатые». Расписались в сельсовете, да и стали жить. А в 1946 году родилась Любушка. Росла девочка, как все послевоенные дети, радуясь малому, и до 3 лет резво бегала ножками. Но потом время от времени начала внезапно падать, странно опрокидываясь на спину. Сначала в семье списывали это на случайность, но с годами стали проявляться другие симптомы незнакомой болезни. И к 4 классу она слегла совсем с диагнозом миопатия, прогрессирующая мышечная дистрофия. Брат Коля развивался нормально, а вот самый младшенький, Саша, повторил все этапы болезни обезножившей сестренки. Он также в школьные годы встал на костыли, а потом его носили на руках. Это делали его многочисленные поклонники. Он рано стал кумиром черниговской молодежи. Саша был очень музыкален. Господь, компенсируя недуг, наградил его щедрым даром. Мальчик играл почти на всех музыкальных инструментах. Очень красиво пел, писал стихи и музыку к ним. Но слава пришла к нему не сразу. Чтобы достичь ее, он 12-летним подростком ходил на костылях в Дом культуры, который находился в 15 минутах ходьбы по меркам здорового человека. Саша проделывал этот путь более чем за 2 часа. Ноги совсем не слушались его. А когда отработал музыкальную программу, он с таким же трудом проделывал обратный путь и в бессилии падал на кровать, то у него под руками кровоточили растертые раны. Саша был очень трудолюбивым и цели своей достиг. Он стал помощником в семье, выступая с сольным пением в местном ресторане. Одна исполненная им песня стоила до 25 рублей в расценках 80-х годов. Теперь к месту работы и обратно друзья носили его на руках. В 21 год он женился на местной девушке, и у них родился сын Евгений. Брак, правда, впоследствии распался, но связь с сыном была крепкой.
Поставив Любови и Александру диагноз миопатия, врачи-невропатологи предрекали им летальный исход в возрасте 18 лет. Но эти два человека очень любили жизнь и живут по сей день. Правда, без мамы, умершей в 1997 году, им стало намного труднее, потому что каждому из них требовался каждодневный уход. Выросший и уехавший на Запад сын Александра 4 года назад, узнав о том, что отец нуждается в его помощи, из Белгорода приехал за ним на автомобиле, взяв его, как младенца в охапку, положил на заднее сиденье и увез домой за 11 тысяч километров. Там серьезно обследовали отца, и вместо ранее установленного диагноза компьютер поставил новый – вялотекущая форма полиомиелита. На вопрос доктора, который неоднократно проводил обследование, откуда, рассказали о том, что мать была узницей, и о том, что делали прививки. «Теперь понятно», — ответил он. «Это именно оттуда». Враги невидимого фронта, сотрудники концентрационных лабораторий, заведомо ослабляли будущий генофонд России. Да, и не только ее, любовно выпистовывая в пробирках штаммы многих инфекционных заболеваний. Сколько таких без вины виноватых, как Любовь Анатольевна и Александр Анатольевич Костицыны? И не отразится ли этот недуг на их внуках? Об этом даже страшно подумать. Кто виноват в том, что страданиями изуродована судьба нескольких поколений? Самое большое желание, обмолвилась в разговоре Любовь Анатольевна, увидеть и потрогать рукой живую траву. «Боже, — подумала я, — даже не пройти по траве, а только увидеть и потрогать рукой. Дело в том, что она живет на втором этаже, в доме, не приспособленном под инвалидную коляску. Я поинтересовалась, навещают ли Любовь Анатольевну соцработники. «Бывают, — ответила она, — один раз в неделю в основном, платежками занимаются». «Иногда поговорят со мной». «А сколько тех платежей?» — подумала я. «Раз в квартал субтицию оформить, да за телефон заплатить. Вот и все. Ей серьезная помощь нужна, а не эпизодические посещения». Бесплатное лекарство Любови Анатольевне оформили только однажды. И это при ее-то состоянии. От соцпакета на этот год она отказалась. При таких условиях он ей действительно ни к чему. Пенсия нищенская. Поглаживая своего любимца, старого белого кота, маленькой почти детской ручкой, Любовь Анатольевна попросила меня поблагодарить через газету «Добрых людей» Людмилу Николаевну Семенчук, Аллу Ивановну Реснянскую и свою невестку Екатерину Ивановну Костицыну. Она уверена, что за их добро Господь им воздаст. Он услышал меня в самый трудный для меня час, когда перестало биться мамино сердце, и послал мне на помощь добрых людей. Мне с ними не одиноко и не страшно жить дальше. Перед своей смертью мама собрала необходимые документы и обратилась в общественную организацию «Согласие и примирение» с просьбой о помощи. Ей выплатили 400 немецких марок. «Может, и нам с братом это общество могло бы оказать помощь?» — несмело спросила моя собеседница. «Но только как узнать об этом? Кому-то надо собирать документы, консультироваться, добиваться, а все денег стоит. Если откликнутся люди, желающие оказать помощь или дать нам совет, пусть напишут в редакцию». Грустно, но с нотками надежды добавила она. Мы попрощались. До двери меня проводила Людмила Николаевна. «Нас вместе держит вера в Господа Бога, и за все будем молиться», добавила она ко всему, что услышала я в этот день. «Я до сих пор нахожусь под впечатлением увиденного и услышанного и думаю вот о чем.
Несмотря на отгремевший юбилей победы, Великая Отечественная война до сих пор еще тяжелым грузом лежит на сердцах фронтовиков, отражается на здоровье инвалидов войны, вдов, а также детей, чьи матери до их рождения прошли через адские муки концлагерей.

Нам кажется порой, что небеса молчат. Мы молимся в слезах, а небо нас не слышит. Но нет, они, мой друг, наоборот, кричат любовью от Творца, к земле и людям дышат. Нам кажется порой, что мы совсем одни. Сомнения, как туман, всю душу покрывают. И молимся Христу и ночи, и все дни. А сердце тоски и плачет, и стенает. Нам кажется порой, нас некому понять. И даже лучший друг не сможет нас утешить. Нет силы не молчать, увы, и не кричать. А небеса вблизи с любовью к нам всем дышат. Они кричат о том, что близится конец. И время тьмы так быстро наступает, что плачет Дух Святой, Сын Божий и Отец за души, что в грехах погрязли, утопают. Нет, не молчат они, когда у нас беда и нету силы встать, а сердце рвет на части. Я направляю взгляд на Господа Христа, который держит жизнь людей в своей же власти. Они кричат порой кровавой слезой, напоминая нам о Гефсиманской ночи, где Божий Сын к Отцу взывал с мольбой и в небеса кричал: «Отец мой, Ава, Отче!» Нам кажется порой, что небо далеко, и мы кричим в слезах, а нас никто не слышит. Мы говорим: «Нет сил, и очень тяжело», а небеса в тот час своей любовью дышат и будто говорят: «Он умер за тебя, теперь на небесах, и видит все, и знает». Да, небеса кричат, любовью к нам горя, для жизни на земле все блага посылают. Нет, не оставил нас, Он слышит сердце крик. Слезой прокапал дождь, Он плачет, друг, с тобою. Вдруг солнышко взошло, и нежный Его лик согрел тебя тогда горячей любовью. Нам кажется порой, что небо далеко. Нет, небо рядом, здесь, когда, склонив колени, ты с верою идешь к Нему, хоть тяжело. Уходит вся печаль, тревоги и сомнения. И лишь тогда поймем, что рядом с нами Он, а небо к нам в любви так близко наклонилось, что кровью Христа омыты и прощен, и что к тебе всегда простерта Божья милость.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В предыдущих беседах мы говорили о том, как сильно Бог заботится о семьях. Мы также прочли замечательную молитву апостола Павла в послании к Ефесянам, 3 главе, в стихах 14 и 15. «Для сего преклоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Как мы видим, за всеми отцами земными стоит Бог, Небесный Отец. И всякое отцовство, каждая семья берет свое имя, свою святость, свою власть от отцовства самого Бога. Бог заботится о семьях. Семья была учреждена самим Богом. Ее прототип находится на небесах, а не на земле. На земле есть только проекция и выражение отцовства самого Бога. В результате Бог желает сберечь чистоту, нетронутость и благосостояние каждой семьи. И обратное положение. Семья является первым из объектов нападения сатаны. Так сильно, как Бог любит и заботится о семье, сатана ненавидит и старается ее разрушить. По этой причине спасение, которое Бог предлагает человечеству, является спасением семьи. Об этом говорится в прекрасном стихе из книги «Деяний апостолов», 16 главы, 31 стиха. Это ответ на вопрос филиппского тюремного сторожа. «Что мне делать, чтобы спастись?» Ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». «Дом твой» – это было добавление Бога. Сторож спрашивал об индивидуальном спасении, а Бог пообещал ему спасение всей его семьи. Ключом Священного Писания к этому спасению семьи есть слово «отец». Если отец верно выполняет данную ему Богом ответственность, то он имеет привилегию введения всей своей семьи в сферу Божьего спасения. В наших предыдущих беседах мы рассмотрели пример четырех отцов, которые верно поступали. Темничный сторож в Филиппах, Ной, Иисус Навин и Авраам. Сегодня мы посмотрим на пример другого человека, выдающегося превосходства и чистоты, Иова. Опыт Иова как отца очень отличался от других отцов его времени, и от него мы можем поучиться специальным и важным лекциям. Прежде всего, давайте посмотрим на оценку характера Иова, данную Священным Писанием. Книга Иова, 1 глава, 1 стих, читаю. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Больше сказать нельзя о характере человека, как этот. Он был непорочен, справедлив, боялся Господа и удалялся от зла. Это не была человеческая оценка Иова, но оценка самого Бога. Немного дальше, в книге Иова, 1 главе, 8 стихе, мы читаем разговор между Господом и сатаной. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Я часто думаю о том, что был только, вероятно, один человек на земле в это время, которым мог похвалиться Бог перед сатаной. Этим человеком был Иов. Но с этим величайшим почетом, как мы увидим, связан величайший вызов и ответственность. Одним из способов, в котором характер Иова и его совершенство проявились, была его забота о детях. В книге Иова, 1 главе, 2 стихе, а также в стихе 4 и 5 мы читаем. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался,
Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Эта практика приношения жертв всесожжения и церемониальное очищение своих детей отвечает тому, что бы мы сегодня назвали постоянное родительское заступничество по отношению к каждому из детей. Иов был вполне верным в своей ответственности. Тем не менее, несчастье постигло его детей. Мы не можем уйти от этого факта. Несмотря на превосходство его характера и его верность в заступничестве за своих сыновей и дочерей, несчастье отняло у него всех его детей. Это описано в книге Иова, 1 главе, 18 и 19 стихах. Читаю. «Еще этот говорил, то есть посланец, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвести тебе». Итак, мы видим, что вся семья Иова, за исключением его жены, то есть все его дети, были уничтожены одним дуновением ветра. Эта ужасная катастрофа была причиной их насильственной смерти. Естественно, мы задаем себе два вопроса. Первый. Упал ли Иов, то есть зашатался ли он? Мой ответ – нет. Второй вопрос. Забыл ли Бог об Иове? И на этот вопрос я даю ответ – нет. Иов делал все, что только мог, как отец для своих детей, и мы верим, что Бог также не проявил своей неверности. И тем не менее, это ужасное несчастье было реальностью. В чем же состоит объяснение? Чтобы понять эту лекцию, мы должны дочитать эту историю до конца. Вот что сказано в Новом Завете. Есть комментарий на эту историю в послании Иакова, 5 главе, 11 стихе. Он очень важен. Читаю. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Вы видели конец оного от Господа. Вот что говорит Иов. Очень важно помнить, что мы не можем судить о жизни человека. Мы не можем судить о ситуации до тех пор, пока не увидим конца. Каким же был этот конец в жизни Иова? И мы сразу же должны обратиться к концу истории о Иове. Иногда, когда люди, то есть верующие, переживают за ту или другую личность, о которой они молятся, например, за свое дитя, и все идет не так, как нужно, я всегда говорю им: помните, что последняя глава этой книги еще не написана. А апостол Иаков говорит: посмотрите на последнюю главу книги Иова, перед тем, как судить об этой истории. Итак, мы теперь взглянем на последнюю главу этой книги. Книга Иова, 42 глава, 10 стих, а также стихи 12 и 13. Мы увидим нечто замечательное, когда проанализируем внимательно то, что там написано. Читаю. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери». Сколько сынов и дочерей он имел до этого? 7 сыновей и 3 дочери. Таким образом, он получил вдвойне всего, кроме сыновей и дочерей. Но для каждого человека ведь сыны и дочери более важны, чем верблюды, скот и имущество. Почему Господь дал ему, то есть возвратил, то же число сыновей и дочерей? Я даю вам свой ответ на этот вопрос. И этот ответ волнует меня до глубины. Я верю в то,
что Иов получил двойное число сыновей и дочерей. Но то же самое число их он получил только на земле, потому что те его дети, за которых он так усердно молился, все эти годы были на небе. Они не были потеряны. Вот почему так важно изучать всегда конец, который дает Господь. Мы должны думать, изучать и назидаться. Если бы Бог дал Иову после всей трагедии 14 сыновей и 6 дочерей, то это значило бы, что те 7 сыновей и 3 дочери, которые погибли от стихийного бедствия, были потеряны навсегда. Но так как это не произошло, а сказано, что Бог возвратил Иову всего вдвойне, то чтобы не забыть о погибших, но принять их в счет, Бог дал ему 7 других сыновей и 3 дочери. Итак, вот они 3 лекции из книги Иова. «Учи детей Господним путям, молись за своих детей, дай им достойный христианский пример». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Есть деревенская легенда, в которой рассказывается об одном кораблекрушении. Находящиеся на судне люди начали молить небеса обратить на них внимание. Тогда находившийся на судне философ Биант, о котором пишет Диоген, и который известен нам своей фразой «Все свое ношу с собой», произнес: «Зачем вы молитесь Богу? Ваша жизнь настолько скверная, что лучше бы он и не знал, что вы плывете на этом судне. Иначе он точно потопит этот корабль». В 27 главе книги «Деяния апостолов» тоже описывается кораблекрушение, которое постигло корабль, на котором находился апостол Павел и другие узники, направлявшиеся в Рим. Чаще всего в Рим направлялись преступники, которые уже были обречены на смерть. Но среди них был святой апостол, и ради него Бог сохранил жизнь всем остальным. Явившийся Павлу ангел сказал ему: «Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Вывод здесь можно сделать такой. Даже один праведник приносит большие благословения окружающим его людям. Как Павел относится к подаренным ему Богом людям? Как истинный пастырь и отец. Он начинает заботиться о них. Во-первых, он уговаривает их поесть. Из-за морской болезни и страха смерти люди не ели больше 2 недель. Это уже не только привело к истощению их организма, но и грозило еще более худшими последствиями. Апостол приложил все свое красноречие, чтобы убедить их подкрепиться. Во-вторых, он вселил в них надежду. Эти несчастные не имели веры в великого Бога. Поэтому Павел рассказал им о нем и уверил их, что Бог обещал сохранить им жизнь. В-третьих, он спас их от охранников. Когда судно разбилось и узники могли выбраться на остров, то воины решили убить их. Если бы не защита апостола Павла, то без сомнения они бы так и поступили. И последнее. Уже на острове Павел продолжил ухаживать и заботиться. Несмотря на то, что сам апостол был уже не молодым человеком и, судя по всему, не очень крепкого здоровья, именно он набрал множество хвороста и подкладывал его в огонь. В послании к Коринфянам апостол однажды написал: «Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4:15. Наставникам быть легко, учить, как правильно жить, любят все, но быть отцом, который заботится, кормит, утешает и спасает, на это способны лишь некоторые.

Момент творения. Спящая жаба. На свете мало таких негостеприимных пустынь, как Сонаранская пустыня в Северной Америке. Жизнь там настолько тяжела, что даже жабе лопатоногу приходится впадать в спячку продолжительностью 11-12 месяцев. Обычно у лопатонога есть всего один месяц в году, чтобы прожить нормальной жизнью. Эта жаба ориентируется по внутренним часам, которые предупреждают о приближении сильных пустынных ливней, когда те только начинают барабанить по земле первыми каплями. Жабы очень чувствительны к вибрациям земли и слышат отзвуки дождя за километры. Звук надвигающихся дождей заставляет их вылазить из песка. Как только образуются лужи, самцы перемещаются туда и зазывают к себе самок. Брачный период и кладка яиц завершается к утру. С наступлением рассвета жабы снова прячутся в песок, где они надежно защищены от палящего солнца. Но пустынные болотца быстро нагреваются до 100 градусов. Вскоре жара осушит их, уничтожив и яйца. В идеальных условиях жабьему потомству нужно всего 9 дней, чтобы из икры появились мальки. Но даже в благоприятные годы у молодого поколения есть всего несколько недель на получение пищи, которая поможет им продержаться следующие 11 месяцев до очередного дождя. Наш Бог-творец не только создал жизнь, которая может продержаться в самых экстремальных условиях, он сам источник вечной жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

С 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

напишу тебе. Я напишу тебе, что в мае, наверное, юность запуталась. И как найти ее, не знаю. Куда ни глянь, глубится старость. Я напишу тебе, что лето шнуром Бигфордовым сгорело. Погибли теплые рассветы и набирает ночи смелость. Я напишу тебе, что осень уже в бульварах отдымила, что облака закрыли просень и потеряла солнце силу. Я напишу тебе, что с Богом преодолеем все на свете, когда идем его дорогой.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги Иоанна Ханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. С окончанием гражданской войны проблемы в кубанских меннонитских поселениях далеко не разрешились. Война оставила ужасные следы. Массы людей были сорваны с мест, блуждали по стране в поисках возможности выжить. Южно-русские меннонитские поселения постигла та же суровая участь. Если война и мародерство разбойных банд оставили хоть маленький проблеск жизни, то теперь голод, эпидемии тифа и холеры заняли их место. Кубанские поселения, лежавшие несколько в стороне, вселяли надежду начать здесь все заново. И вскоре сотни меннонитских и других переселенцев ринулись на Кубань. Вначале это были только изгнанные с Терека, но в Великокняжеское стали прибывать беженцы отовсюду, из Молочной, с Волги, из Крыма и даже из далекой Сибири. Все общественные здания и школа были переполнены людьми, оборванными, больными, уставшими и голодными. Многие вообще не находили пристанища и ночевали по огородам или просто в поле. Они шли из дома в дом, прося милостыню. Иногда до 100 человек за день стучали в дверь Реймеров. Часто это были маленькие дети, которые просили хотя бы крохотный кусочек хлеба. Иногда они появлялись группами и перед дверью пели какую-нибудь песню. Часто это были знакомые евангельские песни «Небо открыто, о сердце, знаешь ли ты почему?» «Да потому, что Иисус наш страдал и кровь свою пролил, лишь потому». И кто тут мог сказать «нет»? Для благочестивых меннонитов это было очень дорого, близко к сердцу. Зельма Редикоп, домохозяйка из Вельденфюрста, вспоминала, что некоторые женщины собирались вместе, чтобы хоть как-то противостоять проблеме голода. Но что бы они ни предпринимали, нужда казалась бездонной. Постепенно забота о беженцах распространилась и на собственные семьи. Со своей нуждой и вопросом, как ей правильно поступить, Зельма обратилась к пресвитеру общины Корнею Винцу, который посоветовал ей прежде всего позаботиться о собственных детях. Но этот совет не дал благочестивой женщине покоя. Она поступила по совету собственного сердца и с просящими милостыню обращалась так же, как с собственными детьми. Когда ее муж Вильгельм призвал ее к ответу, она сказала: «Дорогой Вильгельм, Бог позаботится о нас. Он вернет нам то, что мы сейчас отдаем». Яков и Эмилия тоже делали все возможное, чтобы помочь этим людям. Они сами только что потеряли старшего сына, умершего от неизвестной болезни. Постоянное зрелище страдающих людей вызвало в них обоих неожиданную энергию. От 75 до 100 человек обслуживали они питанием ежедневно, не делая при этом разницы между беженцами и собственной семьей. Но все же и эта помощь оказалась недостаточной. Вновь и вновь в селе умирали люди от голода. И будто этих страданий было недостаточно, среди беженцев вспыхнул тиф. Одного за другим болезнь вырывала из жизни обессиленных людей. Судьба этих семей была типична. Анна Реймер-Дик вспоминает семью Корнея Фрезе. Они бежали группой из Визенфельда. По пути остановились в одном доме, чтобы переночевать. Здесь расстреляли их отца и одного из сыновей. Чуть позже на Кубани умерла мать. На одре смерти она просила мою мать, которая с любовью за ней ухаживала, взять к себе осиротевшего сына. Мать пообещала ей, и с этого момента Корней стал равноправным членом нашей семьи. Вскоре за матерью умер брат Корнея и его жена, оставив двух маленьких детей.
Затем умерла сестра Корнея при родах сына, который остался в живых. И в конце концов умерла свояченица Корнея, несмотря на интенсивный уход со стороны моей тети Анны. Так наш друг Корней в течение полугода вследствие целого ряда трагедий потерял отца, мать, двух братьев, сестру и двух свояченец. Яков Реймер и его дочь Анна тоже болели тифом. Поздней осенью 1921 года в их дом привезли маленького мальчика, родители которого недавно умерли. Ребенок был очень запущен и истощен, казался больным. Реймерам не сказали, что родители ребенка умерли от тифа. Прошло немного времени, и отец Мии, а затем и сестра Анна заразились тифом. Недели Анна была без сознания. Отец тоже очень тяжело перенес болезнь. Во время болезни он, наконец, решил отдать свою жизнь Христу полностью. Благодаря хорошему уходу он и его дочь перенесли болезнь благополучно. А как только Иаков Реймер выздоровел, он принял крещение в поместной общине братских менонитов. Лишь в начале лета 1921 года в селе наступило облегчение. Новая власть наделила беженцев землей, конфискованной у богатых земледельцев, в основном у Якова Реймера. Теперь они сами могли хоть немного себе позаботиться. Дополнительно к этому подоспела помощь от менонитов Америки. Яков целиком и полностью посвятил себя претворению в жизнь новых сельскохозяйственных структур на селе. Старая обработка земли была теперь практически невозможна, так как наделы, отданные семьям, были очень малы, чтобы ежегодно на них высевать одну и ту же культуру. Ни одна почва не выдержала бы над собой такое насилие. Яков, опытный земледелец, довольно быстро заметил опасность, грозившую малоземельным хозяевам. И так как при сложившейся политической ситуации изменений не предвиделось, он активно занялся поисками путей выхода. Изыскивались новые культуры, особенно подходили подсолнечник и сахарная свекла. Для их переработки на масло и сахар были восстановлены две установки. Чтобы ускорить задуманную перестройку, отец Мии несколько раз ездил в Москву, где, между прочим, встречался с представителями ЦК. Благодаря этим стараниям Великокняжеская, ранее Вальденфюрст, постепенно побороло грозившее ему обеднение. Дела опять пошли в гору. Вновь были восстановлены старые административные структуры колонии. С этой целью в управу пригласили Александра Фризена. Он не утаивал антипатии к новому режиму, и таким образом были постепенно внесены все старые порядки, какие только можно было внести. Прежде всего, по-старому стала опять выглядеть школа. Но времена все же изменились. Фризена стали предупреждать, чтобы он отстранился от своей должности, освободив место комитету товарищества, что он со всей решительностью отклонял. Его даже пригласили до ознакомления в ближайшую усадьбу Мазаева, преобразованную в совхоз. Фризену было указано на то, чтобы он ввел в волости в рамках колонии подобные структуры правления. Это предложение Фризен опять отклонил. Однажды он даже отважился не исполнить приказание сверху по доставке тягловой и рабочей силы. Ведь и на самом деле было небезопасно отправлять людей на ночь глядя, когда кругом столько опасностей. На следующее утро в селе появилась милиция, чтобы арестовать Фризена. Но он предчувствовал, что последует такое распоряжение, и своевременно бежал со своей семьей в Суворовку. Хотя волостной комитет сразу же после исчезновения Фризена избрал на его место Иоганна Крекера, когда тот явился в управу, там уже полновластно распоряжался комитет товарищества во главе с немецким коммунистом Яковом Эбелем.
Таким образом, в сельскую управу призывали людей, которых новый режим устраивал. Одним из них стал некий Мартинс. Он со своими 9 детьми прибыл в село с беженцами и выжил только благодаря великодушной помощи реймеров. Но как только оправился, он вступил в коммунисты и был призван в административное руководство села. В одну ночь изменил этот человек свое лицо. Однажды он появился во дворе реймера и громогласно заявил, что с этого момента отвечает за усадьбу. Реймер не имеет теперь права распоряжаться. Яков молчал, склонив голову. Потом вошел в дом. Внутри он кипел. Но стоит сказать только слово, и Мартинс велит его арестовать. Он был теперь властью в селе, и эта власть давала себе знать повсюду. «Перевоспитание», — гласил ее великий лозунг. Конечно, перевоспитание не касалось только взрослых. Как раз дети оказались в центре внимания новой программы. И Мия вскоре должна была, как и ее отец, почувствовать давление. В 1923 году она с успехом закончила сельскую школу и перешла в так называемую банковскую школу, центральную школу в соседнем селе. Год назад эта школа была организована жителями села, причем Яков Реймер слыл одним из самых активных ее покровителей. Анна, старшая сестра Мии, 2 года посещала эту школу. Но тогда право подбора учительских кадров принадлежало колонии. И Анна с удовольствием вспоминала учебу в банковской школе. Но потом в заварухе гражданской войны, когда молодым девушкам стало опасно ходить в школу так далеко, ее закрыли. Закончилась гражданская война. Советы крепко взяли власть в свои руки. Многие вопросы решались теперь централизованно. Мнение сельчан не учитывалось. Так было и с открытием этой школы, повышение квалификации. Ученики стекались из всех ближайших сел. Среди них было много русских. Преподавание велось теперь на русском языке, и большинство учителей были осознанными последователями марксистско-большевистской идеологии. Меньшинство меннонитских учителей явно пристраивались к новой политической ситуации. Естественно, в этой школе не было утреннего богослужения, не было и предмета основ религии. Вместо этого вскоре ввели атеистическое обществоведение, и если учителя отказывались соответственным образом обучать детей, то их немедленно увольняли. Конечно, уровень преподавания вскоре резко упал. Все это знали в семье Реймеров. Яков годами занимался вопросами образования в колонии. Основание центральной школы не в последнюю очередь было и его инициативой. Теперь же он был причислен к статистам и вынужден был с болью наблюдать за происходящим. С большими сомнениями и внутренней борьбой решался он на то, чтобы его дочь Мия посещала эту школу. Да и что ей оставалось делать? Другой возможности не существовало, а ребенок должен был учиться дальше. Дорога в центральную школу была дальней, поэтому Мия решила преодолевать ее верхом на лошади, как некогда ее сестра Анна. Лошадь она оставляла у знакомого крестьянина вблизи от школы. Долгий путь в школу давал ей время размышлять о школьной программе и атеистической атмосфере в самой школе. Изо дня в день издевались учителя над ней и другими детьми богатых сельчан. Вновь и вновь им приходилось слышать, какими преступниками были люди, подобные их родителям, как мало они сделали для всеобщего блага. И именно ее отец или дедушка, или дядя. Кто, если не она, знал это лучше? Перед глазами стояли люди, которым родители помогали, беженцы, солдаты, даже преступники. Она видела маленького мальчика, больного тифом, родители которого только что умерли. С какой любовью отец о нем заботился, заразившись от него и чуть не умер сам. Ее родители преступники? Мия засмеялась. И потом ежедневные нападки на их веру. Учителя сами отнюдь невысокого интеллектуального уровня, казалось, хватались за всевозможные средства, чтобы оклеветать веру своих
учеников менонитов. Постоять за себя они не имели права. Как часто Мии хотелось закричать, протестуя против такой несправедливости, но она молчала. И лишь дома говорила об этом, особенно с отцом. С момента своего покаяния он был для нее больше, чем отец, он стал ее душепопечителем. Терпеливо выслушивал он дочь и с печалью на сердце ободрял ее еще раз, проглотив эту горечь. «Бог сделает свое дело», — это было его убеждением. Но проходило время, и ситуация в школе ухудшалась с каждым месяцем. Мия не справлялась с заданиями и внутренним настроением учителей. Во втором полугодии ее терпение окончательно лопнуло. Она поговорила с родителями и решила в школу больше не ходить. Это решение досталось Мии очень нелегко. Она охотно училась и была одаренной ученицей, как ей хотелось учиться. Но то, чего требовала от нее эта школа, а именно отказа от веры, было для нее слишком много. Никогда девушка не решилась бы променять свою веру на познание этого мира. И решение было твердым. Итак, сразу после Пасхи Мия оставила школу. Все уговоры учителей были тщетными. Мия осталась верной своему решению. Мия с детства была воспитана на вере в Бога. Она знала Слово Божье, и пример родителей, особенно матери, умножил ее интерес к вопросам веры. Еще в сельской школе она начала при прослушивании проповеди делать себе пометки, чтобы затем их проработать. Она была любознательной и не удовлетворялась скорым ответом. Хотя она и верила в Бога, но все же вопрос ее личной уверенности в спасении вскоре стал для нее камнем преткновения. Мия хотела ясно и точно знать, соделал ли Бог ее своим чадом. Но все молитвы и исследования Писания, казалось, не давали ей ответа на этот вопрос. Бог молчал до времени. Ни учителя в школе, ни проповедники в общине не смогли устранить ее сомнения. Принята она Богом или нет? Простил ее Господь Иисус лично или нет? Такие и подобные вопросы глубоко проникали в ее сознание и не давали покоя. Однажды Мия решила со всеми этими вопросами обратиться к Отцу. Он сам долгие годы находился вдали от общины и личной веры в Бога, и мать всегда говорила, что у отца есть вопросы, на которые ему надлежит получить ответ, чтобы полностью отдаться Иисусу. Что он позже и исполнил. «Он, как никто другой, может меня понять», — думала Мия. И еще как он ее понимал. Яков Реймер уделил много времени для разъяснения дочери основ веры и источников человеческого сомнения. И сделал он это с раскрытой Библией в руках, на примерах собственной, богатой событиями жизни. Теперь, наконец, Мия все поняла и обрела долгожданную радость, исполненная благодарности за искупление кровью Иисуса. Она вместе с отцом предстала в молитве перед Богом. Вскоре после этого девушка заявила о желании принять крещение. С большой группой верующих Мия приняла крещение в реке Кубань и стала членом поместной общины братских менонитов. Еще очень молодая, она была готова со всей решимостью и верностью служить Господу. Дорогие друзья, завтра в это же самое время мы продолжим чтение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Да благословит вас Господь!

Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя младших классов. Он подошел к старику и спросил: «Вы меня помните? Я был вашим учеником». «Да, я помню тебя третьеклассником». «И чем ты сейчас занимаешься?» «Я преподаю. Вы так повлияли на меня, что мне тоже захотелось воспитывать юных учеников». «Да? Позволь мне полюбопытствовать, в чем же выразилось мое влияние?» «Вы на самом деле не помните? Разрешите мне освежить это в вашей памяти. Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке, которые ему подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие часы. Я не удержался и решил взять их из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом, а затем сказали: «Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста, верните их». Мне стало очень стыдно, но мне не хотелось расставаться с часами, так что я не признался. Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив, что я должен проверить все ваши карманы, только при одном условии, что вы все закроете глаза. Мы послушались, но я почувствовал, что это был самый постыдный момент моей недолгой жизни. Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: «Дети, все в порядке, вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам». Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого инцидента. Так вот, в тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня, как вора, лгуна, никудышнего ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со временем я понял, почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, еще не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал педагогом». Оба замолчали под впечатлением от этой истории. Затем молодой педагог спросил: «Когда вы меня увидели сегодня, разве вы не вспомнили об этом эпизоде?» Старый учитель ответил: «Дело в том, что я обследовал карманы, тоже с закрытыми глазами».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина. Медленно качаясь, видно пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. «Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь». На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походку и гусиной, но перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал, как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальной, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и я его вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черной булки, не имея чем ее запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая, но все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного и ухожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, спрашиваю: «Здесь такой-то был? Инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на то же место. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодный, а она? Говорит о Церкви Божье слово, чтоб по окончании пути всем нам предсудилище Христово неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал». Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными очами видеть так людей, как видел ты. Аминь.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Богу, Церковь! Для меня это особенный момент, вдвойне особенный, как я сказал уже, потому что совсем немножко времени, 19 лет, всего лишь 19 лет я отсутствовал здесь. И второй момент, это последние недели я был в разъездах и не имел возможности участвовать. И сегодня я участвовал с вами вместе, и это большая честь для меня. Спасибо. И я уже заметил и уже видел, если мы были внимательны к Духу Святому, были внимательны к Господу, мы уже видели эту руку Божию невидимым образом, как Бог работает в этом служении. Спасибо, Господь. И это родная церковь моя, и я помню, когда я отдал свою жизнь Богу в этой церкви, и как-то было очередное служение, я вот обычно вот там, где молодежь сидела, вот где-то возле колонны, и я также сидел там, и однажды друг, который пришел в церковь, он говорит, слушай, говорит, я хочу покаяться, и ну, помоги мне выйти. И я говорю, ну, хорошо, такое дело важное, давайте помогу. Я вышел на сцену, и Василий Михайлович, помню, спрашивает меня, говорит, и ты хочешь покаяться, да? Я говорю, нет, ну, я же верующий, я же с верующей семьи, но, знаете, потом что-то произошло, это такой был момент в моей жизни, когда на последующих служениях я сидел, и сердце билось, и Дух Святой работал с моим сердцем, и я хотел выйти, вот, и я понимаю, что Дух Святой работает по-разному, но одно из моментов, когда сердце бьется, это то, когда Дух Святой стучится в это сердце, и однажды, это был момент, пройдя некоторое время, я увидел моего брата там, стоящего возле ворот церкви, я уже опоздал на служение, и он говорит, Вадим, я хочу также выйти на служение, сегодня покаяться. И я говорю, о, я тоже собираюсь. Я уже и шел в служение с тем, чтобы выйти и отдать свою жизнь Богу. И после чего мы это сделали в конце служения, и вот с этого начался мой такой духовный путь. И я помню, что, еще немножко скажу, что пройдя некоторое время, и где-то около полтора-два года, я понимаю, что ну, ничего не происходит, не происходит каких-то перемен. Я думаю, я же покаялся, вот, должна быть какая-то работа, должны быть какие-то перемены. Вот. Я начал молиться такой молитвой, говорю, Господи, благослови, Боже, чтобы не отойти от Тебя. Благослови, Господь, я посвятил мою жизнь Тебе. Благослови, чтобы верным остаться Тебе. Благослови, чтобы идти за Тобою. Вот. И я помню, тогда такой пришел страх Божий. Вот. И я молился этой молитвой. Я помню, попадаю на молитвенное служение. Это было немножко меньше людей. И комната была ну, намного жарче. И я оказался так посередине комнаты, и была такая горячая молитва. Я помню, как Дух Святой исполняет одного уже старца, дедушку, и он подходит ко мне и говорит, вот ты молился, чтобы не отойти, чтобы не упасть. Вот тебе, говорю, не отойдешь и не упадешь, потому что избрал правильное основание. И по милости Божьей, только по милости Божьей, он держит меня сегодня и дает пройти через все испытания. И последние годы в моей жизни я особенно молился, последних, может быть, 5 лет, я говорил, Господи, возьми мою жизнь в удел Твой, употребляй меня. Я не хочу просто так, вот, как бы между прочим. И эта молитва была у меня на устах. И Ну, знаете, что проходили, проходило время, проходили годы, и, но оно как-то происходило все наоборот. И не так, как я ожидал. И последние годы особенно, это самые тяжелые годы в жизни моей. И мы не хотим ходить такими путями. Мы не думаем, что мы можем встретить на своем пути. И в 22-м псалме Давид говорит: «Даже если я пойду долиной смерти, не убоюсь зла, не потому что я сильный, но потому что ты со мною, и твой жезл, и твой посох, они успокаивают меня». Я благодарю Бога, и в этом собрании также воздаю Ему славу и благодарю вас, братья и сестры, за ваши молитвы, потому что многие прислали мне и говорили, что мы молимся за вас, мы поддержим тебя. И я, знаете, думал, это такая особая честь, и это было первый раз в жизни, когда вот так столько много, была такая поддержка молитвенная. Потому что я понимаю, что насколько бы мы не были бы сильными, мы все равно проходим разные моменты, как говорится, up and down, да, вниз и вверх. И иногда мы чувствуем слабость, и эти молитвы... Я, знаете, думал, когда мне передавали эти молитвенные поддержки, даже передавали видео, когда происходили молитвы за меня, и я думал: Господи, кто я такой, чтобы столько много людей... Они ходатайствуют за меня. Кто я такой, что ты столько людей поставил возле меня, и они благословляют меня? И молитва, она приводит небо в движение. Иисус Христос – это величайший пример. Он постоянно молился и уходил. Когда была у него беседа дневная, где-то вечером он уходил на гору и молился. Вот Матфея 14:23. «И отпустил народ, он зашел на гору, молился наедине, а вечером оставался там один». То насколько нам сегодня нужно пребывать в молитве и практиковать это. И я хочу сказать, что вера, она не зависит от обстоятельства. Несмотря на все, что я проходил, прохожу, и еще какой-то определенный процесс, я уже могу свидетельствовать о Божьей верности и о том, что Бог уже совершил в моей жизни. И знаете, какая-то драгоценность, что... Одна из драгоценностей, которую Бог дал нам, это Духа Святого. И Он поселил в нас Его. Каждый, кто принял Иисуса Христа, является Его ребенком, и Дух Святой поселяется в его сердце. И когда Дух Святой свидетельствует, что ты Его дитё, ты Его дочь, ты это ни с чем не спутаешь. Это самое то подтверждение, которое оно внутри. Оно, сам Дух свидетельствует нашему Духу, что ты есть Его дитя. И Откровение 12:11 говорится: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Этот стих уже читался сегодня. «И не возлюбили души своей даже до смерти». Слово «свидетельство» — это также сегодня об этом уже говорилось. Это открытое провозглашение, это исповедание нашей веры. Это активная проповедь Евангелия нашей жизнью и верностью Богу в повседневной жизни. И Бог, знаете, Он не говорил, что мы не будем проходить через долины. Он не говорил, что мы не будем проходить через огонь, через испытания, через гонения. Но евреям говорится 13:5: «Не оставлю тебя и не покину тебя». И знаете, 14 августа, это 25-й год, это я сейчас сижу и размышляю, думаю: вау, это почти год прошел с этого момента, с этого переживания, когда Бог дал мне пережить этот особый момент. И вот очередной визит к доктору, и я помню это состояние, у меня не было как бы такой готовности. Я помню, вышел из дому и сел в машину, завел машину, но я понимаю, что я не готов ехать, я не готов на эту встречу. И знаете, я начал молиться так вот, говорил: «Господи, помоги, помоги, Господь, я слабый человек, помоги». И... просто не было абсолютно желания никого ехать, потому что я понимал, что очередная встреча, очередной серьезный разговор с врачом. И в тот момент, знаете, что удивительно, что Дух Святой, Он цитирует Старый Завет. И Исаия 41:10, в этот же момент Дух Святой начал говорить внутри меня. Это просто как мысль, это как тихое веяние ветра. И говорит: не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. И когда этот голос услышал, я начал просто провещевать эти слова. Когда начал это повторять, я начал это провозглашать, я почувствовал победу, я почувствовал, что ну теперь я готов. Я отправился к доктору. И, как я говорил, это был особенный день, потому что это была очередная биопсия, которая мне перед операцией, потому что уже в 5-м году, с 4 сентября готовилась серьезная операция. Это я уже пережил две операции, и это вторая операция была. И перед операцией мне собирались сделать УЗИ. И они хотели посмотреть, потому что снимок уже показал. И потому что врач сказал, что у тебя самая или одна из самых агрессивных форм рака. И когда он это мне сказал, я помню, эта беседа была определенная, я помню, тут же отключился на этом стуле. И он говорит: ничего, не переживай, говорит, это не первый, ты не первый. И, но опять же, возвращаясь к 14 августа 25 года, эта встреча, и когда во время биопсии, и обычно это занимает процесс 20-40 минут, но здесь что-то пошло не так, и я смотрю, вот все как-то замедлилось, и смотрю, какой-то доктор молодой ходит, чернокожий, и возле него старший доктор, уже как бы такой пожилой, и он ходит, и я смотрю, он что, практикуется на мне, вот что он делает, и мне так стало неприятно, но я уже на этом столе лежу, я не могу уже ничего не сказать ему. И когда начали проверять, они не могли найти его, потому что им нужно было взять материал из тканей. Но так как они не могли найти его, они начали меня повезли на CT-скан. Это определенная доза облучения, когда в тебя вводят, и чтобы ну, показать контраст и где она находится. И я помню, как сейчас вот я лежал на этой кушетке, и у меня рука была вот так задертая, и где-то здесь сразу этот круг, как обруч, и чтобы он не касался, мне говорит врач, говорит: возьми еще вот так сделай. Я сделал, и мне ввели обезболивающее, это анестезия, и потом сделали контраст, потом вывели обратно на этой каталочке. Доктор пошел к компьютеру смотреть что-то. Я смотрю, что-то не то, что-то они не могут найти. И потом второй раз меня заводят туда, и снова вводят контраст или обезболивающее. И я под этой болью, у меня рука задертая, продолжается так. И я лежу, и когда врач говорит, уже американский, говорит: «We almost done», что значит «мы почти закончили». Но так часто случается, что там, где мы почти закончили, оно еще превращается в 40 минут. И знаете, под этим всем, вот такой вот как бы суматохой, под этим всем, я смотрю, я уже понимаю, что мое тело не сдерживается, я уже не могу сдерживать мое тело. Пройдя через какие-то вот эти вещи, я уже немножко знал мое тело. Я думаю, ну я немножко сдержусь, чтобы ну, не упасть в обморок или чтобы не потерять сознание. Но вот уже проходит время еще немножко, и они закончили. Но уже выводят меня. И ну, мое тело уже ослабевшее было. И я говорю: I feel weakness, что значит я чувствую слабость. И как только я это сказал, и мои глаза начали закрываться. И как только я закрыл свои глаза, это мгновение, это вспышка, я тут же очутился на небе, в измерении неба. И знаете, когда я стоял в этом, я каждый раз, когда говорю, я просто чувствую руку Божию на себе. И когда я стоял в этом состоянии, знаете, у меня руки были, я руки держал вот так и просто смотрю. У меня еще недавно, мгновение спустя, у меня были вот эти, торчали шприцы, торчали эти, что-то торчало, что они вводили в меня. И от боли я просто не сдерживался. Но я оказался в таком состоянии, что я смотрю, ничего нету. Я смотрю, что такое состояние, такое, такой свет и такой мир сверхъестественный наполнил меня. И я еще раз посмотрел и думаю, нету ничего, нету боли, нету переживания, нету скорбей. Оно, знаете, все осталось позади. И я просто стою в этой славе, и просто мое все тело, оно было растворено. Каждая моя клеточка, она была растворена в этой славе. И знаете, такой мир сверхъестественный. Я часто говорю, мне спрашивают, вот как это, вот с чем это сравнить? Я говорю, я не знаю, с чем это сравнить. Но один из моментов, когда здесь самое такое умиротворенное место здесь на земле, при самом максимальном мире. Вот. И это не сравнится даже с этим, потому что, когда я вернулся, даже в сравнении с вечностью, это настолько такая тревога, даже самый мир, который здесь возможен, вот, по сравнению с вечностью, это большая тревога. И знаете, я не хочу говорить, я боюсь Бога, не хочу говорить лишнего, но я видел перед собой силуэты, я видел перед собой какие-то вот штрихи и силуэты людей. Но это было как бы завуалировано передо мною. Это было скрыто от меня. И как только я понял, что все хорошо, и я вижу этот свет, я просто начал идти. Я хотел сделать шаги. И как только я сделал шаг, один шаг, и я даже его не сделал, я только ногу поднял. И сразу же получаю слово. Оно на уровне просто знания приходит. И это слово, что не время, и я возвращаюсь снова в тело. Это тоже одно из переживаний, когда у меня спрашивают, как это описать, как ты это понимаешь, что ты возвратился. Я говорю, что это было, я это так ощутил, когда это миллионы таких тоненьких иголочек, они просто вонзаются в твое тело. И как только они вонзились в мое тело, я просто так, как воздух, вздохнул в себя, и я просто в этот момент встал. Я лежал, но уже в этот момент я поднялся резко. И после уже я уже был в комнате, я уже открыл глаза. И самое первое, что я начал кричать в моем как бы теле, в моей душе, я начал кричать, я говорил: «Господи, почему я здесь?» Это я кричал, я скажу, как это было на английском. Я говорил «Why I'm here?» «Why I'm here?» Что значит «Почему я здесь?» «Почему я здесь?» И хотя комната была очень сильно освещена, это не было операционное, но это было, где стояли снимки, где они делали УЗИ, где стояли другие аппараты, которые проверяли, сканировали тело. Но я посмотрел, я оглянулся и смотрю, так все блекло, так все тускло, такое все серое. И я снова продолжал кричать. Я говорил, почему я здесь? Почему я здесь? И знаете, доктор один подошел ко мне и говорит, что ты видел? Говорит, расскажи, что ты видел. И я поворачиваюсь к нему и говорю, почему я здесь? Я снова продолжал говорить, почему я здесь? Я уже не обращал внимания на него. И знаете, потом, и уже потом мне одели разные там эти сенсоры и маску кислородную, и дальше повели по кабинетам. Но я все еще продолжал находиться в этом состоянии. Я просто лежал, и там, знаете, врачи пытались взять кровь, и только где-то с четвертого раза, когда я уже сам показал, потому что кровь сворачивалась, они сразу же поставили диагноз и говорят, у тебя тромб в сердце, или в сердце, или где-то в вене у тебя тромб, и поэтому ты ушел. И потому что врач, который подошел, этот уже пожилой доктор, и говорит, слушай, говорит, ты был мертвый, у тебя не было пульса, у тебя сердце не билось. И я, знаете, я на это все уже не обращал внимания. И он еще единственное, что сказал, говорит, проверь твои ребра. Потому что он так сильно нажимал на мои ребра. Это было искусственное дыхание. И я проверил, и первый вздох был, как бы кольнуло меня здесь в груди. Но потом остальные вздохи я уже начал делать спокойно. Я понял, что мои ребра не поломаны, что они целые. И где-то после... Я пришел на прием, было 10 утра, но уже где-то после 5 вечера, убедившись, что со мной все хорошо, потому что когда они взяли кровь, они сказали, у тебя нету ничего, у тебя нету тромба. Говорит, мы не понимаем, что произошло. И я помню, я лежу на этой кушетке, и я хочу поставить ногу на пол, и я хочу уходить, я себя нормально чувствую. А медсестра говорит, нет, не делай этого, не делай этого. Я помню, еще проходит время определенное, и я сильно проголодался, и я говорю медсестре, я говорю, можно я схожу там в ресторан? Здесь есть рядышком, называется еще Panera Bread. Мы с сыном туда очень часто ходим. Но они начали смеяться, говорят, ты что, говорит, ну сиди, никуда не вставай. И проходит определенное время, и я снова хочу пить, и я попросил, я говорю, здесь где-нибудь есть кофе? Они говорят, ну как бы здесь нету, ну сейчас, обожди. И раз медсестра пошла и принесла мне кофе, я попил кофе. И когда они взяли четвертый раз кровь, они уже определили, что у меня нету никаких тромбов, нету ничего в крови, и они отпустили меня в 5 вечера. И знаете, Бог дал как бы таких 3 откровения из этого переживания, что смерти на самом деле нету. На английском чаще всего говорят «passed away». Это значит, человек ушел, или они не говорят «умер», даже человек ушел. И вот здесь даже написано стих, читаем, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». То есть, другими словами, Иисус говорит, верующий в Сына Божьего не умирает, но если и умрет, то оживет. И верующий человек, он не должен бояться смерти. Это всего лишь вспышка, как я говорю, что как только я закрыл глаза, это маленькое мгновение, вот тут же там, и все. И это даже не доля секунды. И второе, что я пережил, то, что Бог мне показал, что жизнь – это великий дар, который Бог дал человеку. Иеремия 1:5 читаем. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя». Этот стих показывает, что существование человека начинается с Божьего замысла, который опережает биологическое зачатие. И третье, которое, что я получил от Бога, это я помню, как я пришел домой. Знаете, я пришел домой, как я сказал, это уже было где-то после 5 вечера, потому что мой дом находился примерно 15-20 минут от этого госпиталя. И я приехал домой, у меня было, как сейчас помню, я упал на колени, и просто вот в таком состоянии, и еще это переживание, оно еще не оставляло меня, это состояние вечности, и я понял, что я уже не вернусь, и у меня был единственный вопрос к Богу. Я начал, знаете, перечислять разные моменты в жизни. Я перечислял, что же я сделал для Господа? Может быть, какого-то человека привел к Богу, может быть, какие-то добрые дела. Я просто на коленях стоял в таком молитве, в таком тишине, в этом состоянии, в присутствии Божьего. И я перебирал в голове вот эти все моменты. Жизнь как прошла, как мгновение передо мною. Я пытался вспомнить эти моменты, но мгновение спустя я услышал одно слово. Оно пришло в мой разум. Это слово, оно было очень тихим, но таким ясным, что оно настолько пронзило всю мою сущность. И это слово было верность. И знаете, я замер, я не думал про это. И почему это меня сильно удивило? Я не думал про это. Я думал, что вот какой-то плод, какой-то вот что-то можно пощупать, что-то можно, вот какие-то люди. Я перебирал это в разуме, но ясно услышал, это верность. И откровение, и 2:10 говорится, что «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И то есть Бог показал, что другими словами Он говорит, что «останься мне верным, будь мне верным, а я позабочусь о плоде». А плод – это как бы производная верности, потому что есть такое понятие, как человек неверный Богу духом. Если человек неверный Богу, то он и плод не может принести Богу. Его и плод чаще всего будет неугодным Богу. Но когда человек верный, он будет производить плод в повседневной жизни. Это не говорит о каких-то воскресных служениях, богослужениях. Это не говорит о молитвенных служениях только. Это говорится о нашей повседневной жизни, быть верным Богу. И я прочитаю еще Исаия 63:2. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» И еще книга пророка Даниила 3:17. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». То есть, другими словами говоря, что даже если что-то идет не по моему плану, даже если что-то идет то, что я не планировал, даже если мы проходим через такие сильно низкие и узкие участки в нашей жизни, когда мы проходим через боль, мы проходим через испытания. Другими словами говоря, что Господь, ты все равно остаешься Господом в моей жизни. Господь, я все равно поклоняюсь Тебе, и я все равно буду служить Тебе. Скажу, что Бог хранил меня через эти моменты. И вот даже перед этим приездом сюда мы были в Японии 2 недели. Это еще был продолжительный как бы такой курс, короткий курс лечения. И даже, знаете, та сумма, которая нужна была для лечения, это уже была моя вторая поездка сейчас. И эта сумма была, она, ну, не совсем подъемная для меня. Именно в тот момент у меня не было таких денег, такой суммы. Вот. Но Бог поднял людей и расположил стать рядом. Это также одно из чуд, которые Бог проявил, или чудес. Вот. Я хотел говорить дальше еще. Есть другая сторона, когда человек неверный Богу духом, но я, наверное, это уже пропущу. И хотел сказать, да, что очень страшно на самом деле прожить бесплодную жизнь. И знаете, человек вроде живой, вроде бы есть дыхание, вроде бы человек ходит в церковь, но плода нет. Вот поэтому у меня был этот единственный вопрос к Богу. И знаете, как я говорил, как вся жизнь прошла перед глазами, вспоминая, что я сделал для Бога. А Он просто говорит: «Останься мне верным». И Иисус, я хочу прочитать еще один стих. Иисус в Евангелии от Иоанна 15:5 говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего». То есть, чтобы принести плод, это обязательное условие, чтобы пребывать на лозе, потому что этой лозой является Иисус Христос. И наша ответственность – это развивать наши отношения с Богом через молитву, размышление над Словом, послушанием. А Святой Дух сам уже меняет наше сердце и выращивает этот плод. Хотел говорить, что Иисус пережил это глубочайшее чувство богооставленности. И когда Он провозгласил: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это Матфея 27:46. Знаете, Он заплатил цену сполна, и сегодня уже об этом звучало. И Он заплатил эту цену, чтобы ты и я жили в этой победе, жили в этой победоносной жизни. Потому что даже в оригинале сказано, когда мы говорим, что смерть Господню возвещаем, там говорится, чтобы провозгласить победу Божию, не просто возвестить, не просто поучаствовать, а этим мы провозглашаем Божью победу. И знаете, однажды, когда я закончу тем, чем начинал, и когда я отдал свою жизнь Богу, я помню, я, наверное, скажу, это было с моим братом, это был Андрей Селюк. Здесь мы вместе посвятили свою жизнь Богу. Вот. И с тех пор я ни одного дня не пожалел об этом. И знаете, не все так просто в жизни. Есть моменты, есть долины, есть скорби, которые Бог проводит, как проводил Давида. И нас проведет, знаете, наше дело как бы доверять Ему и быть с Ним. И я не знаю, может быть, у тебя, как и у меня сегодня, я верю, что Дух Святой сегодня говорил к твоему сердцу, и может быть, у тебя, как и у меня, 23 года назад уже, спустя, я даже считал это время сегодня, и 23 года спустя я отдал свою жизнь Богу, и знаете, когда я сидел, тогда мне очень билось сердце, и было очень волнительно. И я знаю, что этот Дух Святой звал меня в этот момент. Я сам из семьи верующих родителей, и я понимал, что покаяние оно не передается по наследству. Я понимал, что мы однажды предстанем перед Господом в одиночку, и мы лично будем отвечать за себя. И поэтому, если у тебя сегодня бьется сердце, я знаю, что и до меня Дух Святой уже звал тебя, и Дух Святой стучался сегодня в твое сердце. И если это ты, то просто ответь на его призыв. И я знаю, ты никогда не пожалеешь. И даже проходя через скорби, даже проходя через долины смертной тени, вот Давид говорит: «Я не убоюсь зла, Господь пребудет с тобою». Он прибудет с тобой, его жезл и его посох. Он будет успокаивать тебя. Поэтому, если ты есть сегодня в этом служении, если ты хочешь отдать свою жизнь Господу, если ты хочешь сказать Ему «да» на Его любовь, пожалуйста, подними свою руку или просто проходи сегодня сюда, и церковь будет молиться за тебя сегодня.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

святости Господней. Иль к вашему стыду вам неизвестно, что свят Владыка Саваоф сегодня такой же святостью, как дни библейские. Не умаляйте святости Господней, нося святое звание христиане, но плотью бесполезной и бесплодной, не повинуясь в чем-то Божьей длани. Не думайте, что в малом это можно, что капелька греха не замарает. Так может рассуждать слепой безбожник, никак не пилигрим, идущий к краю. Не умаляйте святости Господней, вхождении пред Богом освящайтесь, ходите волею благоугодной, прощенные Христом, других прощайте, сердца освобождайте от пристрастия, от идолов сердца освобождайте. Приобретение Господня страха за лучшее богатство почитайте. Великий Бог вас посетит внезапно, из жизни христианской удаляйте пороки и сомнительные пятна. Господней святости не умаляйте, грядет за это страшная расплата.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Притчи 14:29.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

В березовом закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот, по-детски просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак, в полночной тишине, и только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши: «Господь, да будут дети Твои ученики! Дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для

0: для детей.
1: Ой, смотрите, у вас крыша на веранде протекает.
2: Да чинили, чинили, она все равно течет.
1: Надо тазик подставить.
2: Вот так.
1: Он сейчас быстро заполнится, и придется новый подставлять.
2: Верно. Надо крышу все-таки заделать.
1: Вот мама придет из магазина, за мастерами сходит, и они опять все починят.
2: Да пока они придут, мы здесь с этим тазиком замучаемся. Пошли ее сами починим.
1: Ты что, там же дождь.
2: Мы все промокнем и заболеем.
1: А я высоты боюсь. Вот пусть мама придет и тогда все сделает.
2: Мама из магазина уставшая придет. Ну, надо самим.
1: Да ну, Вань, давай лучше в этом тазу в кораблики поиграем.
3: Точно. Я дюймовочку на листике запущу.
1: Да какую дюймовочку? У нас военные крейсера будут. Они твою дюймовочку и своих орудий сразу потопят.
3: Не надо топить дюймовочку.
2: Вам бы все в игрушки играть. А я пойду крышу чинить.
3: Ваня, не ходи, ты промокнешь, простудишься.
1: Да ты с ума сошел.
2: Так, мне нужен молоток и гвозди. Где-то они здесь были.
1: Вань, хорош, у тебя все равно не получится. Вон Вася говорит, что мастера чинили, и все равно течет.
2: А это мы посмотрим.
1: Вот дает. Хоть бы зонтик с собой взял.
3: Ой, смотри, Максим, он починил.
1: И правда, не течет больше.
2: Ну как, течет?
3: Нет, Ваня, ты все починил.
2: Правда, что ли?
1: Серьезно, не капает.
2: Вот так вот. А вы говорили, не ходи, не получится, промокнем, мама все сделает.
3: Да, Ваня, ты герой.
2: А вы еще до меня не доросли.
1: Ладно, Вань, ты прав, не надо было тебе помочь.
2: Да я и сам бы справился без посторонней помощи.
4: Ой, здравствуйте, ребята.
1: Здравствуйте, тетя Оля.
4: Какие сумки тяжелые.
2: Давай, мам, я тебе помогу.
4: Спасибо, Ваня. Какой ты у меня молодец.
2: И правда тяжелая.
4: А что это ты весь мокрый, а все остальные сухие?
2: А я крышу починил. Видишь, мам, не капает.
4: Ну, ты молодец. А что же, тебе никто не помогал?
2: Да они слабаки. Промокнем, не получится. А я вот взял, да и все сделал.
1: Вань, кончай хвастаться. Мы не слабаки. Просто мы...
2: Просто дождя испугались. А я вот не испугался.
4: Ваня, в самом деле... Перестань хвастаться. Это нехорошо.
2: А я не хвастаюсь. Я правду говорю. Они дождя испугались. А я крышу починил и сумки помог тебе поставить. Вот.
4: И что ты этим хочешь сказать?
2: Ничего. Просто я все правильно сделал. Потому что я правильный человек.
4: Значит, ты правильный, а все остальные неправильные.
1: Ладно, я пошел. Мне домой пора.
2: Максим, ну куда ты? Обиделся, что ли?
1: Я неправильный. Куда мне до тебя? Пойду домой исправляться.
2: Ну да ладно, Макс. Хватит обижаться. Я же ничего, кроме правды, не сказал.
1: Ну вот я и говорю. Пойду домой исправляться.
4: Подожди, Максим. Не уходи. Вот видишь, Ваня. Ты вроде бы все правильно сделал. А расхвастался, как фарисей. И оказалось, грош цена твоим хорошим делам. Так что даже лучший друг с тобой общаться не захотел.
2: Почему как фарисей? А кто такой фарисей?
4: Фарисеи? Это такие люди в древние иудеи были. Они знали хорошо закон Божий и считали себя очень праведными. А остальных презирали.
3: А давайте Евангелие почитаем.
4: Именно это я и хотела вам предложить. Так что ты, Максим, не уходи. Пожалуйста.
1: Хорошо, тетя Оля.
4: Давай, Иван, переоденься, а я пока возьму книгу.
2: Я мигом.
4: Ну что, готовы?
2: Готовы.
4: Ну тогда слушайте.
5: Однажды Иисус учил в одном из домов, где сидело вокруг Него много народа, пришедшего из всех селений Галилеи и Иудеи. И вот люди принесли на носилках парализованного человека. Они старались внести его в дом и положить перед Христом.
0: Дайте пройти! У нас расслабленный!
6: Да куда вы лезете с носилками, не видите? Здесь народу, как песка морского, их дверей не протиснуться. Уходите!
7: Он прав, нам носилки здесь не протащить.
8: А что же нам делать? Я его так не оставлю. Не зря же мы столько тащили эти носилки.
5: Тогда они, поднявшись на крышу жилища и разобрав черепицу, спустили его вместе с постелью прямо перед Иисусом. Он же, увидев веру принявших больного людей, сказал:
9: «Человек, прощены тебе грехи твои».
5: Тогда книжники и фарисеи, которые считались знатоками закона, начали думать про себя.
10: Кто такой этот Иисус, что прощает грехи?
11: Прощать грехи может один только Бог. Значит, Иисус богохульствует.
5: Господь же, увидев их мысли, сказал:
9: «О чем вы рассуждаете в сердцах ваших? Что легче сделать? Простить грехи или исцелить тело от болезни? Очевидно, что легче последнее. Но чтобы вы через меньшее уверились в большем, то есть в том, что я имею власть прощать грехи, я исцелю больного от недуга».
5: После этого Господь сказал расслабленному:
9: «Встань, возьми постель твою и ступай домой».
5: И парализованный человек тотчас встал и, взяв носилки, на которых лежал, пошел в дом свой, славя Бога.
12: Смотрите, Иисус из Назарета исцелил расслабленного.
13: Хвала Господу! Иисус поднял на ноги лежащего.
0: Дивное чудо видели мы сегодня.
5: И изумление объяло всех, и присутствовавшие люди стали славить Бога. После этого Господь вышел из дома. Идя по дороге, он увидел мытаря, сборщика налогов в казну римского государства по имени Левий Матфей, сидящего у таможенного пункта.
9: «Следуй за мною».
5: И мытарь, оставив все, встал и последовал за Иисусом. По случаю своего обращения Левий Матфей устроил великое угощение в своем доме. Собралось большое количество мытарей и других людей, которые возлежали с Иисусом за трапезой.
14: Не поскупился Матфей сегодня. Смотри, сколько вина и мяса.
5: Видя все это, фарисеи и книжники, считавшие, что общение с мытарями греховно, возроптали на Христа и его учеников. Обращаясь к ученикам Господа, они спросили их:
10: «Почему вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
5: Но им ответил сам Иисус:
9: «Нездоровым нужен врач, а больным. Поэтому я и пришел призвать не праведных, которые сами себя считают духовно здоровыми, но грешных к покаянию».
10: «А почему ученики Иоанна Крестителя и фарисеи часто постятся и творят молитвы, а твои едят и пьют?»
9: «Можете ли вы заставить поститься друзей жениха в момент брачного торжества? Всему свое время. Придут печальные дни, когда взят будет от них жених. В те дни и будут поститься».
5: И чтобы понятнее были эти слова о том, что Христовы ученики пока не готовы к несению тяжелых заповедей, Иисус привел следующие сравнения.
9: «Никто не ставит заплату на ветхую одежду, оторвав от одежды новой, потому что и новая одежда разрывается, и к ветхой не подходит. И никто не наливает молодое вино в мехи ветхие, потому что молодое вино, начав бродить, и ветхие ослабленные мехи прорвет, и само вытечет. Но вино молодое надо наливать в мехи новые».
1: «А
3: что такое мехи?
4: Это такие кожаные мешки с узким горлышком, в которых держали вино и прочие разные жидкости.
3: Что, раньше вино держали в мешках?
4: Да.
2: Макс, прости меня. Я и правда вел себя как фарисей. Мне стыдно.
1: Да ничего, проехали.
3: А дальше мы будем читать в следующий раз?
4: Совершенно верно.

0: Олег жил со своей бабушкой в многоэтажном доме большого города. Недалеко от их дома был хлебный магазин, который работал и по воскресеньям. В одно воскресное утро бабушка дала Олегу 100 рублей и послала его за хлебом. Олег охотно согласился. В дверях магазина стояла группа девушек, но он не обратил на них никакого внимания. Купил булку хлеба, положил сдачу в карман и заторопился домой. Но тут он заметил недалеко от магазина еще одну девушку, поменьше. Она сидела на корточках и с протянутой рукой просила хлеба. Взглянув на нее, Олег быстро вернулся в магазин, купил еще одну булку и дал ее девушке. Он подумал, что бабушка его за это ругать не будет, но одобрит его хороший поступок. Девушка взяла у него хлеб, встала и пошла рядом с Олегом.
1: «Куда ты идешь?» – спросил он.
2: «Я с тобой», – коротко ответила она.
1: «Почему ты не идешь домой?»
2: «Я не живу в этом городе».
1: «А как тебя звать и где ты тогда живешь?» – поинтересовался Олег.
2: «Меня зовут Розой. А где я живу, тебе не обязательно знать. Быстро состаришься», — ответила она резко.
1: «Ты не можешь сейчас пойти ко мне домой?» — сказал Олег. «Мы с бабушкой сейчас пойдем в церковь. Если хочешь, я дам тебе пригласительную открытку. У нас там сегодня праздник».
0: Роза взяла пригласительную и положила себе в карман. Тем временем они дошли до дома, в котором жил Олег. Он открыл дверь и быстро зашел, но Роза не отстала от него и встала в проеме двери, чтобы он не мог закрыть ее. Только тогда Олег заметил, что другие девушки, стоявшие в магазине, шли за ними. Роза держала дверь, все быстро забежали в подъезд и окружили Олега.
1: «Давай сюда деньги, которые ты получил на сдачу!»
2: Олег в недоумении спросил: «Зачем вам мои деньги? Я ведь дал вам хлеб!»
0: Роза бросила хлеб, который он ей дал, ему под ноги.
1: «На свой хлеб! Не нужен он нам! Нам нужны деньги!»
2: «Деньги я вам просто так не могу дать. Я могу это только, если ради Иисуса Христа».
0: Роза достала из кармана пригласительную открытку, разорвала ее и сказала:
1: «Не нужна мне твоя церковь, и твой Иисус Христос тоже не нужен!»
0: В это время со второго этажа послышался какой-то шорох. Олег надеялся, что кто-то придет ему на помощь, но все опять затихло. Старшие девушки держали его руки, а Роза быстро вытащила у него из кармана деньги. Завладев деньгами, они быстро выбежали и удалились. Олег стоял как разбитый. Слезы текли по его щекам. Вдруг опять послышался шорох, и со второго этажа спустился одноклассник Олега. Проходя мимо, он насмешливо улыбнулся.
1: «О, какой позор! Мальчишка и не смог справиться с девчатами!»
0: Олег понял, что его одноклассник все слышал и видел, и не заступился. Завтра он наверняка все расскажет в школе, и все будут над ним смеяться. Очень расстроенный, он зашел в квартиру. Бабушка сразу заметила, что что-то случилось.
1: «Где ты так долго был? Мы опоздаем в церковь!»
2: «Там были девчонки. Я им отдал всю сдачу. А в церковь я с тобой не могу пойти», — ответил он взволнованно.
1: «Как ты мог отдать им все деньги? А на что мы завтра купим себе хлеб?»
2: «Ну да ладно, собирайся. Нам надо идти», — торопила бабушка.
3: «Я не пойду, бабушка. Иди сегодня одна».
1: «Нет, не. Как я могу тебя оставить дома? Я тогда тоже останусь».
0: Но Олег настоял на том, чтобы бабушка все же пошла одна. Хоть и очень неохотно, но она ушла. Олег упал на колени и просил прощения у Бога за то, что он обманул бабушку. Ведь деньги у него забрали, а ему было стыдно в этом признаться. С большой неохотой он на другой день пошел в школу. Как он предчувствовал, так и случилось. В школе уже все знали, что у него были неприятности с девчонками из-за денег.
2: Ребята на перемене набросились на него и стали просить: «Дай нам деньги! Ради Иисуса Христа!» А потом кричали, что он только девчатам дает деньги, и послали к нему девчат. Олег не смог этого вынести. Он забежал в класс, взял свою сумку и убежал домой. Бабушка с удивлением посмотрела на своего любимого внука. Таким она его еще не видела. Но он не дал ей никакой возможности что-либо сказать, а сам высказал ей всю свою обиду. «Бабушка, я тебе вчера сказал неправду. Деньги я никому не отдавал, их у меня забрали. И кто забрал? Девчата! И твой Иисус мне не помог! Не нужен мне такой Иисус! Я с тобой в церковь больше никогда не пойду! Нет, никогда!» Бабушка выслушала его, а потом спокойно сказала: «Мой милый, не горячись так сильно и не согрешай против Господа, ведь это Он допустил тебе испытание. Вспомни жизнь и испытание Иова». Но Олег серьезно заболел. Вызванный врач установил сильное нервное потрясение. Бабушка уже хотела сообщить родителям Олега, которые находились в Египте в командировке, но врач советовал не торопиться с этим. Целый месяц он не был в школе. Постепенно здоровье пошло на поправку. Однажды в воскресенье бабушка пригласила его с собой в церковь. Но Олег даже слушать об этом не хотел. Тогда бабушка ему сказала: «Пойдем, вот посмотришь, все будут рады тебя увидеть, ведь все ждут твоего выздоровления. Пойдем, ты не пожалеешь». И Олег согласился. Дети воскресной школы, да и взрослые, сердечно приветствовали его, и он почувствовал себя среди них так же хорошо, как и раньше. Олег внимательно слушал первую проповедь и был очень рад, что мог опять быть в церкви. Но вдруг он замер от ужаса. Посмотрев в сторону, он заметил, как в церковь вошли Роза и ее подружки. Они сели на самой задней скамейке. А Роза смело прошла вперед и стала разглядывать детей. Олег быстро нагнулся и спрятался за спиной своего соседа. Тут пастор пригласил к молитве, но Олег не мог молиться. Он только думал о том, как бы убежать так, чтобы девчата его не заметили.
1: «От них можно было ожидать всего, чего хочешь. Они способны на все», – размышлял он.
2: Украдкой он еще раз посмотрел на Розу и заметил, что она, как и все другие, закрыла глаза. Этим он воспользовался, чтобы уйти незаметно для нее. Он тихо вышел из церкви и спрятался за угол. Немного подождав, он решил бежать домой. Но, увы, Роза и ее подружки уже стояли на улице. Заметив его, Роза быстро подошла и, протянув ему руку с деньгами, сказала: «Прости, Олег, что мы так нагло с тобой поступили. Вот твои деньги, возьми их».
1: «О, нет, не надо. Откуда у вас эти деньги? Вы их, наверное, тоже украли. Считайте, что я вам те деньги подарил».
2: «Нет», — уверенно сказала Роза. «Это не ворованные. Мы их честно заработали. А где ты так долго пропадал? Я все ходила в церковь, чтобы встретить тебя, но тебя там не было».
1: «Я долго болел». «Но как ты решилась пойти в церковь? Ведь ты не хотела туда идти. Ты тогда даже приглашение порвала». «Да, ты прав. Но мне было за все это так стыдно, что я хотела обязательно тебя найти и попросить прощения».
2: «В тот день ко мне подошел один мужчина и пригласил меня на богослужение. Я пошла, и я чувствовала, что проповедник обращается лично ко мне. После собрания я смогла покаяться. Теперь я счастливое дитя Божье и хочу жить по-другому. Я даже хочу теперь поехать домой к моей мачехе и к моим братьям и сестрам. Я хочу им рассказать про Иисуса, что Он их тоже любит».
1: «А почему ты вообще уехала из дому?» – поинтересовался Олег.
2: Роза показала ему большой шрам на руке
0: и сказала: «Это сделала моя мачеха. Она нас очень много била.
4: И теперь ты хочешь опять пойти к ней, чтобы она опять издевалась над тобой?» – удивился Олег.
0: «Да, пойду. Может быть, она тоже примет Иисуса в свое сердце и станет доброй. Я ведь тоже была злой», –

свое сердце. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякого.

Твоем лестница святая, веры и любви, радости, искупления в Боге мы нашли. Выше, круче, в поднебесье устремляется она. В чудном имени Иисуса правда вечная дана. На пути не сомневайтесь, твёрже станет в небо шаг. Веры лестница святая нас ведет в небесный град.

воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как будто зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда, ветер сильно качал березы аллеи, и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему. Как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой. И весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он кинулся спасать. Он заслонил собой свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой безопасной ветке. Сила сильнее его воли сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился, благоговея. «Да, не смейтесь». Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.